0: 4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: 5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

I'm emotionless.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.
2: Что вы кричите всегда, Берримор? Ну что кричите? Что здесь глухие, что ли, сидят? Боже мой. В конце концов, не вы, а ваша жена сказала нам всю правду. И то после того, как вы на нее нажали как следует.
3: Я не понимаю, как он не боится этой собаки на болоте просто?
4: Вы так добры,
2: Сергей.
4: Ой,
2: боже, опять.
4: Вы так добры к нам.
1: Моторадио представляет.
5: Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Алена Рубинс. И это программа «Женский ответ» на Моторадио. Ну, сегодня буду довольно краткой, потому что очень хочется вам рассказать об удивительном, прекрасном путешествии, которое я совершила с моими одноклубниками и друзьями. Но такой маленький спойлер, я думаю, что скоро вы услышите об этом более подробный рассказ, и не только в моем исполнении, потому что не буду вперед забегать, не буду ничего говорить, но сегодня всех карт я раскрывать не буду, просто давайте абстрактно поговорим. О путешествиях. Ну вот, совершила я небольшое путешествие по Республике Карелия. Сразу скажу, что на машине. Почему? Не буду сейчас обмазываться, лепить какие-то дурацкие отговорки. А просто, друзья, мотоцикл – это очень трезвый вид транспорта, и не в том плане, что, конечно же, ни в коем случае нельзя садиться пьяным за руль. Вы должны трезво оценивать свои возможности. Если у вас едет группа товарищей в полосатых купальниках, у которых мотоциклы от 65 кубов, или просто все 650-кубовые мотоциклы, а у вас, допустим, 300-ка, 200-ка, 350 даже кубов, причем такая нетяглая. То есть, ну, у меня вот был мотоцикл КТМ Дюк 390, это совершенно высокооборотистый мотоцикл, очень, скажем так, быстро, хорошо ездящий, и, в принципе, он 150 км в час мог ехать, и, например, крейсер 130, 120, он вполне выдерживал. То есть этот мотоцикл, в принципе, с не очень мощными товарищами годился для путешествий. Мой мотоцикл «Хантер» прекрасный, красивый, замечательный, мягкий, великолепный городской товарищ.

0: абсолютно не для дальняков. Либо если вы едете в дальняк с таким же 350-кубовым товарищем, либо если вы вообще в соло путешествуете, проезжая там в день не спеша, буквально там не больше там 400 километров, чилите, чешете себя за ухом, пьете кофе на всех заправках, это да. Но я прекрасно понимаю, что команда будет двигаться динамично, решила не выбирать мотоцикл для этого путешествия, потому что я бы измучилась, я бы отстала, меня бы сначала ждали, потом бы я поняла, что я ломаю людям весь график, и просто я бы отстала от группы. На машине я еду довольно динамично. Вот. И давайте еще про один нюанс поговорим. Смотрите, если вы собираетесь путешествовать на машине с мотоциклистами, то это здорово, замечательно, потому что, ну, как бы, в принципе, нужна какая-то техничка, нужна машина, в которую можно посадить уставшего, например, ездока, нужно, ну, пассажира там мотоцикла, если там пассажир или пассажирка устал, то всегда должна быть возможность посадить его в машину. Ну, вот опять же фотограф. В машине прекрасно можно возить фотографа, который тоже, друзья, устает, потому что Алена Пахоменко, огромный тебе привет, самый вообще, считаю, лучший фотограф в мире, ну, не считая Евгения Понебратова, которому тоже огромный привет. Ну, я говорю сейчас о мотофотографах, разумеется. Хотя и так они красивые кадры делают, конечно, ребят, молодцы. Вот, а какие-то вещи положить. Сейчас ситуация с бензином сложная, поэтому, в принципе, пару канистр с бензином тоже можно закинуть в машину. Но, дорогие друзья, если вы думаете, что вы будете красиво ехать позади колонны на машине, вы ошибаетесь, вы не будете. Почему? Не потому, что ваша машина медленная. Не потому... Моя машина как бы спокойно залетает во все повороты, моя Peugeot 107. Я топила на все деньги, камер в Карелии мало, надеюсь, что мне не пришло штрафов, потому что я валила как бы наравне с мотами, которые, несмотря на обещанную скорость 100-110, местами летели 130 и выше, и моя машина поспевала. Но есть другой нюанс. В той же Карелии и во многих других местах России дороги двухполосные. И если у вас тащится какая-то машина, то, как вы понимаете, для мотоциклов, ну, даже при наличии встречки, обогнать эту машину вообще не проблема. Вы же при наличии большого количества поворотов, горок, спусков, подъемов, где нулевая видимость, ты не понимаешь, что вообще там за поворотом, ну или плюс встречка еще идет, вы будете тащиться за какой-нибудь фурой, вы будете тащиться за какой-нибудь газелью, за каким-нибудь сельским товарищем, чуть ли не за трактором вы будете тащиться, а мотоцикл уедет далеко-далеко вперед. Поэтому путешествие с мотоциклом на машине всегда предполагает очень четкие правила. Всегда забивайте конечную точку. То есть мы едем туда-то, там-то останавливаться. Все эти точки должны быть обязательно у водителя машины. В нашем случае несколько машин ехало, это было очень важно. Просто мотоциклисты приезжают в какое-то место сбора и ждут спокойно своих друзей-автолюбителей. Либо как бы обговариваются, что они их не ждут, и машины самостоятельно прибывают там на место ночлега, например. То есть вот такие вот, собственно, правила должны быть. Никогда не забывайте о том, что вы не мотоцикл, не потому что у вас может быть очень мощная машина, у вас может быть там какой-нибудь супер-турбо-дизель-зверь. Но вот с этим зверем как бы вы все равно за мотоциклами, да, даже за малокубатурными вы не угонитесь, просто потому что у них есть маневренность, они объезжают пробки, которые вы не сможете объехать. Они что-то могут объехать между рядами, они что-то могут объехать по обочине. Машина этого всего ничего не может. Ну, зато она может защищать вашу личность от дождя. В нее действительно можно посадить пассажиров, если пошел дождь, и так далее, и положить какие-то вещи. Поэтому я как бы советую, если у вас такая путешествие-прогулка, не норматив железная задница, там не какой-то пробег, когда люди там по 1500 километров в сутки делают на мотоциклах, это немножко не тот случай. Техничка всегда нужна. Так что, в принципе, мне очень понравился опыт путешествия на машине с мотоциклами, и я хочу его повторить. Вот, давайте коротко про Карелию. Что срок касается бензина, если кто-то собирается, потому что лето еще все-таки не закончено, еще впереди, возможно, будет теплая, мы надеемся, осень. А бензин в Карелии есть, но местами может не быть 95-го. Может быть большая очередь. Честно говоря, выручают так называемые частные заправки. Да, бензин там стоит от 98 рублей за 95 литр до 150, друзья, не пугайтесь, но это намного лучше, чем, честно говоря, обсохнуть. То есть я так немножко себя в Европе со старой формацией почувствовала. Конечно, в Европе сейчас намного дороже бензин, даже чем на частных заправках. Но когда я путешествовала по Латвии, когда я путешествовала по Финляндии, о, Господи, как меня беспокоил, как меня тревожил бензин по 100 рублей за литр, как я вообще негодовала, как я расстраивалась, что мне приходится заправляться аж по 100 рублей литр. Сейчас, конечно, если бы я каким-то волшебным образом проникла бы в Европу, ребят, какие 100 рублей, о чем вы говорите? Ну, в общем, думаю, что скоро услышите вы продолжение этой истории в красках. Вот. А на сегодня почти все. Давайте вам новое стихотворение, что ли, зачитаю. А да, насчет стихотворений, скорее всего, 22 августа я приму участие в проекте «Строчки на сорочках». Очень интересный проект. На книжных аллеях мы выступим с девчонками, с женщинами. Смотрите новости, афиши у меня в группе ВКонтакте. Там все будет написано. Ну, на страничке моей. В одной из параллельных вселенных у меня есть огромный дом. Внешний вид совершенный, охрана, шоферы, притон. Я всенародно любима. Ну а как иначе, звезда? Спокойно, непоколебимо, а счастливо, видимо, да. В другом мире все похуже. Если прямо сказать в сотню раз, я буквально лакаю из лужи, руки в струпьях и выбит глаз. И нет у меня квартиры, семьи и друзей тоже нет. И даже самый убогий мужчина никогда не предложит ланцет. А что об этом, то в третьей вселенной я содержанка. Не проститутка, заметьте. И себя мне нисколько не жалко. У меня есть богатый мужчина, дочь от бывшего стерва подруга. Быть несчастливой нет причины. Дом красивый, машина, прислуга. Я не хочу трудиться, а по сути и не умею. Вот только сейчас чаще мне снится кошмар, что вдруг постарею. А что же в четвертой? Дом поскромнее, зато сад полный яблок и груш. Я варенье варить умею. Работящий и добрый муж. И детей четверых воспитали. Скоро внуки уже пойдут. Может быть, не о том мечтали, не два отца, но так люди живут. Я, конечно, уже располнела. Не совсем пощадили года. Но совсем ведь не в этом дело. Ну, а счастлива ли? В общем, да. Ну, а здесь я осталась собой. Ни мать семейства, ни бомж, ни звезда. Но лишь здесь повстречалась с тобою. И я буду счастлива, да. Будьте счастливы, друзья, на сегодня все. Удачи вам на дорогах, слушайте моторадио, любите себя и других, разумеется, тоже.
1: Запутанная история.
2: Как это верно, Вац?
3: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
4: Вы слушаете моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день в 1750 году родился Антонио Сальери, итальянский композитор и педагог. Учениками Сальери были Людвиг ван Бетховен, Франц Шуберт и Ференц Лист, которые всегда с любовью вспоминали своего учителя. Сальери и Моцарт действительно принадлежали к разным музыкальным школам, которые весьма пренебрежительно относились друг к другу. Возможно, поэтому и возникла легенда о том, что Сальери отравил Моцарта. Однако Сальери никогда не завидовал Моцарту, потому что с его точки зрения музыка Моцарта была сиюминутной попсой. Современные специалисты долгое время полагали, что Моцарт скончался от почечной недостаточности, которая могла возникнуть при длительном употреблении распространенных тогда медицинских препаратов. Однако в последнее время прояснилось, что причиной смерти Моцарта могли стать обыкновенные паразиты, которых он нахватался, поедая зараженную непрожаренную говядину. Во время одной из своих гастрольных поездок Моцарт пристрастился к нежнейшим английским бифштексам с кровью, которые так поразили его воображение, что он писал об них своей жене. Описание заболевания в точности совпадает с историей болезни Моцарта. С другой стороны, хотелось бы узнать, кто надоумил его заказывать отбивные из сырого мяса. А великий Сальери к смерти Моцарта никак не относится. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. Радио. Жизнь в движении.

0: «Женский ответ на моторадио».
1: Меня зовут Алена Рубинс, и я представляю программу «Женский ответ на моторадио». О спорте, экипировке, путешествиях, об отношениях полов в мотосообществе и обо многом другом, чисто женской точки зрения. И, конечно же, минутка поэзии в конце каждой программы.
0: Слушайте программу «Женский ответ» каждый понедельник в 11:00 на моторадио.
1: Удачи вам на дорогах, любите себя и других, разумеется, тоже.
2: Запутанная история. Как это верно, Ватс?
3: Экстремальный автомобильный спорт.
4: Практики бездорожья.
5: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14:00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14:00.
6: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть. По чуть-чуть.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. Региональное управление госавтоинспекции информирует. На территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области стартовало профилактическое мероприятие «Мотоциклист», которое направлено на профилактику с участием водителей мототранспорта. В целях повышения уровня безопасности дорожного движения на автодорогах Санкт-Петербурга и Ленинградской области, профилактики аварийности с участием водителей мототранспорта, сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения. Данное мероприятие будет проходить до 23 августа 2026 года. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
0: Дорожная обстановка.

0: motoevacuator.b. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге.
1: В этом ключе, наверное, хорошо бы сдавать какие-то мотоциклы такие недорогие, и которых, ну, которых не жалко. Ну, вот что-нибудь. А у вас прямо, ну, премиальные. И в этом ключе, там, я не знаю, как вы будете это... Может быть, как-то рекламировать себя, например, элитный прокат, там, элитный...
2: Вот надо подумать, как это правильно рекламировать, да, и к чему это приведет, мы совершенно скоро узнаем. Да, и пойдет какой-то опыт, будем это дело собирать и обязательно расскажем.
0: Точка Б. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге. Записано при участии дружественной компании Точка Б. Подробности в интернете.
3: Моторадио. Радио. Жизнь в движении.

mixtures, bridge, colors.

0: Авторадио. Real Rock Music.
1: Есть мнение, что вода в водовороте в южном полушарии, где расположена Австралия, закручивается в обратную сторону. Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Программа, в которой время движется вспять. Среда, 8 вечера.
2: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, события мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
3: «Мото-Москва» представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.

0: 10:00 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Riddle Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Ну, я думал, что все как-то глубже, что нужно, ну, я не знаю, там, как-то лак выравнивать, как-то, может быть, и заполировать и новые какие-то слои накладывать. Это же многослойная штука же, правильно, как правило? Хорошая покраска, правильно?
2: Естественно. У тебя каждый слой краски, это слой краски, потом лак, еще переходы могут быть. Да, но мы сверху еще, когда все отполировали, когда у тебя там ушли все царапины и прочее, опять же, царапины, которые там до грунта, ты их не сможешь убрать, ну вот и все, конец. Можно там подкапать как-то лаком, попробовать выровнять, но это все равно место, если ты знаешь, куда смотреть, все равно это место, оно останется, да, но ты его не будешь видеть невооруженным взглядом. Сверху, да, можно там керамику положить или стекло. Ну, мы кладем только керамику. Стекло слишком простая вещь, не очень интересно. И это дополнительная твоя защита, да, потому что его тоже можешь подполировать. Дополнительные мелкие царапинки. Но мелкие царапинки, он не работает, как там, не знаю, бронепленка или что-то типа того. Он поднимает свет, выглядит прикольно. Но опять же, если ты неправильно нанес, это будет такой интересный артхаус. К примеру.
1: Артхаус?
2: Да. Ну, смотри, давай приведу пример.
1: Давай.
2: Керамика наносится послойно. В целом у нас хорошая керамика, мы кладем два слоя. Ну, то есть не видим смысла там в трех, в пяти, в десяти. Два — это достаточно. У некоторых кладут три слоя. Так вот, ты заполировал весь мотоцикл, сделал все хорошо, прям реально все круто. Прошелся со светом, проверил, что после полировки у тебя нигде не осталось пасты, то есть ни голограмм, ничего. Ну, прям все круто сделал. Нанес первый слой керамики, плохо ее располировал, после чего нанес второй слой керамики и оставил мотоцикл сохнуть. Ну, там 12 часов ты его не трогаешь, ничего. Потом приходишь, и оказывается, что между слоев ты плохо располировал, и там у тебя теперь голограмма. И ты ее убрать не можешь, надо все по новой, весь элемент выполировывать.
0: Riddle Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Автоновости. От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто». Моторадио. Жизнь в движении.

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air.
1: Real rock music. Работаем по машине.
2: Дорожная обстановка.
3: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга Ленинградской области произошло 311 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 14 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибших нет. Ранения различной степени тяжести получили 17 человек, в том числе трое детей. По мототранспорту за сутки произошло одно дорожно-транспортное происшествие без пострадавших. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
4: Моторадио. И не говори, старик, что не слышал.
5: Его никак,
6: прямо
5: только вот.
6: Прямо дожить,
5: прямо несуйся сбоку, если
6: косу посмотри. Если там аккуратно пройти, то...
7: Хроники путешествий.
8: Добрый день всем слушателям Моторадио. В эфире мотопрогулка выходного дня. Я Наталья Луковникова. Сегодня отступлю от своих правил и расскажу о месте, о котором рассказывала уже когда-то давно, в начале этого подкаста. Но я думаю, что вряд ли кто

0: сохранившемуся, самым сохранившимся местам Выборгского района, в число которых попадает и кирха прихода Канильярви. И эта поездка прошла даже лучше, чем было запланировано, ибо она принесла подарок. Но давайте обо всем по порядку. Сначала расскажу об этой кирхе. Кирху построили в те времена, когда поселок Победа еще носил название Канильярви. Поселением сперва владели шведы, а потом русские. А в 1917 году она стала частью независимой Финляндии. 11 июля 1922 года состоялось церковное собрание общины и был избран первый церковный совет прихода Канильярви. А уже спустя три года, в 1925 году, совет принял решение о строительстве нового приходского храма. И его архитектором стал Уно Ульберг, достаточно известный архитектор, который построил много всего в Выборге и сортовали. С финансированием были проблемы, но, как это иногда и бывает со всеми церквями, и открытие нового храма состоялось только спустя 9 лет после вот этого решения о его строительстве 8 июля 1934 года. Храм расположился на высоком холме Кокомяки в самом центре деревни, и в храме была интересная алтарная роспись. Темой его было египетское бегство, и его автором тоже был известный финский художник Бруно Туканин. Также в церкви была установлена отопительная система, то есть это была теплая церковь. И действовала она до ноября 1939 года, когда деревню Канильярви заняли части Красной армии. И после этого церковь использовалась как склад зерна. А после войны Великой Отечественной церковное здание долгое время использовалось под разные хозяйственные нужды, пока в нем не возник пожар. Он уничтожил кровлю и внутренние перекрытия. И вот только с начала 1990-х годов в боковой пристройке возродилась деятельность лютеранского прихода, который организован небольшой группой жителей поселка Победа. И ныне там действует воскресная школа и проходят занятия хора, но сама церковь, она стоит в руинах, и доступ к ней внутрь ограничен. Возле нее располагается кладбище. Так вот, собственно говоря, подарок, который мы получили, это то, что у самой церкви мы встретили смотрителя церкви и катехета. Это гражданское лицо, которое может вести службу Даниила. И он пустил нас внутрь, и мы смогли посмотреть храм и вглубь, и ввысь. Мы зашли в основное пространство церкви, которое сейчас стоит, естественно, без крыши, и даже поднялись на колокольню. Я сказала, что храм стоит на холме, а колокольня еще тебя приподнимает над ним, и, конечно, видно очень-очень далеко. Собственно говоря, у кирхи есть своя группа, которая называется Канильярвский евангелический лютеранский приход. Вы можете посмотреть в эту группу, можете зайти, помочь им каким-то образом на восстановление этого храма. Ну, кстати, вот еще скажу, что мотоциклисты любят это место, и к церкви даже когда-то приезжал мотоклуб «Норманс Райдерс» и, собственно, проводил там мероприятия. То есть церковь открыта в лице своих смотрителей к разным мероприятиям, к разному взаимодействию. Конечно, она взаимодействует с Анненкирхе, у которой есть проект «Открытые кирхи», которая как минимум устанавливает информационные таблички по Ленинградской области в местах, где есть отремонтированные и неотремонтированные кирхи. Приезжайте, посмотрите, знакомьтесь с Даниилом, помогайте этой кирхе в ее жизни, в ее восстановлении. Ну, а мы, в общем, были очень счастливы, что нам приоткрылась такая возможность, и экскурсия прошла замечательно. На этом все. С вами была я, Наталья Луковникова, и мотопрогулка выходного дня. До новых встреч на Моторадио.
1: Ты его никак, только вот.
2: Прямо несуйся сбоку, если
3: коснуться. Если там аккуратно пройди, пошли.
4: Хроники путешествий. Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
5: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день в 1750 году родился Антонио Сальери, итальянский композитор и педагог. Учениками Сальери были Людвиг ван Бетховен, Франц Шуберт и Ференц Лист, которые всегда с любовью вспоминали своего учителя. Сальери и Моцарт действительно принадлежали к разным музыкальным школам, которые весьма пренебрежительно относились друг к другу. Возможно, поэтому и возникла легенда о том, что Сальери отравил Моцарта. Однако Сальери никогда не завидовал Моцарту, потому что с его точки зрения музыка Моцарта была сиюминутной попсой. Современные специалисты долгое время полагали, что Моцарт скончался от почечной недостаточности, которая могла возникнуть при длительном употреблении распространенных тогда медицинских препаратов. Однако в последнее время прояснилось, что причиной смерти Моцарта могли стать обыкновенные паразиты, которых он нахватался, поедая зараженную непрожаренную говядину. Во время одной из своих гастрольных поездок Моцарт пристрастился к нежнейшим английским бифштексам с кровью, которые так поразили его воображение, что он писал об них своей жене. Описание заболевания в точности совпадает с историей болезни Моцарта. С другой стороны, хотелось бы узнать, кто надоумил его заказывать отбивные из сырого мяса. А великий Сальери к смерти Моцарта никак не относится. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона ArtMotoGarage представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минуты.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!
3: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-е. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
4: Каждую пятницу в 3 часа дня.
5: Километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытание, чем ехать.
6: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
7: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за день.
8: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
9: Добрались все-таки до Смоленска.
10: Мотогруппировка Скототуризм.
11: Это Илья Шанин.
12: Антон Тульский у микрофонов.
13: Митка Васильев.
14: Поближе на Фейсболка.
15: С вами Олег Капкай.
16: Слушайте хроники путешествий в эфире Моторадио.
17: Прямо даже это
18: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
17: Если посмотри, там аккуратно пройти, посмотришь, там там дорога,
18: а дальше
3: вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.
19: Моторадио.

0: Here's Yabs.
1: I'm Rav Schenker
2: from the Scorpions.
3: Hi, this is Ken Hensley.
4: Hello to all the Motor Radio listeners.
5: My favorite radio station in St. Petersburg. It's called
6: Motor Radio.
7: The real rock station.
5: Спасибо. Take that too.
8: Будет круто.
9: Don't go away.
10: Говорит Москва.
11: Мото Москва представляет
12: новости автомото мира.
13: Привет, дорогие мои, на волнах Моторадио Андрей Проректор с новостями Мото Москвы. И сегодня, по-моему, уже далеко не в первый раз мы будем говорить о топливе, о его наличии, качестве и о том, как преодолеть вот эту вот страшную, неприятную ситуацию, которая сейчас сложилась на рынке. В первую очередь в Москве исчез бензин. Он исчез настолько полностью и настолько внезапно, что просто диву даешься. Дело в том, что бензина 95-го октанового индекса вообще нету, есть 92-й. Кстати, напоминаю, что издали официальное распоряжение, что 95-й теперь может продаваться как Евро-3. Это на самом деле очень серьезная разница с Евро-4, в первую очередь по серии, а это значит беда с нашими каталитическими нейтрализаторами. Вот их все называют катализаторы. Они забиваются, портятся, деградируют и так далее, как раз из-за качества топлива. В общем, друзья, смотрите, какая история. Я, конечно, всем до этого рекомендовал, и сейчас рекомендую купить себе на мотоцикл канистру под топливо. Да, я знаю, что в них нигде не заправляют, но почему-то у меня они все время заправлены. Всегда можно хитренько, аккуратно загородиться, там, перелить, чтобы на вас никто не посмотрел и так далее. Возите с собой пятерочку топлива. Всегда сейчас это может стать достаточно решающей историей. Потому что вот в данный момент мотоциклисты, ладно, так автомобилисты катаются и стоят в очередях по несколько часов и не могут найти себе АЗС. А если вы встанете, вы же будете не внутри автомобиля, вы будете в мотоцикле, который надо еще куда-то там толкать или как-то решать вопросы. Значит, поэтому вы должны приобрести себе канистру. Второе. Я рекомендую всем сейчас приобрести либо специальный насосик для топлива на аккумуляторах или от бортовой сети, или обычную механическую ручную помпу для перекачивания бензина. Вот что точно нужно, это вот нужно иметь сейчас такую вещь с собой. Потому что, например, вы остановились на дороге, у вас кончилось топливо, но так случилось, к вам подъезжает какой-то человек помочь, он готов вам помочь, но при этом у него нет канистры, а есть у него, например, его автомобиль и бензин в баке. Если у вас есть специальное устройство, оно продается на всех маркетплейсах, достаточно просто посмотреть повнимательнее. Если у вас такое устройство есть с моторчиком, то вы спокойно это дело достанете из бака. Если у вас такого устройства нет, то вы, к сожалению, останетесь без бензина даже от доброго человека. Место оно не занимает, рекомендую сейчас таким обзавестись и положить в каждый мотоцикл. Третье. Это, конечно, октан-корректор или какая-то подобная присадочка. Имейте ее с собой. Что сейчас происходит с топливом на заправках, никому не известно. Что там действительно льют, непонятно. Поэтому специальный баллончик вот такой вот волшебной штуки иметь стоит. Я слышал, что вообще есть вопросики к использованию таких присадок, и что, в общем-то, они особо ничего не повышают. Ну, слушайте, может быть, они хотя бы нивелируют тот негатив, который вам предстоит почувствовать от вот этого вот топлива, которое вы заправили. Потому что интернет сейчас полон отзывов от пострадавших мотоциклистов. Они записывают видео, они пишут посты, в том числе на Мото Москве, о том, что вот залили топливо на нормальные заправки с нормальным названием и, как итог, получили троящий, двоящий, однящий мотоцикл и получили неисправность, засоренность системы и так далее. Итак, вернемся еще раз и перечислим. Первое – это канистра с топливом вашей марки. Второе – это устройство для перекачки бензина, например, из бака автомобиля. И третье – это октан-корректор. Кстати, лично я себе на Мотомарине поставил канистру 7 литров. Нашел. Она чуть-чуть побольше 5-литровой, выполнена в том же форм-факторе. Я ее кладу на заднее сиденье горизонтально, вот прямо на место пассажира, и она не сильно выдается в разные стороны. То есть, если пятерочка вообще никуда не выдается, то

0: такое, 7 литров чуть-чуть торчит, и вполне приемлемо. И когда в дорогу еду, я, например, закрепляю эту канистру между кофром и сумочкой, которую ставлю на заднее сиденье. Я себе, кстати, обзавелся такой сумкой, и всем торжественно рекомендую. И переходим мы сегодня к очень спорному вопросу. Совсем недавно я опубликовал видео, которое вызвало совершенно дикую дискуссию. Дикую в плане разности мнений. И, конечно, количество бананов, которые мне наложили в панамку, оно абсолютно превышает все пределы. Поэтому давайте обсуждать прямо в эфире Моторадио. Коллеги, я сказал, что в настоящий момент мотоциклисты, особенно молодые мотоциклисты, могут совершенно спокойно выбирать себе мотоцикл совершенно не обязательно микрокубатуры в качестве мотоцикла после мотошколы. А обычно, я напоминаю, что всем советовали там 200, 300, 400 кубов, ну 500 максимум. Однако я сейчас наблюдаю следующую картину. Это же я не на пустом месте придумал. Картина такая. Люди покупают первым мотоциклом, как и раньше, все подряд. Спортбайки, огромные турэндуро, эти великолепные стритфайтеры, спортивно-туристические какие-то бандуры. В общем, всем по барабану, что там вам говорят. И поэтому то, что в интернете пишут люди, вот, нужно обязательно Honda CB400, да, я говорю, да, брос прям надо первым мотоциклом, и все. Дело в том, что современные мотоциклы, они на самом деле оснащены достаточно большим количеством систем безопасности. И если мы говорим о покупке, например, крупного туристического мотоцикла, то новичку, если ему, ну, как бы по габаритам нормально, ну, вот ростом 185-190 или выше, то зачем ему покупать велосипед, на котором он там при своих 100-110-120 килограммах будет смотреться абсолютно нелепо. И если человеку подходит такой большой мотоцикл по росту и всему остальному, дальше просто включается режим Wet или Rain и спокойно ездите. Дело в том, что в этих режимах мотоцикл настолько дружелюбный и настолько мягкий. Например, у Мотомарини обрезается на 50% мощность двигателя. То есть там остается около 65 там, лошадиных сил, я так понимаю, можно ли это считать математически. Но точно такая же история и с КТМами, и с БМВ, и с другими марками, с мощными мотоциклами. Вряд ли дождевой режим очень сильно изменит ситуацию на литровом спортбайке. Но когда мы говорим о мотоциклах с широким диапазоном использования, это совершенно точно приемлемо. Просто я бы озадачился скорее дугами, скорее озадачился бы какими-то защитными элементами дополнительными. Но не стал бы сейчас, вот в данную секунду, прям упираться в малые кубатуры. Хотя выбор и рынок малокубатурных мотоциклов сейчас, конечно, огромен. И можно брать китайские, индийские, белорусские. Жалко, русских вот мотоциклов нету. Но любые марки предлагают технику малой кубатуры для новичков. Ну и, конечно, отдельной, прям вот отдельной такой строкой находятся чопперы, которые почему-то себя все время причисляют, ну, я имею в виду их владельцы, себя все время причисляют к тем самым, у кого литр плюс, да, я нормально начал литр плюс первым мотоциклом купил, спрашиваю, какой мотоцикл? Это был Драго 1100-е. Вы что, серьезно? А какой мотоцикл был первым? 1300 ВТХ. У меня вообще-то я с литра плюс начал, и все у меня нормально. Давайте обозначу. Чоппер. Ну, мотоцикл без пластмассы. Да, вот чопперы, круизеры, вот такие вот хромированные штуки. Можно покупать любой кубатуры, за исключением нескольких моделей. Это там Yamaha Warrior, Suzuki Bolivar M109R. Это такие совсем подрывные, мощные, с огромным широким задним баллоном. Там Harley Davidson, V-Rod. Вот их не надо первым брать. А вот все остальное, вот это да-да-да-да-да-да-да-да, любой кубатуры, ничего страшного нету. Никаких там взрывных ускорений, замедлений нету. В большинстве своем, если мотоциклы не молодые, там нету еще и никаких систем безопасности, ни АБС, ничего. То в лучшем случае АБС. И самое главное, они очень мало повреждаются при падении, если у них установлены дуги безопасности. Поэтому для новичка, да, нормальная техника, она никого никуда не пришибет ни в какую стену, если вы хотя бы окончили мотошколу. Поэтому, если вы выбираете чопперы, выбирайте вообще все, что угодно, практически за исключением нескольких самых страшных скоростных моделей. А вот если говорить о первом мотоцикле в виде туристического эндуро, зайдите в магазин, спросите, сколько, во-первых, стоит ремонт такого мотоцикла, есть ли запчасти в наличии, сколько это стоит, ну, если вы расклашиваете его. А потом спросите, а есть ли режим Wet или Rain? И что изменяется при включении этого режима? Я вам гарантирую, что огромное количество мотоциклов вас порадует, и диапазон на самом деле расширяется. Вот такой вот расклад, такое интересное мнение. А что вы думаете по этому поводу, друзья? Между прочим, для вас работал Андрей Проректор на волнах Моторадио.
1: Говорит Москва.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Меня иногда выбешивает, мимо проезжает мотоциклист на неоправданно высокой скорости, очень громко.
2: Я разделяю. Я тоже не люблю шумные мотоциклы. Запинают меня сейчас, наверное, все владельцы таких мотоциклов. Но я считаю, что должно быть комфортно не только тебе. Твои границы заканчиваются ровно там, где начинаются границы другого человека.
1: Давайте создадим преступное сообщество. И по ночам во главе с Анной, она специалист, будем ходить по городу и срезать.
3: Ну, тогда в первую очередь, видимо, мои термикнони придется срезать.
1: Если быть серьезным, то действительно, вот если мотоциклисты будут какие-то раздражающие других людей вещи, ну, как-то стараться подправлять в себе, мне кажется, тогда будет взаимное стремление.
2: Я абсолютно это разделяю, да.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
4: Подробности в интернете.
5: You're listening to... Best.

0: полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
1: Группа «Битлз» на Моторадио.
2: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
3: «Apple Jam».
4: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
5: Моторадио. Get your motor running and head out on the highway.

0: Обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. Региональное управление госавтоинспекции информирует. На территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области стартовало профилактическое мероприятие «Мотоциклист», которое направлено на профилактику с участием водителей мототранспорта. В целях повышения уровня безопасности дорожного движения на автодорогах Санкт-Петербурга и Ленинградской области, профилактики аварийности с участием водителей мототранспорта, сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения. Данное мероприятие будет проходить до 23 августа 2026 года. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
0: Дорожная обстановка. Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
2: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.
3: Motor Radio. All your favorite hits, all the time.

0: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшее из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
1: Аналист финансовый ассоциатив.
2: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
3: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
4: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
3: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру Моторадио. Будьте с нами!

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день в 1750 году родился Антонио Сальери, итальянский композитор и педагог. Учениками Сальери были Людвиг ван Бетховен, Франц Шуберт и Ференц Лист, которые всегда с любовью вспоминали своего учителя. Сальери и Моцарт действительно принадлежали к разным музыкальным школам, которые весьма пренебрежительно относились друг к другу. Возможно, поэтому и возникла легенда о том, что Сальери отравил Моцарта. Однако Сальери никогда не завидовал Моцарту, потому что с его точки зрения музыка Моцарта была сиюминутной попсой. Современные специалисты долгое время полагали, что Моцарт скончался от почечной недостаточности, которая могла возникнуть при длительном употреблении распространенных тогда медицинских препаратов. Однако в последнее время прояснилось, что причиной смерти Моцарта могли стать обыкновенные паразиты, которых он нахватался, поедая зараженную непрожаренную говядину. Во время одной из своих гастрольных поездок Моцарт пристрастился к нежнейшим английским бифштексам с кровью, которые так поразили его воображение, что он писал об них своей жене. Описание заболевания в точности совпадает с историей болезни Моцарта. С другой стороны, хотелось бы узнать, кто надоумил его заказывать отбивные из сырого мяса. А великий Сальери к смерти Моцарта никак не относится. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. All colors of rock. Real rock music.

0: motoevakuator.be. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге.
1: Вещь еще и событийная, наверное. Многие берут под события. Там съездить на байк-фестиваль какой-нибудь, да? Или человек приезжает из какого-то далекого города и на неделю сюда и хочет здесь покататься, там, посмотреть красоты города. То есть это под какие-то задачи. Ну, нет такого, как, знаете, квартиру сдают там по 20 лет, одну и ту же квартиру. Хотя, наверное, вам было бы неплохо, да?
2: Сдать бы посуточной вот... оплатой сдать на 20 лет я был бы не против. Да. Но вообще совершенно справедливо в Александр, вот все, что вы описали, оно присутствует. Во-первых, люди приезжают в гости. Точнее, люди просто приезжают погулять в Питере. Да? Они мотоциклисты, летом тепло, классно, красиво. Поездить, покататься, посмотреть мимо пробок, по ночному городу раз. Люди приезжают кому-то в гости. Если они мотоциклисты, у нас вот уже даже есть такие знакомства, да, люди, которых мы перевозим. Мы сейчас пытаемся тоже, как говорится, нести в массы, в том числе через клиентов, что вот появляется новая услуга. И действительно, у человека есть мотоцикл, он говорит, ко мне приезжают гости, они хотят покататься, а мотоцикл у нас один. Поэтому это вот решение для того, чтобы как-то принять гостей в Питере и не на машине поездить, не на метро, да, вот вместе там какие-то путешествия по городу и по области устроить.
0: Точка Б. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге. Записано при участии дружественной компании Точка Б. Подробности в интернете.
3: Новая музыка на Моторадио.

0: Примите меры.
1: Работаем по машине.
2: Дорожная обстановка.
3: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга Ленинградской области произошло 311 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 14 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибших нет. Ранения различной степени тяжести получили 17 человек, в том числе 3 детей. По мототранспорту за сутки произошло одно дорожно-транспортное происшествие без пострадавших. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евро-диско, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордвинд МС». Представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.

0: Всем здравствуйте, вы слушаете радиостанцию Моторадио в эфирной студии. Александр Цыпин, и наш сегодняшний довольно такой насыщенный гостевой эфир начинается. И я с большим удовольствием представляю пришедших к нам впервые замечательную петербургскую мотошколу, которая называется Байк-Академия. И в гостях у нас, по очереди я перечислю этих замечательных людей, в гостях у нас Роман Гусинок. Роман, здравствуйте, добрый день.
1: Добрый день.
0: Плохо вас слышу.
1: Добрый день.
0: Вот, отлично слышу теперь. Замечательная напротив меня прямо Анастасия, руководитель, наверное, правильный инструктор по оказанию первой помощи в нехороших ситуациях. Здравствуйте, добрый
2: день.
0: И основатель этой школы, великолепный Сергей. Здравствуйте, добрый день. Приветствую вас, да. Друзья мои, ну, прямо по списку и пойдем, наверное. У нас многократно бывали и бывают, и, надеюсь, будут и в будущем, инструкторы, тренеры и так далее, и джимханщики, и там и кого только не было, и слава богу. И вопрос простейший, ну, наверное, Сергей, к вам. Как вас угораздило в это во все вписаться при такой конкуренции, при таком количестве подобных заведений и прочее-прочее? Что вас сподвигло?
1: Наверное, просто желание что-то делать, учить людей.
0: Ну, да,

0: Обычно люди стараются вообще с людьми не работать, потому что люди сволочи.
1: Ну вот со временем надоедает, конечно, иногда хочется перезагружаться, иногда там в ремонтик уйдешь, поковыряешься и нормально. А так, да, работа с людьми. И начали, как сказать, начали сначала просто инструктором работать вместе с товарищем.
0: А на мотоцикле вы, соответственно, давно?
1: Ну...
2: Плюс-минус.
1: Плюс-минус.
0: Ну, люди обычно говорят, я вот еще не успел родиться, а уже...
1: Не-не, был... у меня не так было. Нет. У меня, наоборот, мне достаточно, скажем, поздно меня что-то перекрыло в эту сторону, в двухколесную. То есть я там пару лет покатался, а потом попробовал, позамещал товарища на площадке, когда надо уезжать. И потом он меня подтянул в эту тему.
0: Вот это вообще правдивая история? Или это все-таки была какая-нибудь, может быть, трагическая любовь, и вам хотелось доказать какой-то женщине, что я могу? Или денег, и я сказал себе, я стану на втором месте в списке Forbes?
1: Это в плане про мотоцикл или про мотошколу?
0: Вообще, вот я про выбор такого бизнеса.
1: На самом деле, ну, бизнес это уже как само собой пошло. То есть начал инструктором, катали, потом решили, а почему мы должны катать кого-то, если мы можем делать все сами и катать своих людей, так скажем. Приводить людей к себе и катать, и учить уже своих людей, а не какие-то школы. Начали свое потихоньку развивать.
0: Понятно.
1: Вот. А к мотоциклам пришел вообще, честно говоря, в один момент работал курьером и встал в пробку, у меня горел заказ, цветы возил.
0: Так.
1: Горел заказ, и я на Марата встал в пробку в Невской и уперся.
0: На автомобиле?
1: Да. Ага. Пропускали колонну. Угу. Я думаю, какого...
0: Хрена.
1: Я стою, пропускаю, да. У меня горит заказ, у меня там штраф, не штраф, но это ладно, это просто была такая ситуация.
0: Ага.
1: А потом зимой, просто вот зимой, я проснулся и думаю, вспомнил эту ситуацию, думаю, черт, я хочу там быть, в толпе.
0: То есть пусть меня ждут.
1: Да, вот в каком-то случае так очень так захотелось, такой, а у меня есть друг, инструктор.
0: Ну, как мы и подозревали, сильное чувство все-таки, да.
1: И все, и так пошло, поехало. Потихоньку, по чуть-чуть развиваемся.
0: Расскажите нам про Романа. Что это за замечательный товарищ к нам пришел?
1: Ну, Роман, наверное, мастер, или как это сказать, мастер, профессионал своего дела, именно мотоциклизма, безопасного какого-то управления, и не очень безопасного иногда.
0: Но он себя назвал тренером.
1: Да.
0: И тут прозвучало, что слово «инструктор», есть люди, которые не любят этого, потому что это как-то там вот не интерпретируется, не знаю, в чем тут дело. Тем не менее, тренер, мне кажется, круче звучит, чем инструктор,
1: да,
0: все-таки,
1: да.
0: Да, это такая более стадия.
1: Если прям коротко, как мне кажется, как в моей голове, инструктор дал инструкции, пинка под зад и поехал, все, как ты там делаешь,
0: слушайте,
1: что,
0: круто,
1: как делаешь,
0: кстати,
1: что нет, а тренер будет следить, корректировать, как у тебя ноги стоят, как руки лежат, как тело, как что, то есть все мелочи подчеркивает и ведет к результату, а не к накату просто часов.
0: Роман, вот у остальных двух участников эфира лица веселые, а у вас грустные, потому что вы много работаете с людьми.
2: Очень много.
0: От этого?
2: Больше всех работаю.
0: Расскажите немножко о том, что вас привело в этот, ну, не знаю, бизнес, ну, бизнес-увлечение.
2: Меня привел сюда, есть такой товарищ, великий тренер, не побоюсь этого слова, Игорь Копытов.
0: Копытин, да.
2: Копытов,
0: да.
2: А, это он ввел меня как бы в индустрию мотоцикла. А на мотике я сел, тоже так же занимался делами, работой.
0: И вам тоже колонна перекрыла дорогу?
2: Мне не колонна, мне... Я выполнял некие поручения, которые на машине. Можно сказать тоже, давайте скажем так, что я был каким-то курьером.
0: Так.
2: И выполнял задания. Ну, ездил два раза на точку. Больше на машине я не успевал, поэтому я пришел к боссу и сказал, давай покупать мотоцикл и будем ездить быстрее, больше делать дел, больше зарабатывать денег. В конце концов, на следующий день мы купили мотоцикл, так у меня появился мотоцикл. Начал я ездить, как все хулиганы, ездил пару лет без прав, без водительского удостоверения.
0: Ну, мы это вырежем,
2: начал,
0: да,
2: хорошо, падать,
0: это мы отрежем, да.
2: Начал падать, что-то у меня не получалось, и... В 2000-х годах познакомился с Игорем Копытовым. Тогда еще у нас, помните, Невское кольцо было.
0: Да.
2: У него была шикарная площадка на Невском кольце. Там он мне рассказал всякие нюансы, секреты именно управления безопасного на мотоцикле, помимо трека. Но сказал, можно еще попробовать на треке, что это такое. И втянул меня в этот мир мотоспорта. Там я начал кататься на треке уже. и все больше и больше углубляться именно в спортивную тематику.
0: Слушайте, вот, простите, дилетантский вопрос. Трек это вот как раз вот где с коленочкой, да, вот
2: да,
0: ездят?
2: Да, да.
0: Слушайте, как вам не страшно?

0: это, по-моему, такие отважные люди. Вот остальные, я так понимаю,
1: почему
0: так
1: не страшно,
0: ездят.
1: Страшно, страшно, почему не страшно? Страшно очень. Ну, а что делать?
0: А в чем вообще, в чем, как сказать, вот что цепляет в этом виде спорта людей? Что? Какое-то вот внутреннее что?
1: Нехватка каких-то ощущений. Адреналин тот же.
0: И его там прямо выше чем где-либо.
1: Ну, когда вы несетесь 300 и начинаются какие-то ошибки, вы можете не войти в поворот, вот в этот момент у вас вырабатывается адреналин, еще какое-то там ощущение, не знаю, как это слово сказать сейчас. Ну, просто острые ощущения, которых не хватает по жизни, наверное. Кто-то прыгает с парашютом, кто-то там, не знаю, на машине гоняет на ралли. Там, ну, когда ты сидишь справа, это вообще... И меня катали на раллийной машине, я просто представляю, что такое место штурма на сиденье и как это выглядит. Поэтому какие-то острые ощущения. Слушайте. Так я катался и потом просто... Еще один уважаемый человек в нашем городе тоже был у вас на радио, Андрей Кузьмин.
0: Мотошкола
1: мастер. Как-то пригласил меня поработать инструктором. И так моя судьба с Андреем Кузьмина началась вот именно инструкторская.
0: Давайте слово
1: дела.
0: Карьера применим.
1: Карьера,
0: это
1: так, да.
0: Кровь звучит, да. А если у вас когда-то что-то не получается, да, то это уже вопросы к Анастасии, да? То есть она этого человека собирает потом.
1: Ну вот мы были недавно на мотофесте, если слышали такое, Питер Мотофест был.
0: Мы там и встретились, собственно,
1: мы там были, соответственно, да, мы там показывали курс первой медицинской помощи. Как, что делать в такой ситуации? Поверьте, были мы в таких ситуациях, иногда даже помним, но желательно не попадаться.
0: Анастасия, а вас каким образом занесло в эту мужскую компанию? Зарплата большая?
1: Очень большая.
2: Именно зарплата. Нет, на самом деле очень странно, потому что я работала в свое время еще на скорой помощи. И каждый раз, когда мы, к сожалению, вынуждены были забирать с дороги мотоциклистов, я говорила, я на мотоцикл не сяду никогда. Ни за что, это невозможно. И я не знаю, что произошло там, условно, полтора года назад. Вот, но на мотоцикл я все-таки села, да, и это как-то...
0: То есть ребята вам говорят, слушай, мы тебе выдадим права без всякого обучения, ты же с нами прямо по дружбе, давай садись.
2: Нет, я к ребятам пришла изначально учиться, как в мотошколу просто. Вот, а потом получилось так, что осталось.
0: А кто учил конкретно?
2: Сергей.
0: И это позитивно было?
2: Да, конечно, да.
0: Потому что Роман, я подозреваю, он такими силовыми способами. Такой суровый.
2: Нет, Роман меня тоже учил уже потом контраварийной подготовки после получения прав.
0: А у вас есть, простите, и такая, и такая?
1: Да.
0: Потому что на страничке написано, что вы готовите к сдаче на права в ГАИ, как многие другие школы, да? А есть еще, видимо, какие-то стадии, да? Но об этом чуть позднее поговорим.
1: Есть, там написано курсы, да.
2: Да, если захотите, расскажу. Ну вот Сергей меня учил, всему научил. Вывел, так сказать, в мир спорт.
0: Анастасия, ну хоть вы скажите, вот что привлекает в этом увлечении человека? Вот вас лично что? Ну, неужели скорость доставки, там, скорость съездить в булочную?
2: Нет. Это вообще сложный вопрос. Мне кажется, в моем случае это, конечно, некоторая дофаминовая зависимость, так называемая.
0: Какая?
1: Дофаминовая.
2: Ну, есть адреналин, да, это вот больше про скорость. А есть дофамин, это про получение удовольствия какого-то, да, это гормон радости наш такой.
0: Ага, так.
2: Вот, и он где-то вот в эту степь, по большому счету, на мой взгляд.
1: Согласен, вот я забыл это слово.
2: Да, и надо сказать, что еще очень сильно цепляет вот это чувство. Ну, ребят, может, уже нету такого, а когда я сажусь на мотоцикл, даже если я еду с небольшой скоростью, да, условно, наступает момент максимальной концентрации. И в этот момент в голове нет ни одной мысли. Есть только дорога, есть только концентрация, и вот это отсутствие, вот этот момент безмыслия...
0: То есть до этого вы думали, инфляция в стране.
2: Да. Ну, вот то есть проблемы же. Какие-то. Да, а ты садишься на мотоцикл, и все, оно исчезает. И вот ради этого на мотик прям стоит садиться. Ну, в моей голове. Это так для меня. Да?
0: Ясно. Давайте возьмем паузу музыкальную небольшую. Напомню, что у нас в гостях замечательная петербургская мотошкола. Вернемся скоро. Будьте с нами.

0: Ну и еще раз, здравствуйте, мы продолжаем эфир. Я напомню, что у нас в гостях замечательная петербургская мотошкола, которая называется Bike Academy. А, друзья мои, а сколько ей лет-то уже получается? Что у нас там?
1: Совсем немного. Мне кажется, с 23-го года.
0: Ну, за это время, как у вас успехи?
1: Потихоньку, по чуть-чуть, шикарно. Все хорошо.
2: Люди довольны, вы люди есть счастливы, сарафанное радио работает.
0: На Яндекс.Картах.
2: Есть.
0: И есть, наверное, страничка, ну, это понятное дело.
1: ВК, телега, Инстаграм.
0: Да, да, да, да, да, да. И слушайте, а много уже народу повыпускалось? Вот, вообще есть такой параметр, там, скажем, мотошкола, которая выпускает сразу там каждый день 100 человек, например. Или там раз в месяц 5 человек. Это же все-таки разные какие-то уровни. Вы вот где там?
1: Мы, наверное, посерединке. Ну, мы не сетевая, есть просто какие-то сетевые школы здоровенные, где выпускают там по 100, по 50 человек в месяц группы. Не, мы поскромнее, наверное.
3: Сетевые группы. Школы здоровенные, где выпускают там по 100, по 50 человек в месяц.
2: Мы себя слышим.
0: Да-да-да, все, уже не слышим, да, извините.
1: Все, больше не слышим. У нас, мне кажется, сколько, 10, 15?
2: Маленькими группами, но успешными. Группами, да. Небольшими, но можем пару раз в месяц, как бы.
0: А вот эта схема, она такая же, как у других. То есть назначается какое-то время сдачи экзаменов, ГИБДД.
2: Да,
0: там,
2: все так же.
0: Прямо туда едете, тоже волнуетесь за них, переживаете, да?
2: Да.
0: И так далее.
1: Два дня в неделю принимают экзамен ГИБДД.
0: И вы все время
1: Мы не каждую неделю, когда есть даты. То есть каждая школа какие-то даты. Просто когда-то больше школ, когда-то меньше школ.
0: Давайте по стандарту пробежимся.
2: Ну вот сейчас у нас группа 25 человек будет выходить. Ближайшая. 25.
0: А какая примерно статистика?
2: Сдача?
0: 50-60%.
2: Я надеюсь, будет процентов 80.
0: То есть все-таки вот прямо ошибки. Вообще вот вопрос общий такой. А что больше всего вредит сдающему?
2: Волнение.
0: Волнение по поводу вот самой ситуации.
1: Экзамен, что, да. Экзамен, фактор экзамена какой-то. Вот этот фактор оценки, что его оценивают. Там, а там же чуть-чуть ошибся, не сдал.
0: А вы сразу...
2: Время, которое у них идет вот между теорией и практикой, ожидание вот это, вот ожидание, когда они стоят за воротами, они не знают, что там произойдет, что там будет, и когда их запускают, они видят там все эти... Вроде как бы они уже катали все эти элементы, все, но вот у них волнение начинается сильное. То, что не дают им раскатиться, еще что-то, ну вот волнение. Поэтому они начинают, туда приходят, вот им говорят, вот это, надо быстренько проехать. И вот они, у них глаза разбегаются.
0: А бывает, что у офицера плохое настроение, он всех рубит,
2: нет,
0: режет?
2: Нет, вообще
1: там
2: не
1: рубить
2: рубят.
1: Не надо. Там... Когда человек на стреснике, не в машине. В машине сидят на кресле, там стрессуешь, не стрессуешь, что-то можно исправить. А на мотоцикл сел, там трясет, все, мимо дощечки проехал, домой. То есть там бывает, что человек целится в доску. Ну, первое упражнение – коленная доска на экзамене. Вот наш соревалюсь, когда сдаем. Он стоит, готовится, целится, все, вроде все хорошо, настроился. Ему говорят, готов, начинай. Он начинает и просто мимо. Даже не попадает в эти 25
0: сантиметров.
1: А бывает,
0: что человек этот на тренировке это 100 раз делал?
1: Да. Вот такое, на самом деле, очень часто.
0: У нас из присутствующих Анастасия только относительно недавно сдавала, да? А вы чего боялись? И вообще, или вы на медикаментах прямо?
4: Значит, я очень хотела, но я решила это не делать. Но нет, на самом деле, действительно очень сильный стресс. Ты на площадке буквально там вчера все делал хорошо, приезжаешь в ГИБДД сдавать, и что-то происходит с тобой и с твоими нервами. Пульс зашкаливает, и все, да, ты, как правило,
2: почти
4: правильно
2: как
4: Сергей
2: сейчас
4: говорит,
2: почти
4: первое,
2: сейчас,
4: что
2: да,
4: ты делаешь, это проезжаешь мимо доски, по большому счету.
2: Вон он там, видишь, все красненько.
4: Исключительно нервы.
2: Нервы.
0: Ну, а какой-то, есть какой-то способ успокоить учеников? То есть вы их собираете перед выездом, все 25, равняясь смирно, проходите мимо строя и говорите, значит так, ничего не боимся, или как, или наоборот, или ребят, ну вот какое-то напутствие.
2: Ваша задача проехать как на тренировке.
1: Да, больше, мне кажется, ничего не скажешь. Пытаешься говорить, что все, ни инспектор, никого нет, то же самое, что на тренировке.
2: Делайте свое дело, делайте свою работу.
1: Те же конуса, все точно так же. Расстояние, размеры, все то же самое.
0: А как это донести до сердца? Потому что волнуются-то люди, наверное, по непонятным причинам, честно говоря. Ну, трудно объяснимо. Страх вообще такая штука. Ну, потому что тут это совокупность. Ты начинаешь вспоминать, что ты столько учился,
2: тут
0: столько денег потратил.
2: Тут нет у них страха. У них ну, не страх, обычное есть... волнение. Да, страха да. у них нет. У них есть обычное волнение, что они все думают наперед, что, блин, у меня не получится, потом опять надо идти сюда, опять ехать, опять вот, целый вот день
1: стоять,
2: здесь стоять.
1: Часов,
2: они вот это гоняют.
1: Ворот,
2: вот нужно да. их... подбодрить, чтобы они не думали. Ну, и даже можно сказать, ну, не получилось, ну, ничего страшного, пойдете после 7 дней попробуйте еще раз. В этом страшного ничего нет. Вот когда например... они начинают понимать, что в этом страшного ничего нет, они сдают.
0: А, например, еще сильнее напугать.
2: Зачем?
0: Ну, чтобы, может быть, ваш страх перебил тот страх, и он тогда легче.
1: Ну, надо попробовать.
2: Мы попробуем.
1: В субботу экзамен.
2: Да.
4: Как психолог, не сработает эта история.
2: Клин клином?
4: Будет еще хуже.
0: Слушайте, а что за гендер у нас получается сейчас? Можно говорить, что много девчонок приходят?
1: Да.
2: Да.
0: Прямо вот, да. Но половины, наверное, нету, или может...
1: Да, мне кажется, половина есть.
2: Да? Есть, много, да. Если взять все много. Общий круг школ и посчитать, я думаю, 50 на 50 ну, получится. Да. Просто в какой-то школе больше девочек, в какой-то школе больше мальчиков. Но по факту, я думаю, что ближимся к тому, что 50 на 50.
0: А бывает, что приходят и говорят, научите меня ездить двойкой. Тоже готов заплатить, даже сдать экзамен.
2: Таких тоже много.
1: Ну, было, да?
2: Ну, двойкой, да, но приходит.
1: Двойкой или с двойкой?
2: Нет, двойкой.
1: Двойкой.
2: Расскажите мне, как сидеть, как что делать. У меня вот парень появился, или парень говорит, что мне надо там расскажите, как ездить там двойкой. Я там брат сват, там еще кто-то его покатать хочет. Такие тоже есть. Ну, такие, как правило, коротенький инструктаж, объяснили. И все. Можем прокатить.
0: Ой, давайте похвастаемся вами, нашим слушателям. У вас какая инфраструктура, какая площадка прекрасная, огромная. Какая там ангары, там клабхаузы, там, я не знаю что, специальные какие-то залы для теоретических лекций. Расскажите о себе.
1: Залов нет. Основная площадка у нас... Наша вся революция, которая, сколько у нас там, 5500 квадратов.
2: Да.
1: Наверное, не
2: улица.
1: Самый... Улица, открытая. Да, не ангар, ничего, улица открытая, за заборчиком, не самый ровный асфальт, но приемлемо. То есть здесь где-то у нас, как на дорогах.
0: А шоссе революции длинное, это где-то недалеко.
2: Прямо напротив МРЭО.
1: Шоссе революции 116.
0: Ага.
1: Там у нас есть раздевалочка, сейчас она такая у нас, так скажем, импровизированная в палатке. Бытовочка. Где?
2: Как у нас? Ну, прием офис? Документов, офис, да.
0: Что-нибудь предоставляете помимо мотоцикла? Какой-нибудь там шлем?
1: Полную необходимую экипировку. Колени, локти, перчатки.
2: Full экип.
1: Шлем. Ага, ага. Надо боты. То есть для контраварийки, которую Роман преподает, там ботинки надеваем, все можно. Куртки.
2: Мотобот.
1: Ну, боты. Мотоботы. Мотоботы, да. Ага. Мотоботы. Колени, перчатки. Либо локти, либо куртку, либо черепаху. Ну, полная экипировка. Для категории, ну, ботинки редко надевают. Катают категорию, потому что там, в принципе... такой минимальный риск, так скажем, куда-то завалиться, но умудряются,
2: да, ну, как бы плюс акцент даже не сколько от нас, сколько от людей, я же свои обуви пойду сдавать, мне надо привыкать к своей
0: но
2: обуви.
0: Ну, еще и на своем мотоцикле.
2: Ну, и, соответственно, уже по ситуации смотришь, готов ты его отпустить в его кроссовках или в мотоботах. Конечно, лучше, чтобы у него были мотоботы, но, как правило, многие просят. Все остальное надеваем.
0: Роман, а контраварийная, она происходит где-то уже прямо на дорогах общего пользования или есть какие-то
2: нет,
0: упражнения?
2: Начинаем с площадки. Все начинается с площадки, потом можно да и в город съездить, посмотреть так же, как и просто урок в город после. Человек может отучиться не у нас, а прийти к нам на контраварийное. И, соответственно, первое занятие проведу все равно, по-любому посмотрю на него. Это на площадке, а дальше от этого будем отталкиваться. Или поедем в городе что-то изучать, что-то проходить, или мы будем на площадке продолжать развиваться и повышать свой уровень.
0: А в городе это вы цепляете рацию ему и себе, да, и едете, и говорите ему про его ошибки. Ну, как-то так, наверное?
2: Скажу честно, не люблю это. Люблю работать по другой технологии, но, как правило, большая часть клиентов просит, да, ехать с рацией, с переговоркой. А так, сторонник того, что человек выехал за ворота, едет, думает сам, точку Б он знает, я еду сзади, спереди, показываю еще что-нибудь. и потом где-то могу остановиться, в моменте объяснить, что он сделал, и как бы. Но это больше его развивает именно быть самим собой на дороге, а не сидеть и ехать, думать, что там инструктор, там тренер сейчас мне в ухо будет кричать. Он едет, он знает точку Б, куда мы едем. Все, он должен, вот как вы на машине ехали сейчас сюда на работу. Вы ехали сами. Вы сами все решали, все думали. Я еду, смотрю за вами, правы или нет.
0: Просто точка Б у нас невозможно. Как раз сегодня в гостях будет мотоэвакуатор точка Б.
2: Я очень много у вас смотрел эфиров.
0: Правда?
2: Да, ваших эфиров. И вот много хороших людей у вас тут сидело, обучают, кто... Единственное, что мне всегда не нравится, когда говорят, он едет неправильно, он едет неправильно.
0: Это был следующий вопрос. А вы видите, что человек неправильно сидит как-то?
2: Я никогда так не говорю, что он сидит неправильно. Я всегда говорю по-другому. Нельзя говорить, что вы едете неправильно. Можно сказать, что вы едете для себя небезопасно. Есть безопасно,
0: по сути,
2: но вы же ездите. Самое, есть люди, да, по 40 лет ездят. Как могу сказать, что он едет неправильно? Он едет небезопасно. Но за 40 лет были всякие моменты, он как-то там что-то выходил из этой ситуации.
0: Ага.
2: Но он же едет.
0: Да.
2: 40 лет ездит, с ним все хорошо. Ну, там где-то что-то подскользнулся, дальше поехал. И что, почему говорить неправильно? Небезопасно.
0: Ну, вопрос терминологии, окей.
2: Это огромный фактор.
0: Ну, тогда не могу не задать вопрос. А зачем нужна контраварийная подготовка, если человек планирует ездить со скоростью 60 по городу в правом ряду? Все, и никому... И он, ну, логически рассуждает, он думает так: я не тороплюсь, соответственно, я всех пропускаю, я себе еду спокойно, нафиг мне это контраварийно, какая со мной может случиться авария?
1: На 60 асфальт мягче не становится.
2: Да.
0: Красивая отговорка.
1: Я летал, он не мягкий.
2: Он не мягкий.
0: Но, тем не менее, Роман, что скажете?
2: Контраварийное зачем?
0: Да.
2: Вот как раз, чтобы донести до него, что есть моменты безопасности, которые ему могут в какой-то момент помочь. Когда кто-то рядом будет, тот же хулиган или еще на машине, он-то может ехать, как он хотел, как вы сказали, 60, он едет, там никого не трогает, всех пропускает. Ну, вот какая-то ситуация. Да даже можно выехать со двора, я не знаю, в паркинге вон люди ролики за роликами падают. Если бы мы объяснили, куда, что, зачем, то это было бы удобнее. У меня паркинг, я на шестой этаж заезжаю. Мотоциклов в паркинге очень много. Видел прям наглядно, как падают люди на бетоне.
0: На мотоцикле?
2: Да. А всего из-за избыточного веса в движении. Избыточный вес, резкое открытие газа, что-то пошло не так, он упал. Сидел бы там, где надо, да, то, что я преподаю, избежал бы этого. Ну, упал, да, поднялся, шишка, поехал дальше.
0: Слушайте, а вот в некоторых странах, по-моему, ну, в европейских точно, в некоторых обязательное дополнительное обучение. То есть ты сдал на права и катаешься там, или литраж какой-то такой, да, тебе, да, позволен, не очень большой. А дальше нужно доучиваться и доучиваться. Вот у нас в стране такого нет. А вы как считаете, это вообще было бы полезным?
2: Полезно было. Очень. Еще бы город ввели бы, вообще было полезно.
0: Ну, я Сергея не спрашиваю, ему понятно, полезно. Лишние деньги, это лишние... Там, да, это понятно с точки зрения.
2: Слушайте, я бы с удовольствием сделал. Смотрите, у нас есть возраст 16 лет, категория А1.
0: Так,
2: правильно?
0: Да.
2: Дальше 18, категория повышается, уровень, литраж мотоцикла можно выбирать, да? То бишь подрос человек. Так почему бы не сделать, допустим, в 17 пришел человек.
0: И пересдал, да?
2: Нет. 16 мы опустим, пока один. В 17 сделать. В 17 сделать. Пришел. Экстерном. Сдал банальное упражнение, которое где-то на площадке с папой, с мамой, где-то он учился, с инструктором каким-то. Сделал элементарную вещь. Ему выдали удостоверение на год. На такой же малолитражный мотоцикл. Неважно, взрослый дядя или 17-летний подросток. Он покатался год по городу, выучил все это, что-то там где-то наработал, в какую-то школу сходил, и потом приехал и сдал те же самые упражнения по площадке, более серьезные какие-нибудь, они котируют сейчас, преподают и сдают, простенькие. И инструктор ну, точнее, не инструктор, а сотрудник ГИБДД еще принимал бы экзамен по городу. Потому что он уже ездил по городу. Соответственно, мы снимаем немножко. Легче становится инспектором, который едет на машине, на мотоцикле. У нас есть прекрасный мотовзвод, который мог бы принимать эти данные экзамены.
0: А разве автоматически человек вот начал кататься, как вы говорите, в 16 лет, и вот он плотно катается? Ну, приходит же и опыт какой-то, может
2: он
0: быть.
2: Он все равно потом, чтобы повысить кубатуру, ему придется заново учиться, заново проходить школу и сдавать категорию А. Так здесь уже разумно будет, ну, имеется в виду, прийти экстерн сделать. Как раньше мы приходили: здравствуйте, хочу получить водительское удостоверение категории такой-то. Тебе говорят: вот, пожалуйста, там сдаешь теорию, там идешь практику сдаешь. Никто тебя не спрашивает, где ты учился.
0: Логично,
2: сделать
0: да.
2: это в 17. Ну, для молодого возраста, с 17 просто это сделать, там, в любой категории возраст пришел, говорит, я хочу, ему говорит, окей, на площадке он прям в ГИБДД показал, что он что-то может двигаться, ему выдали удостоверение на год, он год где-то катается, учится или еще что-нибудь, потом через год приходит и открывает категорию полноценную А. То бишь ему даже в 40 лет выдали категорию А1 на год всего. Все, он поучился год где-то, походил в школу, к нам пришел, еще куда-то, дома, во дворе поучился. И через год он уже жесткий какой-нибудь экзамен сдал. Ну и плюс город бы вели. Было бы интересно, круто, и статистика бы у нас упала.
0: Ой, ну да.
2: Конечно, ну это... на мелком кубатуре бы ездили просто категории, так же, как эти сейчас дети ездят, а один. Ну, взрослый также мог бы ехать, но они же все равно на мопедах ездят. Ну вы поменяли водительское удостоверение сейчас, и вам автоматом поставили скутер.
0: Ну да, ну, ну да. Слушайте, а вот эта вот напасть, езда подростковая на питбайках, у нас много было эфиров этому посвящено, и вот аварийность такая повышенная в связи, ну, с безбашенностью подростков, ну, в силу возраста просто. Вот что с этим делать? Если бы сейчас нас слушал Александр Беглов, может быть, Волошин, ну, я не знаю, кто там у нас, Госдума, ну, что скажут специалисты?
2: Очень бы хотелось до них донести, ну, даже не до них, а до людей, которые ведут статистику. У нас вся жизнь по статистике. Да, у нас есть статистика по ДТП, правильно? С участием мотоциклистов. Давайте введем эту статистику с участием мотоциклистов, кто где учился. Давайте искоренять те школы, которые просто что-то делают, но не учат людей.
0: А это можно вычислить, да?
2: Конечно.
0: Наверное,
2: ну,
0: да?
2: Когда у вас происходит ДТП и с участием мотоцикла, можно же там, я не знаю, спросить, где человек обучался. Ну, не обучался хорошо, он в статистику, в графу в такую попал. Этот учился там, этот там, этот там.
0: Ну, ДТП часто
2: Опять
0: бывает.
2: Же, возвращаясь к уважаемым людям, которые у вас тут присутствовали, я смотрел их эфиры, они тоже немножко вам намекали. Есть такие школы, которые калечат людей, когда учат. Мы не будем хаять, не будем ничего. Каждый занимается своим делом. Я своего клиента найду, имеется в виду, научу, который придет, поймет, что я учу, а не просто занимаюсь там типа какой-то ерундой.
0: Окей, ладно, хорошо. Слушайте, а можно говорить, что в принципе достаточно обучить одному-двум самым основным базовым навыкам, и вот это вот прямо лежит в основе всего, вне зависимости там от кубатуры, от там, я не знаю, чего еще. Ну например, какое-то чувство вестибулярности там, вот
2: есть
0: это
2: основа,
0: вот.
2: Да.
0: Да.
2: Вот основа управления.
0: Можно перечислить
2: есть.
0: Буквально там, вот чему нужно научиться в любом случае, вот любой мотоциклист на любом мотоцикле.
2: Ну, если просто и грубо, ездить медленно надо научить обязательно.
0: Ага,
2: и
0: да.
2: рассказать про технику прохождения скоростных поворотов. Что, зачем и как. Ну и, соответственно, как многие любят говорить, экстренное торможение.
0: Есть еще контррулиние, но это вообще никто не смог нам объяснить, что это такое.
2: В каком смысле? Ну, все вам объясняли, поверьте. Просто все зациклились на этом великом красивом слове, наверное, так его назовем.
0: Да, конечно.
2: Любое двухколесное транспортное средство управляется за счет своей геометрии только на контррулении. Поэтому, чтобы вам было понятнее проверить, пригласите сюда какого-нибудь человека, можете нас, мы вам привезем велосипед, который будет с заваренным рулем, и вот здесь внизу устроим вон камеру, выставить и посмотрим.
0: В смысле,
2: кто,
0: который не может рулить велосипед?
2: Который не может поворачивать руль. Посмотрим, смогут ли они, а то очень много роликов, когда они: мы без контрруля не умеем ездить. Ну хорошо, вот руль заварили, все, руль никуда не крутится. Пожалуйста, крутите педаль, там, я не знаю, с мотором ездить. Я посмотрю, как они будут поворачивать и все остальное.
0: Ну, звучит вообще завлекающе.
2: Вызов, да? Да. Вызов, да? Конечно, давайте, да, делать, да, давайте, да, делать вызов. Можете у нас эфир провести на нашей площадке шикарной, и мы что-нибудь вам сделаем такое, покажем.
0: Вы очень близко от правоохранительных органов находитесь.
2: Что? Мы же ничего противозаконного незаконного не делаем.
0: Не делаем, нет. Давайте немножко о деньгах тогда, Сергей, если это допустимо. Почем стоит обучиться у вас? Ну, примерно какой порядок? Вот вообще ничего не знающий человек приходит и говорит: у меня денег, как у дурака фантиков, заплачу, сколько скажете.
1: Ну, базовый курс на категории А — это 14 часов наката у нас, 40 тысяч.
0: А что это за 14 часов? Это по часу, 14 дней?
1: 14, это как удобно ученику. Мы можем по 2 часа, можем по часу. Обычно первые занятия делаем 2 часа, если человек приходит с нуля, ага, потому что много теории. Пока расскажем, покажем, где, чего, зачем, как орган управления посидит, все это пощупает. То есть сначала, как сказать, мелкая моторика какая-то попривыкает. Потом постепенно начинаем двигаться. Там начало движения, остановочка. И по чуть-чуть, потом змейки, не змейки, восьмерочки, и погнали. Вот.
2: Как только понимаем, что он какой-то маленький уровень базы взял и может повторить, ага, можно уже начинать именно по элементам упражнений делать. То бишь нет такого, что двигается что-то, все, давай, иди на упражнение и там тупо накатывай.
0: Вот небезызвестный упомянутый вами Копытов Игорь, он говорит, что я учу за неделю. Вот он такие тезисы. Одна
2: можно,
0: неделя,
2: если
0: ты будешь
2: каждый день ходить. Но я считаю, что нужно давать организму отдохнуть. Ну, как бы... Через день еще хорошо. В принципе, 6 примерно занятий, 5-6 тренировок двухчасовых человек с нуля можно научить безопасно ездить на мотоцикле. Он поймет, повторит и сделает.
0: С другой стороны, немножко так не укладывается в голове. На автомобильное право учишься дольше, потом получаешь опыт много-много лет, mm-hmm, и потом ты уже начинаешь ездить, ну, особо не задумываясь, и все у тебя получается. Но когда называется вот такой короткий срок, как-то даже... Ну, хочется в это верить, но душа с трудом принимает. Ну,
2: на машине я тоже так же могу вас за неделю научить ездить. На машине я тоже преподаю иногда. Ну, в основном стараюсь брать тех, кто уже с правами. Именно, опять же, как безопасно ездить. Потому mm-hmm что одно дело смотреть еще что-то, такие вещи, которые банальные, да, учат на площадке опять, куда чего крутить стоим. Ну, в жизни мы чуть-чуть по-другому ездим, имеется в виду, также паркуемся быстрее, как бы, mm-hmm, нежели на площадке. Машину, если что, можно откатить. Также мотоцикл вы тоже можете, когда двигаетесь, да, на экзамене вам нельзя что, ничего задевать, на восьмерке конуса задевать нельзя, но ногами топать нельзя. Ну, по жизни же вы можете мотоцикл туда-сюда катнуть, развернуть. Один раз не попали, развернулись, еще.
0: Какой? Ну да, согласен, да. Поэтому... да, давайте мы Анастасию спросим.
2: Конечно, конечно. Да.
0: Слушайте, Анастасия, что бы вы сказали людям, которые вам могли бы сказать: да вы нафиг вообще не нужны, там эти доктора, я буду ездить аккуратно, у меня ничего никогда не сломается, ничего не поцарапаю, вот, поэтому чего вас слушать, и не нужно это мне все, вот апеллируйте.
4: Честно говоря, я бы очень хотела, чтобы так и было. На самом деле, потому что молодец, это все всегда очень печальные ситуации, плюс добавляет мне работы. Вот. Но на самом деле, к сожалению, даже если ты ездишь по всем правилам, если даже ты там пешеход и ходишь по всем правилам, мы видели сотни ситуаций за практику, когда все идет не по плану. Все идет не по плану. Мы даже условно сравнительно недавно проезжали, вообще не имели к этому отношения никак, но пешеход сбили ребенка, да. И самое страшное в этой ситуации, почему мы, собственно, и начали этот курс первой помощи, что люди они теряются, они не знают, что делать.
0: Так хотя еще и нельзя, ведь говорят.
4: Много чего нельзя, да, мы это тоже объясняем, что не надо делать, потому что вот эта вся история, например, надо обязательно снять шлем, братишка, возьми попить, возьми покурить, вот это все нельзя, люди не знают, подложить там, не знаю, под шею что-то тоже нельзя. И вот этот процесс оказания первой помощи, который имеет право каждый человек вообще оказывать, в принципе, первую помощь, он, к сожалению, не преподается практически нигде. То есть только в специальных заведениях, там МЧС, там медицинские вузы, там часть еще каких-то спортивных, а больше нигде. И люди теряются. И они бегают, не знают, что делать, и теряют золотое время, когда человека можно спасти. Вот. До приезда скорой.
0: Слушайте, ну это вообще такая грустненькая ситуация. Это, знаете, это как страхование. Вот там покупаешь эту ОСАГО и думаешь, ну, господи, ну как налог государственный, да? И ты же не думаешь о том, что я могу, и рисуешь воображение, там, столкновение, там, все разбилось, машина такая вся поперекореженная. То есть это такая печальная, как бы, часть, ну, жизни человеческой, да, как и всякие травмы и прочее, прочее. Но, тем не менее, Сергей, как я понимаю, у вас Анастасия присутствует как часть обучения, да, получается, или как?
1: Ну, это как отдельный курс.
0: Да.
1: Ну, то есть, как отдельный курс.
0: То есть, несмотря на печальность этой темы, наоборот, вы это все у себя преподаете, да?
1: Чем больше, тем интереснее, наверное. И людям интересно.
4: Разрешите рассказать про экосистему?
1: А, да. А, да.
4: Значит, на самом деле, мы строили экосистему школы, да, что имеется в виду, вообще, в принципе, ряд курсов и ряд продуктов, которые в школе преподаются, да, так, чтобы ученик не просто получил права, а чтобы, ну, как бы он не остался один на один только с этими правами. Поэтому в школе, помимо курса первой помощи, есть еще, например, базовый курс по ремонту мотоцикла, который Роман ведет, да, у нас есть мототуры. Можно байк взять в аренду, покататься. То есть для ученика создается как бы такая атмосфера, в которой ты можешь развиваться.
0: То есть много что попробовать можно, да?
4: Да, можно много что попробовать. Чтобы ты, ну, как бы не оставался один, просто вышел там с правами, у тебя нет никакого там, может быть, у тебя нет друзей-мотоциклистов или еще что-нибудь в этом роде, да?
0: Ну, один и путь на стрелку Васильевского острова, да, там знакомиться со всеми.
4: Если получится, то окей, да. Но мы создали вот такую, как бы, систему развития. То есть у нас и курсы, в общем-то, вот эти по правам, то, что Сергей рассказывал, их на самом деле несколько. То есть у нас есть базовый совсем курс, который там мало чего входит. Есть курс, в который входит там дополнительно выезд в город, и есть курс, например, расширенный, в который входит там еще контраварийная подготовка. И в зависимости от того, что человек хочет, он может выбрать. Ну и потом остаться условно в такой семье, в которой ты можешь еще дальше развиваться, что-то новое для себя узнавать, и в мототур съездить, и еще что-то. То есть мы как бы за такой формат обучения.
0: А у вас вот этот курс, он идет прямо вот с самого начала пришедшего к вам человека или потом? И потому что если с самого начала, то можно наслушаться, вот вы говорите, если у вас там оторвало голову, то значит лежите смирно, вам голову обратно. Ну, к примеру. И люди говорят, да нафиг мне это вообще?
4: Ну, курс не обязательно. Обязательный курс вообще по желанию. То есть это курс для тех, кто действительно хочет знать что-то больше. Ну и по факту, на самом деле, как бы там не печально это все не звучало, если на месте происшествия оказывается человек, который знает, как оказывает помощь, выживаемость вырастает, ну, скажем так, процентов на 30, как минимум, из наблюдений с работы с медицинской, вот как бы так. Поэтому этот курс полезен, в общем-то, не только мотоциклистам, а автомобилистам, проезжающим мимо, тоже полезен, да. Поэтому он по желанию. Хочешь, ходишь, хочешь, не ходишь, но, на мой взгляд, конечно, оно, по идее, неплохо бы, чтобы входило в программу обучения в целом.
0: Ну, смотрите, выкрутилось красиво, да, вот все объяснило, да, действительно, и вопросов нету, да, получается.
2: Поэтому
0: да,
2: она и работает лучше в мотошколе.
0: Это правда, да. Слушайте, а есть у вас, наверное, разные курсы контраварийной подготовки? Или это какой-то один большой? Или там есть специальный против лося, например, вот только вот это изучаем? Или там против льда какого-нибудь?
2: Но есть какая-то база, которую хотелось бы донести до человека, да, который пришел к нам. Ну, в процессе, так как я очень много уже езжу тоже за рулем мотоцикла именно по городу, у меня тоже в жизни были всякие ситуации, я еще веду, рассказываю, почему вот так, так или так, что может быть из-за этого, этого. Как бы вот я подстраиваюсь почти под каждого. Есть основа, от которой я отталкиваюсь, там, как вы сказали, элемент лося, тебе, то бишь упражнения, да, экстренные торможения, повороты скоростные и все остальное есть. Но есть какая-то тоненькая такая грань, которую вот она отсюда идет, от сердца. Я ее рассказываю, потому что я это через себя перепустил. Я как спортсмен это все санализировал, прочувствовал и понял, как это надо донести, чтобы человек вот это понял.
0: А можно разделить, вот вы сказали там повороты, например, что это этому можно научить, быстро проходить, но это для удовольствия. А вот именно экстренное торможение – это для жизни, для безопасности. Или, то, это, или
2: так,
0: это все…
2: Так, я сейчас связь не уловил. Еще раз раздевал.
0: Ну, просто, да, одно дело там красиво повернуть, научиться у вас, как это правильно делать.
2: Ну,
0: это...
2: скажем так, я могу вам рассказать, как ездить на треке. И человек, который придет обучаться, да, я хочу с коленочкой все дела, да. Я ему все это расскажу. Ну, я ему должен и обязан сказать, что так по жизни ездить по городским улицам
0: это
2: не
0: понятно,
2: нужно.
0: Да, да. Ну, вот вы обучаете получать удовольствие на треке, то есть на большой скорости проходите. Это для радости все. А вот торможение конкретно, научиться оттормозиться, вот это как раз.
2: Ну,
0: то,
2: были у меня такие споры, когда мы преподаем технику торможения в наклоне, то бишь в поворот, заносим торможение в поворот. Я это расцениваю как спортивная езда. Ага, а да. По жизни ты ездишь, зачем тебе нестись там куда-то, ну, только если ты куда-то там на свидание, вот как к Анастасии там опаздываешь, еще там красивые девушки.
0: Даже если ты разложился, она сразу и вылечит.
2: Да. В жизни, ну, не нужно этого применять. Нужно до поворота сделать то-то, то-то, то-то. И как бы зайти в этот поворот безопасно. А ехать на грани зачем? На треке, пожалуйста, мы. Или он джимханисты, вот они тоже вечно. Приходите к нам на джимхан, На джимхану можно прийти и научиться джимхане. То они там учат, извините меня, может,
0: вот сейчас много народу сейчас поставили галочку.
2: Да. Пускай ставят галочки, я им всем уже объяснял. Джимхан – это джимхан, дисциплина спорта. Дисциплина спорта. Хотите научиться джимхане – едьте, ходите, ездите на джимхану и учитесь джимхане. А безопасное вождение – это безопасное вождение. Зачем ехать на избыточном весе на грани?
0: Совершенно абсолютно согласны. Слушайте, времени у нас вообще не осталось. Будем, ну, как всегда, не успели. Предлагаю дружить домами. Приезжайте почаще. Будем считать, что мы предварительно такое знакомство провели.
2: Да, спасибо вам очень
0: огромное. Да, спасибо вам. И что-нибудь все-таки пожелать. Может быть, такой. Я понимаю банальность этого вопроса, но все-таки братьям-мотоциклистам, знаете, некоторые говорят, ну, собери там мозг в кучку и думай мозгом, прежде чем ты там...
2: Здоровье и удачи.
0: Но...
2: Я бы пожелал здоровья и удачи. Здоровья, просто здоровья. Чтобы у них мозг работал, все работало. Здоровье. А удача – это по жизни, чтобы у них всегда была удача. Тогда у них все получится. А не то, что приходите ко мне, я вас всех научу. Кто захочет, тот придет.
0: Сергей, мы сочувствуем вашей тяжелой доле руководителя, да, но надеемся, что все-таки...
2: А он должен был сказать, да?
0: Не суть важно, да. Спасибо вам, друзья. Давайте все, на этом и завершимся на сегодня. Я напомню, что в гостях у нас была школа Bike Академия, замечательная Анастасия, замечательный Сергей, руководитель, и суровый тренер Роман. Да. Спасибо вам, господа.
2: Спасибо.
0: Спасибо. До свидания.
2: До свидания.
5: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
6: Вы слушаете Моторадио.
7: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, события мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
8: Да ты с ума сошла!
9: Да первые лужи!
10: Это же так страшно!
8: Мувитон!
11: Куда тебе такой мотоцикл?
9: Куда ты поедешь на нем?
11: Возьми себе попроще.
9: На кухню?
11: Полезла она на мотоцикл.
12: Как ты будешь на нем ездить?
13: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс, публицист, поэт и мотоциклистка в программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио.

0: Ну и еще раз здравствуйте. Вы слушаете радиостанцию Моторадио в эфирной студии. В эфирной студии у нас так, слышно? Да, слышно, хорошо. В эфирной студии у нас очаровательные представительницы арт-мотогаража, замечательная Мария Фабия. Мария, здравствуйте, доброго вам дня.
1: Добрый день.
0: И госпожа Игнатенкова, Ванна, да?
2: Ура!
0: Я что-то перепутал?
2: Нет, все замечательно.
0: И начнем, наверное, с главного. Слушайте, как вам Питер Мотофест?
2: Слушайте, замечательно прошло. У нас оказался один из самых больших стендов. Мы расположились прям буквально по-царски. В наглую, но по-царски. Плюс ко всему, если вы видели или не видели, не знаю, на сцене я выступала.
0: Издалека видели, да?
2: Да, предоставляли экипировку девушкам для одного из туров. Вот, девушки приехали ко мне в 8:30 утра. Аня, я и Ксюша всех активно собирали, наряжали и так далее. Все это паковали, потом везли организаторам. Там все эти пакеты перетаскивали в коробках. Вот, и потом еще я на сцене выступала. Было приятно так. На большой на сцене.
0: Слушайте, ну можно говорить, что это какая-то, ну, такая веха определенная, лето получилось. И лето уже вот, ну, с этого момента пошло, ну, не то, что на спад, наверное, не будем так печально говорить, но все-таки вот по, ну, календарное, как бы, такое, такой вектор уже к завершению.
2: Ну, наверное, да.
0: Я к чему клоню? Что скоро все начнут хранить мотоциклы, искать где. У нас это сегодня основная задача, рассказать об этом, как правильно сказать, хранение мероприятий. Мероприятие, действие, что
2: услуги,
0: это?
2: Услуги, наверное.
0: Услуга, да, совершенно правильно, да.
2: Потому что, да, вот у нас до конца августа, до 31 числа, акция «Сниженная цена». Все зависит от категории мотоцикла или транспортного средства, потому что в целом можно и мотоциклы, и велосипеды, и гидроскутеры, и лодки, и квадроциклы у нас хранить.
0: Ну, может быть, тогда идти дальше, спортинвентарь, драгоценности, оружие.
2: Само собой. Нет, оружия не надо, мало ли что. Вот, у нас огромный ангар, в Колтушах достраиваем уже, там несколько этажей строим, поэтому зона хранения уже готова.
0: Но сразу страшно, вот сразу немножко страшно, потому что Колтуши, и я представляю, зима, знаете, такая, замерзшие такие вот поля, там замерзший охранник сидит с ружьем, и злоумышленники такие пробираются и там делают свою злоумышленную работу плохую.
2: Да нет, вы абсолютно не правы, надо вас как-нибудь поймать.
0: Нет, не надо.
2: И свозить туда. И связать, и привезти, посмотреть. Нет, у нас огромные ангары, вообще их там что-то больше 20 штук. Именно подземное хранение выделен один, как раз возле будки, где у нас охрана сидит с камерами там и так далее. Вообще сама территория полностью вся охраняемая, и часть территории нами выкупленная. Поэтому там все под шлагбаумами, Росгвардия, камеры, теплое хранение.
0: Вообще, Колтуши, извините, это где? Вот такой...
2: Это юг, получается. Недалеко от Кудрова.
0: Тут
2: от Тамбовской 30 минут ехать.
0: То есть можно сказать, что это практически, ну,
2: да, это
0: такой,
2: по сути, город.
3: Близкий,
2: да.
3: Это рядом, да. Там СКАДа съезд
2: это
3: буквально.
2: Да, там вот съезд, и вот так ты выезжаешь, по сути, на бетонную дорогу нашу. И
0: ну
2: все,
0: вот кто не
2: уже...
0: смотрит видео, я говорю, вот там Мария длинным ногтем рисовала,
2: да,
0: сейчас
2: вот
0: маршрут
2: вот,
0: на столе в студии.
2: Так что на самом деле это близко. Всем кажется, что ой, как далеко. Не, ну понятное дело, если, наверное, ехать с севера, то, конечно, до Тамбовска было бы удобно. Хотя у нас, например, было много жалоб, что в центре неудобно, по светофорам. А там как раз ты с КАДа съезжаешь, и все. То есть, ну, это супер удобно. Главное посмотреть на карте. У нас на сайте там все указано. Полностью статья написана, что сколько стоит, что куда ехать. Адрес в Google карт, в Яндекс.Картах весь указан. Если что, всегда по номеру.
0: Слушайте,
2: можно
0: а когда ставить мотоцикл на хранение, вы можете дать? Ну, понятно, что вы можете дать совет, что прямо сейчас, чтобы
2: нет,
0: как можно
2: нет,
0: больше заработать. Это я в хорошем смысле.
2: Нет, такого нет. Но обычно у нас ставят где-то уже с октября, плюс-минус. То есть вот когда закрытие сезона получается, там в 20-х числах, по-моему, да, мотобратан делает. Вот, и, соответственно, где-то после этого там плюс-минус ставят. Хотя в прошлом году у нас катались люди до декабря. То есть я помню, последний человек у нас привез мотоцикл что-то а-ля 4 декабря. Вот, уже по гололеду, так сказать, вкатился к нам. Вот. Ну, у всех по-разному, но в среднем где-то с октября начинают у нас уже ставить. Вот у нас уже несколько договоров заключено. Ребята с октября подписались.

0: Хотите оставить при этом свою экипировку на хранение и на детейлинг? У нас есть как детейлинг мотоциклов, так и детейлинг экипировки.
1: Который производится за период хранения, да?
0: Который, да, производится за период хранения. Но если оставляют на детейлинг, конечно, экипировка сначала очистится, приводится в порядок и спокойно в хорошем сухом помещении, как положено, хранится прекрасно. И вы такие в апреле или в мае, как нам солнышко, так сказать, вылезет, приходите, садитесь на свой байк в свеженьком, чистом экипе, на чистом мотоциклике, без проблем уезжаете в сезон.
1: А бывает, что вы чистите экип, например, кархером и со специальными химикатами, и экип садится, человек приезжает на весной, а у него все севшее, маленькое.
0: Нет, экипировка должна по своим стандартам.
2: Знаете, дело не в экипировке, я думаю.
0: Особенно после Нового года, да? 23 февраля, 8 марта.
2: Да, знаете эти приколы, которые мужчины друг друга запихивают вот в эти комбинезоны спортивные после зимы, типа, нет, пожалуйста, только не это.
1: Ну, могут быть коллизии, тем не менее. Человек может сказать, вот, смотрите, у меня было 46-го размера, а сейчас оно стало 41-го. Это мы постирали неправильно.
2: И дырка такая поменялась, да, как в Ералаше. Помните, когда он деньги гладил?
1: Я такое боюсь смотреть.
0: Ну, надеюсь, у нас такого не будет, но я повторюсь, что все фиксируется. То есть и состояние, и техники, и экипировки. Ну, владельца не будем фиксировать, да.
1: Но вообще это тонкий момент на самом деле, потому что много разных прецедентов, когда люди недовольны, что вот за время хранения приходят, там все пыльное, весь он такой, еще и царапину какую-нибудь, и начинают обсуждать, кто виноват. Поэтому тут вот надо, наверное, на опыте предыдущих лет как-то...
0: Ну, естественно. Для этого договор... Подождите, Мария, секундочку, да. Для этого вот есть как раз-таки у нас договор, и в этом же договоре есть акт приема-передачи мотоцикла.
1: То есть человек расписался,
0: конечно,
1: все, да?
0: Конечно.
1: Уже претензий нет.
0: Конечно. У нас все, если, не дай бог, там возникнут какие-то спорные ситуации, мы, естественно, все отсмотрим. У нас хранение, все идет под камерами. То есть, если что-то, не дай бог, случается с мотоциклом по нашей вине, естественно, мы это компенсируем.
1: Я бы еще добавил в скобках, что невозможно.
0: Что невозможно.
1: Да, вы что же не добавляете?
2: Ну да, я тоже, на самом деле, просто не могу представить, что что-то может такого произойти. Они же, ну, ставятся в определенном порядке, все накрывается чехлами, у них есть определенные свои сегменты. Катать их там никто не будет без вашего ведома. То есть, ну, если вы условно хотите, чтобы мы вам подготовили ТО, то там у нас выделен отдельный сектор мотоциклов, которые будут готовиться. Если вы просто хотите зимнее хранение, это, то есть, заранее все оговаривается с клиентами. Понятное дело, у нас были случаи в прошлом году, когда люди просто ставили, а потом такие, мы хотим у вас ТОшку заодно сделать. Но это, как правило, уже начинается тогда, когда начинают забирать мотоциклы. И человек не хочет там особо сильно кататься, где-то искать мастерскую, да, и то есть сам факт того, что там получается пространство, чтобы его катать, вот, ну, как бы оно само по себе исключает возможность того, что вы что-то друг на друга уроните.
1: Но есть еще момент. Например, человек хочет периодически приезжать и гладить, и прижиматься к своему мотоциклу. Ну, таких сумасшедших много. И вот как с этим быть?
2: У нас по договору прописано, что это запрещено. Как раз в технике безопасности. То есть мы каждому клиенту объясняем, то есть вот вы просто с точки зрения пользователя сами хотели бы, чтобы кто-то другой приехал поцеловать свой мотоцикл, потереть и попой бы задел ваш. Обычно говорят, что нет. Вот,
1: но
2: поэтому...
1: а как же быть, если человек сидел в интернете в ноябре, декабре там, или в какие там еще месяцы, нашел на Алиэкспрессе какую-нибудь лампочку, которую как раз он за зиму сейчас хотел бы прикрутить туда.
2: Значит,
1: вот что
2: нужно
1: делать?
2: Другое место хранения искать, там, где есть допуск. Есть места,
1: а просто к вам хранить... приехать и сказать, значит, давайте это самое, вот вам 25 тысяч рублей за то, что я там...
2: И лампочку за 500 рублей привезти. Вот это выгода. Нет, у нас это все возможно сделать, просто мы-то понимаем с точки зрения безопасности, у нас 600, как это, зимних мест под хранение, да. Вот, и, ну, если 600 человек захотят к нам приехать установить лампочки, о какой безопасности может идти речь? Ну, конечно, нет. Вот, поэтому все это заранее с каждым клиентом оговаривается.
1: Хорошо, по-другому. Предположим, человек психанул, сказал, нет, они не дают мне поставить лампочку, я хочу забрать прямо сейчас. Это возможно?
2: Без проблем, забирайте.
1: Ага, то есть это тоже предусмотрено в договоре,
2: все
1: что в случае там,
2: конечно.
1: Да?
2: Конечно. Ага. В договоре это, ну, все, конечно, предусмотрено.
1: Я перевезу в то место, где я смогу подходить к нему. Это без проблем.
0: Ну, как правило, наши клиенты, они если покупают какой-то тюнинг не через нас или что-то

0: хотят сделать, они обычно обращаются за услугой к нам. То есть непосредственно мы уже оговариваем с клиентом срок выполнения работы, хочет он это, чтобы было, как это говорится, поставлено там в течение недели или перед его выездом. Так что я думаю, мы все решим.
1: Давайте, давайте немножко о теории мотоциклетного ремонта. Потому что здесь столько сломано копий в этом во всем. Например, некоторые считают, что обязательно нужно поменять все фильтра, масла и так далее. И желательно и бензин слить, и залить новый после, скажем, 6-месячного стояния на одном месте мотоцикла. Некоторые говорят, что все это фигня. Я перед самой постановкой все новое поставил. Да идите вы в задницу, не надо мне ничего, эти ваши советы дурацкие, я сам себе умный. А правда где?
0: А у правды вам никто не скажет. Здесь есть определенные версии, и которых придерживается каждый клиент. Но, чтобы вы понимали, если клиент меняет масло перед то, и мотоцикл хранится у нас в теплом вентилируемом помещении, ничего маслу не будет. Свойства масла, если мотоцикл не эксплуатируется, 3 года минимум. Вот. Если мотоцикл хранится, мы говорим о зимнем хранении в гаражах, где существуют разные температуры, перепады температур, конденсаты, конечно.
1: Перед выездом. А у вас этого нет,
0: конечно,
1: там, да?
0: Нет. Я же говорю, у нас отапливаемое помещение с постоянной температурой, вентилируемое. То есть вы, по сути, предоставляете для мотоцикла более комфортные условия, чем в сезон.
1: Ага.
0: Поэтому...
1: Температура, кстати, комнатная, да?
2: Ты пока ездишь, в разные погодные условия, конечно, попадаешь. А там он стоит в тепле, в домике, в чехольчике.
0: Ни дождя, ничего. Опять-таки, многие допускают, когда самостоятельно хранят мотоциклы, они накрывают их плотными чехлами, предназначенными для улицы. Это делать категорически нельзя. Потому что все тот же конденсат, все это вырабатывается, детали ржавеют, пластик тоже немножко портится. Ну, все, то есть это для всего очень плохо. Поэтому подходить к хранению надо грамотно. А не ломать, так это сказать, копья теории.
1: Но, тем не менее, есть соблазн что-то сделать с мотоциклом. Не самому даже, а как-то вам за это заплатить, договориться, чтобы вы, там аккумулятор подзарядить, это, наверное, самое простое. Но, может быть, что-то можно такое сделать еще с мотоциклом. Там, долгое время, вот он стоит рядом, и
2: да,
1: приложить
2: самое
1: руки.
2: Банальное, вот установка дуг, то, что мы в прошлый раз рассказывали.
1: Да, например.
2: Мы же делаем дуги, там площадки, платформы эти центральные там, и так далее и тому подобное. Вот такая опция у нас есть как раз за зиму. В спокойном режиме все это сделать, сварить, установить. Например, вот у нас стоят Dark Flag'и сейчас, 4 штуки.
1: Кто-кто?
2: Dark Flag, бенда Dark Flag.
1: Это черный флаг, пиратское что-то?
2: Да. А на выставке, помните, они вот стояли прям в первом ряду, вот эти красивенькие.
1: Понял, о чем речь, да.
2: Вот, на них вообще не существует никакого, назовем это кастомом, а запросы есть, и много запросов. Вот на такие, например, мы мотоциклы варим, делаем все, чтобы по красоте было, чтобы там... пакеты повесить и поехать далеко-далеко.
0: Путешествие.
1: А нет у вас какой-то такой специальной акции в связи с открытием нового места хранения каждому мотоциклу в подарок вот эти дуги?
2: Нет, нету, потому что у нас изначально сниженная цена в 2 раза почти. Ну, то есть, если по городу плюс-минус такие условия, там, где-то 4-5 тысяч хранения, да, то у нас оно от 2,5 начинается. Вот, поэтому как будто бы тут и так уже, ты просто даже 6 месяцев умножаешь, там, даже если по 2000, ты уже купил себе дуги, по сути.
1: Ну
2: вот
1: да,
2: вся
1: логично.
2: Вся калькуляция. Да. Ну, поэтому как бы, можно так сказать, что да, получается, мы дуги дарим в подарок, грубо говоря, делая такую скидку.
1: Ой, слушайте, а вот эти большие, здоровенные, там, трициклы, квадроциклы, всякая вот такая техника, тоже она попадает?
2: Да. Ну, там просто у них стоимости разные. Mm-hmm. Это на сайте указано, там я прям табличку сделала, чтобы всем было удобно пользоваться.
1: А какой порядок цены на стандартный, на обычный мотоцикл, на какой-нибудь там шоссейник?
2: Ну, обычный дорожный мотоцикл в среднем у нас сейчас 3000,
1: в месяц,
2: да. Это, обычные дорожные. А с 1 сентября 3500 уже в месяц получится. Но это все равно все еще дешевле. Я потому что в прошлом году смотрела, цены по 5000 были минимум. Я не знаю, что ожидать в этом году, кто какие деньги будет брать. Но в среднем это вот такая цена. То есть у нас уже на 1500 дешевле как минимум.
1: То есть 29-го... августа я закатываюсь
2: всех
1: еще
2: ждем.
1: По трешке.
2: Да.
1: А уже через день уже по 3,5.
2: Получается, что так, да.
1: Или я закатился, и один день у меня будет по трешке.
2: Нет, фиксируется цена на дату заключения договора. То есть, если вы 30 числа закатились, даже если 31-го в 19.59, то получается у вас по трешке.
1: Ой, ну, слушайте, а с другой стороны, если 600 мотоциклов, если все забьется, ну, это можно хорошо заработать за зиму. Хотя, наверное, заработок...
2: Ну, это такой, знаете... Как бы для нас не то, чтобы прям какой-то заработок. Ну да, он скорее пассивный, потому что здесь, ну, откровенно говоря, интереснее, чтобы ТОшки были, обслуживание потом. Ну, как бы мы все это прекрасно понимаем, да, и люди, которые к нам обращаются потом, учитывая, что у нас, в принципе, там одна из самых низких цен на ТОшек по городу, по дилерам, во всяком случае, там, я не знаю, конечно, как просто по гаражам, как делают ребята, но с точки зрения дилерства у нас самая низкая цена. Поэтому, ну, как правило, ребята просто к нам приезжают, от других дилеров уходят, и, ну, нам интересно это.
0: Они нам приезжают такое... не только из-за цены, они
2: ну,
0: просто к нам.
2: Ну, в том числе и за качество, конечно, но все равно люди, когда, которые нас не знают, да, они приезжают сначала из-за цены, а потом просто остаются, да. Потому что всех все устраивает. Вот, и таким
1: вы
2: образом...
1: Вы не опасаетесь такого откровенного?
2: Нет.
1: Такого? К вам придут серьезные люди и скажут, так,
2: и
1: Маша,
2: что
1: ты что ты нам портишь-то? Мы тут всем по 15 тысяч, а ты за 3.
2: Нет, за 3 это прям сильно, Александр. За 3 я только руку пожать могу. Ну ладно, не настолько все плохо. Да нет, ну просто у нас как бы... Аня давно работает в этом бизнесе. Мы там давно, ребята у нас... техники, механики, у нас просто хорошие поставщики, плюс у нас, помните, я рассказывала, план Т компания, они снимают у нас соседний ангар, арендуют, вот, это аккумуляторы, масло и так далее, поскольку это наши партнеры, у нас, конечно, там качественные расходники, при этом сниженная цена, и плюс ко всему, как бы из соседнего ангара в наш же ангар перетащить, ну, тут мы банально экономим на доставке, поэтому вот эти вот все дельты, они по итогу нам помогают держать вкусную цену для наших клиентов. Вот и все. И все довольны вроде как.
1: Предлагаю музыкальную паузу небольшую взять. Напомню, что у нас Арт Мото Гараж в гостях на нашей интернет-волне.

0: Продолжаем эфир. Вы слушаете радиостанцию Моторадио. Напомню, что в гостях у нас несравненные обе Анна и Мария. Мария, знаете, я бы хотел попросить вас рассказать все-таки о том, что такое мотогараж, дать справку для тех, кто первый раз слышит нас и вообще не понимает, что это за такие девушки пришли. Буквально, да, вот такую дежурную справку из Википедии. Прошу вас.
1: Мотогараж. Что такое мотогараж? Я не знаю, что такое мотогараж. Арт-мотогараж, да. Знаю.
0: Арт-мото, простите, да.
1: Вот, смотрите, это вот такой вот дед на логотипе.
0: На вас написано, да.
1: Вот, потрясающий дед, который всячески охраняет, окружает заботой и вниманием всех райдеров.
0: Ну, какой-то дедоморозистый такой, нет?
1: Ну, а Дед Мороз чем плох? Он замечательный.
0: Примерно такой.
1: Да-да-да. Единственное, что у него это летний видок, такой в бандане, в очках. Вот, и мы заботимся прежде всего о первочках, о девушках, одеваем их.
0: Стоп. Мы мотосалон.
1: Мы мотосалон, да.
0: Расположенный географически, расположенный, вот он здесь есть.
1: А я сейчас все скажу.
0: Да, вот давайте.
1: Так вот, мы заботимся о первочках, о девушках, о детях. У нас широкая линейка одежды, мотоциклов. Вот, поэтому мы позиционируем себя не просто как мотосалон, а мотопространство, потому что помимо всего прочего у нас проходят различные мероприятия. Вот сейчас, например, у нас проходит трехнедельный, ну, курс, наверное, скажем так, с Марком Тесленко. Это тренер, сертифицированный, международные сертификаты, там в Канаде он учился, в Америке учился, в ЮАРе и так далее. Вот, и он для нас сделал специальный курс, была лекция, потом у нас запланирована прокатка по площадке, и все это...
0: Лекция по спасению жизни человеческой?
1: Лекция по особенностям мотоциклов в зависимости от их категории и как ими правильно управлять, чтобы это было безопасно.
0: Значит, я неправильно просто не расслышал. И мне показалось по оказанию первой помощи.
1: Нет,
0: я не туда смотрю, видимо, да. То есть это просто опытный, известный мотоциклист и блогер, который рассказал о себе.
1: Инструктор, не блогер, да. Вот, и завершается у нас вот эта трехнедельная эпопея небольшой прокаткой по Ленобласти. Вот, поэтому всем, кому интересно, присоединяйтесь тоже.
0: Ну, что же вы не говорите, что у вас можно выбрать себе экипировку, мотоцикл.
1: Экипировку, мотоциклы, сервис,
0: мотомеханика выбрать.
1: Там по сопротивлению все зависит. Вот. Но в целом, наверное, можно, конечно, договориться. Всегда вопрос цены. Вот, у нас есть классные шлемы АГВ, Айроны, Старкс. Вот, обувь у нас есть тоже. Это большая проблема, кстати говоря, по городу. У нас, ну, правда, по правде сказать, у нас остаточки уже тоже, потому что очень много разобрали, прям скупают все. Особенно даже, что интересно, под конец сезона я вообще была удивлена. Возможно, стоптали и к концу сезона решили обновиться, вот, потому что за последний месяц прям выгребли почему-то. Вот. Потом, что у нас? Сервисное обслуживание, я сказала, зимнее хранение у нас есть. У нас есть кастомайзинг, детейлинг. Что там еще у нас есть? Красим, лудим, паяем. Все на свете.
2: Подчиняем делаем. Примус.
1: Да, я еще не рассказала. У нас же вообще-то есть еще, не знаю, можно говорить, нельзя, кальянные и кафетерии. Кофейни, точнее. Мы сейчас, ну, они давно существуют на самом деле, просто они были отдельными бизнесами у нас. Мы сейчас эту историю все заводим под наш бренд. Вот, там делаем немножечко обновление визуализации. Так что, если кому интересно с нами не только по мототеме связываться там по техничке, но и просто готовы покурить кальян, посидеть чаечек попить, то тоже можно посмотреть адреса наших мероприятий, наших зон, частей, как сказать, кафешек. Вот, так что всех милости просим к нам.
0: На каком ближайшем фестивале мы вас увидим?
1: Сейчас,
0: пока,
1: наверное,
0: или вроде все уже выбрано.
1: В формате того, чтобы выставляться как мотосалон, наверное, уже нигде. Мы, честно говоря, подустали.
0: Ну, закрытие сезона.
1: Да, ну, только закрытие, да, скорее всего, там. Вот, а вообще я сама лично сейчас в Беларусь поеду. ЛИДА, по-моему, фестиваль там называется, куда все сейчас почти едут. Вот.
0: А вы едете клубом, бумерангом?
1: Нет, я еду со своей одноклубницей. У нее будет первый дальничок такой.
0: Ну, клубом получается.
1: Ну, как бы клубом, ну да, как бы малая группа клуба. Вот, там мы хотим встретиться с другой нашей частью клуба, с Оршей, поедем через наших друзей тоже, одноклубчан, через Опочку, через Псков. Вот, в Орше встретимся тоже с одноклубниками нашими, скорее всего, с ними покатаемся там по Беларуси и завершим все это красиво в Лиде и вернемся в Питер. Ну, где-то вот на недельку мы так планируем поехать.
0: Окей, ну будем считать, что справку вы нам дали. Давайте перенесемся к реалиям. Вы говорите о том, что сейчас начинают быть больше востребованы всякие кросс-эндуры и так далее. Да. А в связи с чем? И что вы делаете в связи с этим?
1: Мы ждем всех, кто придет за кросс-эндуро, естественно же. Ну, всем понятно, что мото-тема, она, по сути, может быть круглосезонной, в зависимости от того, насколько ты опытный райдер, наверное. Вот я не могу себя назвать опытным райдером, я на кросс-эндуро боюсь садиться пока что. Вот, но у нас очень много, даже в моем клубе, ребят, которые не завершают сезон на дорожке, а просто пересаживаются на квадро и на кросс-эндуро. Вот, учитывая, что мы являемся дилерами официальной там той же бенды квадриков, я имею в виду ТГБ, это Мото Марини, всем известный, да, это их еще один бренд и нескольких других брендов, то к нам можно в целом приходить за квадроциклами. У нас также есть, уже сейчас стоят, ну, как бы все это время стояли, такие бренды, как Gura Enduro, Oxa Motors, это кроссачи, очень бюджетные, кстати говоря, начинаются там от
0: питбайков. А что вообще такое кросс-эндуро? Объясните человеку несведущему.
1: Кросс-эндуро — это, ну, по сути, беспотестная техника, которая по лесам, по полям кататься.
0: Ну, питбайк.
1: Ну, питбайк — это, да, одно из направлений, mm-hmm. скажем так. Вот, поэтому, если вы хотите готовы тепленько одеться и покататься где-то в лесу, вот, то, пожалуйста, вот такое направление.
0: Ладно, настроение прямо испортилось.
1: Она потому что хотела рассказать, а я тут опять разболталась.
0: Нет, я к тому, что, может быть, эта техника такая ломкая, и столько мороки с ней, и вы прямо, ой, опять они про это заговорили.
2: Нет, нет, ни в коем случае не так. Я хотела бы добавить, на самом деле, что кросс и эндуро, они просто должны быть подготовлены более щепетильно, тщательно. Они требуют промазки там всех подшипников, осей и всего прочего, подготовки, настройки клапанных механизмов. И хотелось бы отметить, что мы с клиентов не берем дополнительную плату за это все, мы это делаем в предпродажной подготовке, то есть все эндуро и кросс, и даже питбайки для школьников, вот, правда, не для совсем маленьких детей, а от 125 кубов у нас представлены, они все подготовлены должным образом, как положено готовить кроссовую технику.
0: Я не понимаю. Вот я представляю себе так, что вам звонят по телефону и говорят, я сейчас приеду, куплю два кросс-эндуро. Вы идете, значит, на склад, в кладовку, вы туда достаете две вот эти коробки, в которых там это... И начинаете собирать вместе там с Никитой, там, я не знаю, с кем. Значит, вот этот... Ну, потому что там все же... По почте же пришел, наверное, да? Отдельно колеса, отдельно бензин, отдельно мотор.
2: Примерно так, но не так. Когда к нам приходят мотоциклы, мы их, соответственно, достаем вот из этих коробочек,
0: ну да,
2: по
0: да.
2: частям, все это собираем.
0: И только потом он идет как бы в продажу,
2: и
0: да?
2: только потом, после полной подготовки, как бы можно сказать, по стандартам тем же самым КТМовской сборки, то есть полностью подготовленные мотоциклы для использования и эксплуатации, так сказать, в тяжелых условиях, потому что они рассчитаны и на прыжки. Не кто-то эндурит просто так за грибочками или покататься на листике посмотреть, а кто-то хочет прыгать через бревна. То есть вы приезжаете и берете у нас уже абсолютно подготовленный мотоцикл.
0: А вы задаете вопрос, вам за грибами или через бревна?
2: Ну, конечно, мы же собираем целевую аудиторию, для чего человек покупает мотоцикл, потому что вдруг он потом захочет стать профессионалом, перестать, так сказать, ездить за грибы или прыгать через пеньки за этими грибами и придет к нам в школу, которая у нас будет.
0: А у вас еще будет школа эндурная, да?
2: Ну, секреты да, не рассказала?
1: Мы как бы планируем, да, маленечко забегая вперед. Ну да, у нас подгаченная своя же территория, мы планируем там во всяком случае строиться. Вот, ну, даст бог, сложится все, очень сильно надеемся, вот, и там сейчас уже строительство идет, вот.
0: А вы там строите вот эту горку, да, через которую прыгать?
1: Ну, конкретно сейчас мы строим там коттеджи, вот, так что очень надеюсь, что мы запустимся, ну, к сезону так мы точно уже запустимся, но очень хотелось бы запуститься, конечно, пораньше. Вот.
0: То есть это пара-троечка коттеджей, а рядом прямо вот трасса, да?
1: Если у нас эта вся история пойдет хорошо, мы очень надеемся, что пойдет, потому что на самом деле расположение безумно классное, то есть все те путники, которые там из Пскова едут, можно проехать там, да, из Москвы, с тех направлений, едут в Карелию и обратно, то есть вот это такое перекрестное, да, и не заезжая в город, грубо говоря, ты попадаешь в классную локацию, где есть все. Удобно, потому что, во-первых, там широкая дорога пролегает, широкое шоссе в несколько полос. То есть ты, уставший после дороги, не заезжаешь вот в этот безумный городской трафик, а сразу останавливаешься, у тебя полная инфраструктура, дома полностью подготовлены, да, ты чилишь, отдыхаешь и потом дальше выдвигаешься. Это безумно удобно, при том, что это, сколько мы смотрели, 15, по-моему, минут до города-то, да? По факту. Вот. Но это как бы ни о чем. До центра вот я доезжала из той точки до нашей Тамбовской той же. О боже, не соврать бы, минут 35 на мотоцикле. Нет, на мотоцикле я туда ездила, проверяла стройку тоже. Вот. И, соответственно, как бы это, ну, ни о чем в рамках мотопутешествия, ну, как бы ничего не значит. Поэтому да, как бы у нас там планируется вот школа, но пока не знаю. Потому что, ну, долго все это, конечно, свои нюансы и так далее, согласование и прочее. Вот, но пока что мы кальяны курим на Петроградке, на Лесной, вот, ну и чиним мотоциклы на Тамбовской и в Рогозинском.
0: Слушайте, а вы вообще как видите развитие бренда? Можно ли предполагать, что когда-нибудь в Госдуме будет партия арт-мотогаражников?
1: Партия?
0: Ну, мало ли.
1: До такого не планируем, конечно. Нет, там есть на самом деле замашки у меня еще на Южной территории, но это прям не скоро. Хотя там уже я даже знаю одно классное помещение, но это так, бабка надвое пока сказала, так что если вдруг это все выгорит, там такая бомба.
0: Давайте
1: просто получится.
0: Завесу тайны оставим пока что, да? Вернемся к этому. Кросс-эндуро. Итак, вы достали этот ящик, да, разобрали эти доски, достали оттуда колеса, две штуки, да?
2: Да.
0: Раму там какую-то, и вот это вот все для кросс-удовольствий, да?
2: Да.
0: И специальным образом все промазываете специальными маслами, чтобы можно было перепрыгивать через бревна без риска для жизни, да?
1: Секундочку, да. Вот, кстати, Аня так вскользь упомянула, да, историю, что мы по факту не берем деньги за то, что мы готовим мотик вот таким вот образом. Чтобы вы понимали, цена в среднем обычно 10-15 тысяч плюсом. То есть у нас уже заложена скидка, грубо говоря, в 10-15 тысяч на полностью подготовленный мотоцикл. Это, во-первых, экономит деньги, во-вторых, это экономит время, потому что есть определенные компании отдельные, которые занимаются вот этой подготовкой, которые специализируются на этом, но тебе нужно заказать эвакуатор там или найти самому прицеп.
0: То есть,
1: прицеп.
0: Подождите, приехал к вам, заплатил деньги в кассу, забрал мотоцикл, который просто скручен, и все, на нем
1: это
0: ездить
1: не
0: нельзя.
1: Это не у вас. Это в других
0: компаниях. Ну, вот как практикуется,
1: компаний.
0: Да? И после этого уже ты...
1: Да, либо ты на месте платишь еще плюс 10-15 тысяч, чтобы тебе его доготовили, да, либо
0: порядок,
1: ты заморачиваешься с тем, чтобы найти вот это, как его туда отвезти, там потратить время, подготовили, да, а у нас ты по сниженной цене уже забираешь готовый мотоцикл. По сути, ты можешь его забрать и уже ехать в лес кататься. Так что это супер классная тема.
0: Я почему расспрашиваю, так сказать, не знаю механизма этого всего, но это тоже хороший бонус, да?
1: Да, ну 10-15 тысяч, если
0: при стоимости...
1: там, ну там 150-200, наверное, тысяч, ну то
2: ну,
1: нас...
2: это хорошее, как бы.
1: Ну это прям, да, прям хорошее. Но у нас есть фитбайки, которые 99 тысяч стоят, правильно? Вот, то есть как бы там тоже бонус получается 10 тысяч, а при стоимости 100, это как будто бы очень приятно.
0: А вот смотрите, получается коллизия определенная. Вот наша полиция, она все время сетуют, что вот столько аварийности с детишками вот такими безголовыми, как раз вот на этой технике. С другой стороны, мы видим, что этого много становится в России, что сам вот этот досуг популярен становится, да, а люди, как известно, всегда найдут способ где-то такую технику купить, в том числе и у вас, и продолжать этим, так сказать, заниматься. А как прийти к какому-то равновесию? Может быть, у вас есть какие-то идеи, если нас сейчас слушает партии правительства, включая Китайскую коммунистическую партию, которая тоже это все производит. Может быть, как нам всем вместе и продавать эту технику, и mm-hmm. любить ее, и любить удовольствие, которое она приносит, и при этом, чтобы у нас аварийность снижалась?
1: Знаете, вот, ну, мое глубокое убеждение, как раз вы верно подметили, почему у нас появилась идея вот эту трассу сделать, да, потому что банально особо нету мест, где безопасно можно этому обучиться, где безопасно можно это поделать в целом. И это прям большая проблема, в том числе и на законодательном уровне, я считаю, потому что вместо того, чтобы объяснять, где и как можно, проще всего запретить.
0: Ну, естественно, конечно, вот. Да, да.
1: А никто не думает в сторону того, чтобы построить, облагородить и дать возможность. И вот это прям проблема. Я считаю, что нужно научиться думать не здесь и сейчас и извлекать выгоду, а думать на перспективу и о будущих поколениях. Ну, это мое такое мнение, во всяком случае.
0: Сейчас депутаты многие, сейчас раз так, ага, да, значит, думать наперед, так раз себе записывают.
1: Ну, хотелось бы, конечно, потому что детишки действительно, они очень, они же активные, им нужно учиться, и им нужно учиться на примере кого-то. Вот, и где, если не в какой-то школе, не в какой-то территории безопасности, секции, да, то есть, ну, у меня вот тоже всегда было такое, что я должна быть всегда чем-то занята. То есть не должно быть свободного времени, тогда ты развиваешься постоянно. Это как бы до сих пор происходит. И ровно то же самое это должно быть с детского возраста. То есть спорт, он тебя приучает к дисциплине. А если ты активный, то почему бы не попробовать мотоспорт, да, но под присмотром, чтобы и ребенку развиваться и физически, и интеллектуально, потому что мотоспорт это действительно сложная штука. Вот. Это ж какая координация должна быть, тем более если это кросс.
0: У меня, знаете, сколько вокруг дома ездят? Они тоже под присмотром, потому что весь дом смотрит.
1: Ну, вы и смотрите, да, и плачете. Зачем они тут ездят?
0: Ну, бывает иногда, ну, вечером, ну, прямо вот смотришь иногда, ну, реально, подросток.
1: Потому что негде, 14 лет,
0: ну, и прямо.
1: Это точно так же, извините, ужасная параллель, но как гулять с собаками. Везде все запрещают, а где хоть одна собачья площадка? Вот у меня в районе нету. Вот у меня большой Приморский район, я там знаю одну площадку, она вот такая. Ну куда, если всех собак туда завести, да, они там не поместятся. Такая же история и с покатушками, по сути. Там стоит несколько школ на весь город или на область, и что? И ничего. Поэтому дайте возможность, дети, взрослые будут кататься там, где есть эта возможность, а не изыскивать ее.
2: Ну, если бы он пришел с тренировки 2 часа, покатавшись на кроссе, он бы уже под окнами не гонял,
1: конечно,
2: ему это неинтересно.
0: Давайте на этой ругательной ноте небольшую музыкальную паузу возьмем, да?

0: Артмото Гараж в эфирной студии нашей радиостанции. Мы продолжаем разговор и уперлись в то, что действительно есть часть публики, покупателей потенциальных, которые приходят за одеждой для грязных покатушек, но заходят в зеркально чистый салон ваш и думают, не, ну здесь, наверное, ничего не купить. Вот мы предлагали здесь какое-то грязное наружное киоск какой-то ужасный такой. И там и люди будут, мне кажется, активнее покупать, потому что вот же оно вот, специально для грязи, для грязевых развлечений.
1: Грязевых ванн, да. Так сказать.
0: Слушайте, ну а на самом деле это какой-то особый вид экипировки? Он, или просто мото подходит? Что тут?
1: Да, это отдельный вид экипировки. Как правило, это отдельные защиты. То есть это наколенники, это черепахи.
0: Ну,
1: это...
0: какие-то более толстые, более крепкие, потому что одно дело на тебя падает мотоцикл, там, Триумф какой-нибудь, а другое дело квадроцикл. Все-таки в два раза тяжелее.
1: Это другое. Просто смотрите, какая история. Есть касательное, да, падение удара, а есть прямой удар. Вот экипировка кросс, она рассчитана на прямой удар. Почему? Вот я всегда против, если помните, чтобы люди в дорожке, на дорожке дорожной техники катались в черепахах. Потому что это пластик, он скользит. Он как раз рассчитан для кросс-эндуро, чтобы при прямом падении было, да, вот этот удар, и он тебя защищает, потому что он тверже банально. Вот. И, соответственно, например, шарнирные те же самые брейсы, наколенники, да. Брейсы, да, другие ботинки.
0: Это что такое?
1: Наколенники специальные, которые надеваются. Ну вот я знаю, что есть, которые на голое тело надеваются, кто-то надевает на экипировку. Вообще правильно на голое тело.
0: Это как надевать. У робокопа.
1: Да. Вот, и сверху надеваются джерси, штаны для кросса. Вот, и у них в чем разница-то принципиальная? То, что себестоимость, она ниже. То есть если экипировка дорожная, ну не знаю, у нас там куртка 12-17 тысяч, да, то джерси, которая надевается на черепаху, у нас стоит, не соврать бы, около 2500, если не дешевле.
0: Это вообще ерунду.
1: Да, она просто яркая одежда, чтобы тебя было видно. Да, и это, по сути, расходник. То есть дорожная экипировка, она не такой расходник. А здесь как бы она с тем, чтобы ты как раз вот в эту скользячку уходил и безопасно для твоей собственной кожицы, приятной,
0: я
1: красивой.
0: Я думал, что вы какие-то там особые качества перечислите. Например, в этой экипировке можно, ну, скажем, болото не засасывает тебя. Например.
2: Пока там, такого не придумали.
0: Вода держит тебя.
1: Там по ситуации, в какой момент держит тебя, да, конечно. Нет, она просто другая. У нее другая сертификация, у нее другая жесткость. Вот, под другие, соответственно, задачи. Вот, и, соответственно, люди у нас любят, например, кроссовые шлема для дорожных дальних путешествий использовать. Я тоже категорически против, потому что они тоже...
0: Ну, в смысле, устаешь в нем, да, или что?
1: Он другой просто. Он просто другой, он для других задач. Вот. Поэтому, конечно, грамотный подбор экипировки, особенно если ты впервые в жизни садишься за это, на это дело, то есть здесь важно, как тебя проконсультируют, чтобы тебя просто не, извините, не впихнули лишнего. Вот. Опять-таки, у нас как бы ценовой сегмент, он очень классный. То есть если у нас Айроны есть 17900 шлема, это, между прочим, такие очень классные шлема, итальянские, и одна моделька у нас есть около там 20, что ли, тысяч милитари, вот, то у нас есть и базовые, так скажем, начальные для попробовать, это Even Faster 56, они там в районе десятки стоят, если я не ошибаюсь. То есть по принципу взять экипировку, попробовать, пойдет, не пойдет, и дальше ее как-то обновлять, да, через какой-то сезон, там, пару сезонов, например, это вообще классная тема, я считаю. Особенно, если там ребенок начинает кататься, ну, там, условно, подросток, да, ну, вот эта история, что он вырастет просто. Экипировка классная, она хорошо защищает.
0: А есть какой-то секонд-хенд, какой-то трейд-ин потом, если что? Это такой
1: не продумывали? Нет, на экипировку вообще нету, конечно, потому что мы ж не можем быть уверены, кто в чем сколько падал. А это влияет на защиту.
0: А то на есть... честное слово?
1: На честное слово тоже влияет, конечно, но мы на него не ведемся.
0: Да. Поэтому... Слушайте, а бывает ситуация, когда вот приходит девушка такая прямо вся окрыленная, что я хочу вот там, вот давайте вот какую-нибудь экипировку, мотоцикл сейчас мне муж купит, например, там. И вот она это все одевает, смотрит на себя в зеркало, думает, господи, какая я страшная. Все, я больше не хочу быть мотоциклисткой.
1: Нет, кстати, нету такого. У нас девочки всегда уходят довольные. То есть даже девчонки, вот, ну, возвращаясь к Питер-мотофесту, они когда пришли к нам, такие: о боже, неужели, типа, нормальная экипировка? Потому что, ну, там 90% девочек, они катаются. И были, честно говоря, среди них, которые такие: фу, что это такое? А другие сидят такие: ты катаешься? Она такая: нет. Они такие: ну, тогда понятно. Вот. Ну, вот такие ситуации были.
0: А бывает наоборот. Одела экипировку, стала такая красивая, сразу замуж вышла, и вот все вопросы жизненные решились.
1: Слушайте, так далеко с опросниками мы, конечно, не заходили.
0: Это,
1: ну, наверное,
0: еще,
1: подумаю в эту
0: вы
1: сторону.
0: Вы еще недавно работаете.
1: Да. Ну, вообще идея прикольная. Прикольная такая. Знаете, поехала куда-то на дальничок, в нашей экипировке, встретила мужчину. Ему все это так понравилось, да? Ну, вообще,
2: а вот классная,
1: кстати, история
2: получилась.
1: Мы, кстати,
2: узнаем у одной нашей клиентки постоянной. Она на 800 РР. Она, кстати, участвовала в конкурсе.
0: А представляешь,
2: уехала,
0: а,
2: да, на дальняк.
0: Представляете, спонсор бракосочетания, салон арт.
1: А потом где-нибудь на дворце номер один наши наклейки и вывески повесить.
0: Купи экипировку, найди мужа.
2: Отличный слоган.
1: Как раз недалеко от Васьки, да.
0: Давайте какой-нибудь итог подведем сегодняшней нашей встречи. Значит, самое главное, мы говорили о зимнем хранении, которое у вас недорогое, и оно круглогодичное. Правильно,
1: да,
0: я понял?
1: Да, да. Кстати говоря, вот про круглогодичное вы хорошо отметили, потому что к нам приезжали клиенты, которые ставили и летом мотоциклы, например, командировочные. То есть там мужчина улетел на месяц куда-то там в командировку, оставлял нам мотоцикл. Вот такой вариант тоже возможен. Вот, так что не забывайте, если на зимнее хранение куда-то встанете, приезжайте летом.
2: На летнее, на любое хранение, обслуживание к нам.
0: Ой, ну и не забываем, что время смены сезона, оно не значит,
1: оно
0: что...
1: Условное.
0: Да, оно очень условное, да, и можно купить себе питбайк, одеться в эту ужасную вот эту вот шварценеггерообразную эту всю чешую.
1: Если правильно подобрать, ты будешь красавчиком и шварценеггером.
0: Какая разница, как я выгляжу, если я прыгаю на мотоцикле через березки в поисках грибов. Арт-мотогараж великолепный на Моторадио. Спасибо вам, девушки, ждем всегда в гости. Удачи вашему бизнесу и всем нашим мотоциклистам. Спасибо.
1: Спасибо вам.
0: До свидания.
3: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
4: Вы слушаете Моторадио. Автоновости.
3: От заголовков к реальности.
5: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
3: При дружеском участии компании «Евроавто». Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
6: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
7: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Добрый всем вечер. Вы слушаете радиостанцию Моторадио. Продолжается наш гостевой эфир. И сегодня у нас в эфирной студии наконец-то появляются замечательные гости. Наша любимая компания «Точка Б».
1: Моторадио.

0: colors of rock, your lifestyle.
1: Приветствую главного человека, конечно, Виолетту.
2: Спасибо, Александр.
1: Да, добрый день. Добрый. Да. Точка Б родилась благодаря ей, как вообще все на планете родилось благодаря женщине. Вот, не поспоришь, надеюсь, Константин присутствует молчаливо.
3: Молча киваю.
2: Я уже не зря пришла на эфир. Столько комплиментов.
1: Друзья мои, мы говорим сегодня, естественно, о бизнесе мото-автоэвакуации, конечно, эвакуации, о компании «Точка Б» как таковой. Но хотелось бы по возможности выслушать ваше мнение о последних событиях, где вы были, я имею в виду мероприятия, и «Балтик Ралли», и «Питер Мотофест», и вообще вот выход в народ такой, который, слава богу, вы осуществляете, нашли в себе силы и средства это сделать. Как это все происходило, что вам понравилось, что, может быть, не понравилось, но имейте в виду, что нас слушает и руководство «Балтик Ралли». Привет Игорь Ивановичу. Он все время нас слушает, поэтому внимательно. А руководство «Питер Мотофест» нас вряд ли слушает, поэтому здесь вы можете сказать все, что хотите. Итак, прошу, как вам?
3: Ну что?
2: Давай ты.
3: Я?
2: Да,
1: только ты правда.
3: Да, и ничего, кроме правды. Библии нет, но на самом деле для нас формат вот этого, как вы сказали, выхода в люди, он был новым. Мы так еще мотоэвакуацию нигде не продвигали, да, нигде не выставлялись, поэтому вот эта череда событий, которые у нас произошли в текущем году с точки зрения там физического участия во всяких вещах, типа открытия мотосезона, мотостолица, Балтик Ралли и Питер Мотофест, это был достаточно серьезный новый опыт. Что об этом сказать? Это, безусловно, интересная штука. Очень много общения было с аудиторией, да, вот именно вот этого общения офлайн, не когда тебе звонят и там ты оказываешь какую-то миссию спасения, да, когда люди в хорошем настроении приехали на своих мотоциклах погулять там.
1: Слушай, а нет такой гаденькой мысли внутри про себя, чтобы ты сломался, собака?
3: Нет.
1: Чтобы вы все сломали, я ко всем приеду.
3: У нас в этом плане наша позиция, она как была с самого начала, так и остается. Я всегда говорю, что я искренне рад, когда люди звонят, обращаются за перевозкой,
1: мне кажется,
3: когда у них все хорошо.
1: Мысленно записывает, мне кажется.
3: Да-да-да, она включила камеру, поэтому там у нее, в принципе, никуда от этого не убежать. Мы рады, когда у людей все в порядке, и им требуется перевозка, ну, просто по каким-то там классным событиям. Купили мотоцикл.
1: Может быть, есть смысл разделить бизнесы вообще? Например, там, позитивный мотоэвакуатор, только новые мотоциклы. Это вот как бы одна история. Или какой-нибудь там грустный спаситель. Это вот если вы там расколотились, например.
3: Да.
1: По направлению. Нет,
3: слушайте, на самом деле у нас в этом году в целом как-то так сложилось. Я для себя отметил, что обращений, связанных с какими-то негативными событиями, они, к сожалению, были, но было кратно меньше. То есть какие-то там аварии и поломки, их было не очень много, что, безусловно, радует. Вот. А возвращаясь к фестивалям, опыт классный, опыт новый, и понравилась возможность пообщаться с нашими, как говорится, клиентами текущими.
1: Слушай,
3: будущими.
1: Ну смотри, давай вспомним. 4 дня на Балтик Ралли в жару, с утра до вечера. Вот эта нервотрепка, чтобы там ничего не пропало, не украли, чтобы палатка не улетела от порыва ветра. Ну, было же, наверное, такое. Это вы же думали как-то там.
3: Вот здесь важно разделить два момента. Да, думали об этом, да, опять же, потому что мы первый раз в таком формате принимали участие. Да, но, как показала практика, беспокоиться абсолютно не о чем, потому что на каждом из таких фестивалей всегда территория огорожена, доступа в нерабочие часы значительно ограничен, да и в рабочие часы там контроль и так далее. Поэтому там вполне все безопасно и без всяких проблем уходили на ночь, понимая, что там на всех фестивалях есть охрана и все под контролем.
1: Вообще в целом.
3: Ну, безусловно, это забирает определенную энергию, но это не сказать, что ты выходишь с какими-то негативными эмоциями, что, блин, какой ужас, больше не хочу. Нет, это классно, ты общаешься с людьми, ты подзаряжаешься, ты опять же там что-то рассказываешь о себе, заводишь новые знакомства. Выходишь заряженный эмоционально, но вот физически, безусловно, немножко устаешь. Плюс у нас тут надо понимать, что наше участие в этих фестивалях, она заключается не только в том, что мы выставили там свою палатку, да, и презентуем свои услуги. Как правило, за ширмой мы до начала фестиваля завозим еще кого-то из участников, да, и это все происходит там, как правило, до глубокой ночи, в последний момент, когда уже выполнили все обязательства перед другими и спокойно, что у всех все в порядке, мы начинаем завозить себя.
1: А не думали устроить показательную эвакуацию? То есть специально подставной байкер там кладет мотоцикл, и вы, значит, подгоняете автобус, там, грузите, вы, публика смотрит восхищенная на это, все снимают на iPhone это дело. Вот, ну, прямо показательное выступление.
3: Показательно сделать не пытались, хотя была возможность продемонстрировать без подставы, да, то есть когда, по-моему, на Питер Мотофесте был звонок, или на Балтик ралли, или там и там, уже не помню, был звонок в момент, когда все уже разъезжались, и были звонки, что люди там поломались, кто-то там что-то там себе сломал, этот, имеется в виду, повредил как-то мотоцикл, надо было увезти, а мы в этот момент уже в обе машины загружали участников, и фургоны физически были заняты, ага. Поэтому мы сказали, слушай, ну, к сожалению, только ждать, вот. А так, конечно, вариант продемонстрировать был. Но мы к нему подошли чуть-чуть по-другому. Вы видели нас на Мотостолице, и вы на Питер Мотофесте, не помню, подходили, не подходили.
1: Вы подходили, вы вот. Даже интервью даже брали.
3: А, ну, все смешалось.
1: Вообще-то, да.
3: Да, вот мы сделали чуть по-другому. Мы в рамках вот этого пятачка, там, места, которое нам выделяли, мы сделали некую экспозицию. Мы поставили фургон и на нем закрепили мотоцикл, и ну, чтобы можно было продемонстрировать, как это у нас все работает, как на пару лет там стоит мотоцикл, как он туда заезжает, какие крепления используются внутри, ну и так далее. То есть мы сделали вот именно в формате экспозиции демонстрацию наших возможностей, нашего оборудования.
1: Ну вот на Балтик ралли, как известно, это не только место, где можно себя показать, но это вообще праздник такой вот для мотоциклистов и для горожан и так далее. И можно там побывать в двух ипостасях. Вот в мучительном виде, это как ты, как вы, то есть, ну, как любой участник непосредственно, кто вот именно прямо там вот организовывает вот это все и является его частью. А можно просто как вот обывателем. Это прямо ты беззаботно ходишь, пьешь пиво, тебе на все пофиг, и только вот слушаешь прекрасную музыку, там болтаешь с кем хочешь, ходишь куда хочешь и так далее. Хотя бы небольшой элемент вот этого хождения куда хочешь у вас получился?
3: Чтобы да, супруга не отмолчалась, это твой вопрос.
1: Нет, а один раз только через дорогу перешли?
2: Нет, мы на самом деле действительно были вдвоем в палатке и были активно заняты, вот, и представилась возможность только когда, ну, там, знакомые подошли, говорим, слушайте, побудьте на нашем пятачке, а мы сейчас хотя бы прогуляемся, посмотрим, потому что я, на самом деле, когда общалась с людьми, спрашивала, что здесь действительно стоит посмотреть, что мы упускаем, стоит здесь, вот, ну, такой список составила, вот мы по этим локациям прошли, ну, правда, было очень интересно, классно, и возвращаясь к предыдущему вопросу, мне настолько понравилось, то есть Константин сказал, что энергия, ну, то есть он устал, а я, наверное, физическое присутствие усталость, но мне настолько понравилось, я настолько была в восторге и в общении с людьми, и вот это вот, ну, это новые для нас разблокированные такие мероприятия. Вот, поэтому было классно. Прям я на самом деле сейчас вспоминаю с какой-то даже ностальгией.
3: В следующем году будем лезть везде?
2: Обязательно.
1: Ну, а что-нибудь из мыслей, что вот все хорошо, но вот хорошо бы развернуть, например, лицом палатку вот как раз внутрь, или хорошо бы, чтобы она стояла на сцене, чтобы Игорь Иванович немножко сбоку, а по центру была бы точка Б, например.
3: Игорь Иванович, это не мы сейчас сказали.
1: Да, это
3: мы. Нас все устраивает. Нам очень все понравилось.
2: Не, нам, кстати, реально все понравилось. И мы, когда уже по факту стояли, ну, обсуждали, что, блин, нам судьба подкидывает всегда какие-то классные места, людей, события. То есть, может быть, мы так смотрим на мир позитивно, но мне показалось, что мы были в очень классном месте. Вот на
1: вы раздали все листовки, которые у вас были? Или были ли они?
3: Слушайте, а наши вот классические уже памятные визиточки. Кстати, сегодня супруга задает вопрос, а сколько визиток мы раздали? Да, у какого процента мотоциклистов Санкт-Петербурга есть визитки? Вот, да, я не знаю,
2: ответьте,
3: я затруднился
2: ответить.
3: Ответьте,
2: пожалуйста, в комментариях.
3: Да, плюсики ставьте, у кого есть, минусы, у кого нет. Привезем. Поэтому визиток пораздавали достаточно много, но я повторюсь, самое основное было, наверное, даже не столько для нас. Я надеюсь, что для наших гостей тоже. Не столько раздать визитки, сколько вот этот элемент общения, которого в работе рабочих буднях не всегда хватает, потому что, ну, какая-то есть задача, которую и клиенту, и нам нужно быстро решить и переключиться на следующую. А здесь, как вы отметили правильно, это все-таки элемент праздника для тех, кто пришел как гость, да, и они никуда не спешат. Поэтому у них было время остановиться, пообщаться. Мы постарались, насколько у нас там хватило нашего внутреннего ресурса, время уделить всем. И вот это было классно, да, не с точки зрения распространения какой-то информации, а просто чтобы с людьми пообщаться. Вот это было.
1: Ну и кроме того, вы, по-моему, единственные были, кто представлял вот такие услуги эвакуации. По-моему, больше не было. А,
3: больше я не видел не ни было, на одном да. из мероприятий.
2: Но у нас еще
3: никого.
2: И прокат был, и люди активно тоже интересовались.
1: А что у вас с прокатом? Ну ладно, давайте об этом попозже. Продолжаем. По Балтикрали пробежимся. Вы везли туда людей обратно, а может быть еще и в другие дни, то есть, например, кого-то в четверг, кого-то в пятницу, кого-то в субботу, я правильно понимаю?
3: Ну, у нас получилось следующее, мы завозили с точки зрения самой организации Балтикрали, мы завозили часть кастом-зоны и ее же вывозили, а с точки зрения перевозки людей, которые не относятся к организаторам, да, ну, просто там катаются, в этом году как-то все кардинально отличается от прошлого. В прошлом году мы все 4 дня, мы прямо плотно ездили, завозили людей на мотоциклах целых. Ну, просто кто-то ехал издалека, да, и хотел вот проехать в колонне, но там в силу каких-то обстоятельств не мог доехать сам, да, или не хотел доехать до Выборга. Вот мы завозили их туда, после мероприятия увозили, кто-то ломался по дороге, то есть всякие такие были события. Кто-то, как это бывает, уже был не в состоянии уехать из Выборга, мотоцикл надо было
1: такое увозить. Тоже бывает,
3: да. И мы вот эти прямо дни мы очень плотно, каждый день по несколько рейсов в Выборг ездили. В этом году мы были к этому готовы, настроены, что будет то же самое. Ничего не произошло. Вот, не было ни поломок, ну, по крайней мере, к нам с такими звонками никто не обращался, мы никого не завозили, не вывозили, то есть у нас участие с точки зрения перевозки мототехники, оно сконцентрировалось и ограничилось только завозом и вывозом кастом-зоны.
1: То есть в этом году все-таки удалось, в отличие от прошлого, окунуться в это,
3: ну, в фестиваль? Сам фестиваль, да. Ну, более, да, в прошлом году мы приехали буквально на час, погуляли, и поэтому вот мы вышли с ощущением, мы, по-моему, даже как-то с вами на эфире обсуждали, что мы вышли с ощущением, что нам прямо не хватило, мы не успели ничего понять. А здесь все-таки мы были как участники раз и где-то там короткими перебежками выбирались, гуляли. И все-таки больше получилось насладиться атмосферой фестиваля.
1: Ну вот если развитие пойдет вашей компании, вы в какой-то момент будете эксклюзивным эвакуатором автомобилей Государственной Думы в Москве, например, и у вас будет возможность выехать уже совсем с другими кредитными картами, с другими возможностями, ну, там будут работать на вас ваши там нанятые рабы, а вы будете уже там, так сказать, отдыхать, то уже хотелось бы, наверное, побывать на Балтик-ралли в качестве гостя, чтобы можно было выпить пиво.
3: Да, на самом деле такая цель, она тоже в голове есть.
1: То есть теперь, если мы вычеркиваем гараж Думы, то идем последовательно, да, все теперь не торопясь.
3: Да, не, ну, в какой-то момент, безусловно, мы стремимся к тому, чтобы компания у нас росла, и все получалось, и там нанимать помощников, да, и замещать, делегировать какие-то вопросы. Конечно, хочется, чтобы настал тот момент, когда на таких фестивалях мы сможем участвовать в качестве гостей, да, чтобы просто прийти и погулять, и не думать о том, что нужно какие-то процессы.
1: Когда просто на росте акций компании просто идут доходы, и ты уже, ну, не думаешь о плохом.
3: Я всегда радовался и благодарил вас за веру в нашу компанию.
1: Виолетта, давайте с вами поговорим. Каково рулить вот таким сложным мужским направлением? И удается ли вам что-нибудь в этом железном человеке по имени Константин как-то подправлять что-то ласково или грубо, я не знаю, как-то вообще? И вообще, вот две головы же лучше, чем одна?
2: Ну, безусловно, да, в нашем случае. Но у нас две головы работают по-разному и на разных направлениях. Так. Поэтому мы управляем одной компанией, но немножко разными сферами. Вот. Ну, в целом, что скажу, я констатирую только сам процесс работы. Вот моя задача, мне кажется, просто
3: освещать
2: то, что происходит. А происходит настолько много, что...
1: То есть вы не контролирующий орган? Вечером не говорите: так, Костя, было запланировано столько. Почему? Где деньги?
3: Просто скажи: он неуправляемый. Двигаемся к следующему вопросу.
2: Нет, у нас немножечко по-другому. Он сам добровольно все не приходится напоминать.
3: Отдать платежей.
2: Да.
1: Ну, а тем не менее, продвижение, промоушен, там дизайн, я извиняюсь, всего вот этого, то, что у вас такое красивое, и оформление, и брендбуки, вот эти все, это все
3: ваше дело. Я сейчас подожгу фитиль. А? Расскажи, как мы приняли решение и почему мы в этом году вообще пошли прокачивать и больше показывать о себе в соцсетях.
1: Да, давайте послушаем.
2: Да, так. Почему?
1: Почему?
2: Ну, на самом деле, очень много причин. Вот, потому что первое, что я даже не знаю, я растерялась.
3: Первое, с чего у нас вообще началось. Первое, с чего у нас началось с тобой, когда родился еще в прошлом году телеграм-канал, да, с вот этим.
1: Ну, господи, ребенок, что ли, думаю, так сказал, в прошлом году.
3: Мы с тобой задались вопросом, что наши, вот когда мы общаемся с клиентами, да, не все люди сейчас до сих пор понимают, что такое перевозка мототехники, да, что транспорт может быть оборудован определенным образом, да, ну и так далее, что есть определенные стандарты там, качества, которые мы, допустим, себе задали, да, и людям это транслируем. Так вот, эта вот трансляция, она должна быть прозрачной, и мы начали показывать, как мы делаем свою работу. Потом потихонечку мы ушли
2: в соцсети
3: да. Пошли уже, как говорится, твои творческие этюды, когда начала подснимать, что-то выкладывать, и пошло-пошло-пошло-поехало. На самом деле, задача была, понятно, ну, показать, как работаем, какие-то сделать там маркетинговые штуки, типа рекламать, как работаем, какие-то сделать там маркетинговые штуки, типа реклама, а потом это произошло, знаешь, как неконтролируемый вброс. Нам просто понравилось и понеслась, мне кажется, просто все подряд туда льется, все, что происходит, и то, что успеваем снять, и но по большой сути, у нас канал называется «Дневник мотоэвакуатора», мы его назвали так. И фактически мы во всех соцсетях, у нас так и получилось. У нас идет дневник. Мы, по сути, показываем каждую...
2: Внутрянка у нас.
3: Да, просто свою жизнь, свою работу.
1: Да вы мне не
3: рассказываете,
1: я подписан, божий день. Я-то вижу. И
3: поздно вы меня завели. Вот, поэтому это просто трансляция того, как мы работаем, с какими ситуациями мы сталкиваемся. И на самом деле мы ловим себя на мысли, что то, что мы публикуем, показываем, там, снимаем, это лишь верхушка айсберга из того, что мы успеваем. Потому что в какой-то момент мы поняли, что каждый божий день он настолько не похож на следующий или предыдущий, что событий настолько много, и они все время меняются, что ну, ты просто не всегда успеваешь это снимать.
1: А есть какой-то физиологический способ это снять? Ну, там, какой-нибудь... Водка. Ну, я не знаю, ну как-то вообще.
3: Это снимает стресс. Хотя контент, наверное, тоже получится тут еще.
2: Я хотела сказать, что у нас вообще в целом превратилось все это в такую стратегию в соцсетях, когда мы показываем, кто мы такие, как мы работаем, какие наши принципы, нашего главного, наше главное лицо, личный бренд. Чтобы человек до момента того, как он пришел к нам спрашивать, а сколько стоит перевоз, чтобы он точно знал, кто мы такие и что мы себе представляем.
1: А да? Костя в главной роли у вас во всех роликах, я смотрю.
2: Да. Но вообще, на самом деле, у нас есть такое внегласное правило, что контент никогда не важнее работы. То есть я просто снимаю процессы, которые на самом деле происходят. То есть у нас никогда нет никаких постановочных кадров. То есть я просто констатирую работу. Угу. Да, пока.
3: То есть поступили предложения.
1: Ты занимаешься эвакуацией, например, кстати, ты подходишь и говоришь: значит, так, Костя, все, остановился. Сейчас я поставлю камеру. Так, сейчас я должна привести себя в порядок. Так, и прямо вот нам нужен час, чтобы снять вот эти 5 секунд волшебные для шортс.
2: Вот так не происходит.
1: Так никак, не происходит,
2: нет,
1: да?
2: Абсолютно. Я уже какой-то такой, наверное, незаметный на площадке игрок. Костя меня не замечает. Он просто делает свою работу.
3: А у нас и не получается постановок, на самом деле, потому что мы какие-то вещи планировали и пытались, но... Я в моменте, когда мы приступаем к работе, я и очень увлечен. Для меня задача и вопрос клиента, он становится на первый план. Я забываю, что мы там чего-то хотели подснять. Да, я начинаю делать работу, вообще не обращая внимания там ни на что, что там надо снять, и она в этот момент успевает поймать какие-то важные там кадры, важные моменты, диалоги.
1: Ты иногда говоришь на камеру, я вижу.
3: Это
1: иногда...
3: все потому, что вы, да, она, меня к этому приучаете.
2: Не, ну без этого никак, да, объяснить, куда мы приехали, что мы сейчас будем делать, это одно. Но когда вот уже в сам процесс пошел, то есть я его уже не торможу, не останавливаю. Но что я хотела сказать про себя, мою задачу какую. Потом начинается самое интересное, когда у меня из 15-20 минут материала нужно это как-то вот, ну, подготовить для короткого репортажа, там в минуту уложиться. И вот как раз-таки я...
1: Подожди, ты сидишь перед компьютером, у тебя открыта программа видео, и ты думаешь, отрежу вот это место. Ну как же, это же мой любимый муж.
3: Мне же это место еще нужно у него. Это место оставлю, ладно.

0: Извиняюсь, да.
1: Ну, вот на самом деле я поняла, что я в этот момент отстраняюсь, чтобы передать какие-то суперважные моменты, которые не напрямую связаны с работой, там что-то подкрутить, а передает отношение наше к конкретной работе, либо погружает в историю клиента, он какие-то фразы. То есть вот как раз-таки задача емко показать, а что же было. То есть, ну, из простой, по сути, перевозки для кого-то, да, показать, что это реально человеческий процесс, где идет запрос клиента, у него какая-то своя история. Мы приезжаем, что-то решаем, что-то как-то общаемся. То есть показать просто наш процесс, но вот чтобы это прям люди нас считали правильно, вот, наверное, так.
2: Ну, такое опять слово. Же, и во всех этих наших попытках показать и снять какие-то вещи, я считаю, что мы все еще учимся, и если сравнить наше первое видео и сейчас, мне кажется, прямо изменения, они очевидны, да, поэтому...
3: А какие-нибудь знает, акции, например, там, любимому клиенту каждая третья эвакуация бесплатно, или там показать эвакуацию...
2: Я все никак не могу определиться, вы за успех нашего бизнеса или не очень?
3: Ну, мне кажется, что можно придумать что-нибудь такое, ну, например, там, каждому 10-тысячному там, покупателю, ну, я не знаю, пиццу.
2: Слушайте, у нас из таких акций, которые спонтанно возникали, была тысячная перевозка, да?
1: Да.
3: А у вас уже была тысяча?
2: Да, мы давно ее переводили.
1: В марте, по-моему, в марте.
2: Не помню. И вот мы как-то просто сидели, и там в очередной раз, там подбивая, как говорится, скучные таблицы и балансы, я смотрю, говорю, слушай, а мы подбираемся к отметке в тысячу. Может быть, рандомно этому человеку сделаем бесплатную перевозку, и вот так и получилось. Причем даже внутри интересно за этим наблюдать. Я не помню, мы уже объявляли, по-моему,
1: что
2: тысячная перевозка будет бесплатно.
1: И ну, условно говоря, что на этой неделе состоится тысячная перевозка, а кто, мы не знаем.
3: А люди звонят во все.
2: Ну, звонки поступают, брони поступают, и ты же видишь, и ты такой, ага, вот он тысячный, а потом хоп, перед ним кто-нибудь там раньше хоп, еще кто-нибудь раньше хоп, еще кто-нибудь. И вот оно так постоянно меняется, но все по-честному, человек, который оказался тысячным, он узнал о том, что ему перевозка бесплатная в тот момент, когда мы перевозку завершили.
3: А, вот так, да.
2: То есть мы не говорили ему ни в момент бронирования, никогда. То есть мы сначала сделали перевозку, и когда он должен был рассчитаться, мы ему объявили, что вот мы запускали акцию, ты тысячный клиент.
3: Единственное условие – оставить отзыв в Яндексе на 16 страницах.
2: Да-да-да, ты и все твои родственники. Поэтому вот такая была у нас штучка. Не знаю, больше пока мы, наверное, никаких...
1: Нет, кстати, с отзывами люди сами спрашивают. Слушайте, нам так понравилось, где оставить отзыв?
2: Привет.
1: То есть мы реально не просим.
2: На Яндекс.Картах мы наконец-таки победили, да, эту историю. Долго у нас не получалось, но теперь мы на Яндекс.Картах есть. .б, мотоэвакуатор нас находит.
3: Давайте посоветуем нашим слушателям прямо сейчас что-нибудь хорошее написать, пока мы послушаем песенку в формате музыкальной паузы. Да. Напомню, компания .б у нас в гостях, эвакуатор, сам великий эвакуатор Константин и его главный мозг. Опять не так говорю, да? Виолет.
2: Я молчу. Все нормально.
3: Давайте.

0: Мотоэвакуатор.б. Комфортная доставка. Я уже забыл, как там красиво звучит в рекламе. Как-то,
1: в слогане, который написан на борту нашего автомобиля, написано, что твой мотоцикл заслуживает первого класса.
0: Нет, у нас такого нет. У нас в эфире другая какая-то идет. Ну, у нас вот какая-то комфортная. Ну, я вспомню потом.
1: Безопасная.
0: Безопасная, да.
1: Вы про отбивку,
0: да.
1: Я понял.
0: Да. Друзья мои, а бывает у вас ведь что-то очень так условно можно, что можно назвать условно благотворительное что-нибудь? Вот денег вы не заработали, просто вот стало жалко человека, ну или душа, или там по пути все равно, какая разница, возьму что-нибудь такое.
1: Ну, кейсы такие бывают, они, не сказать, что прямо суперчастые, но бывают какие-то ситуации, когда вроде бы и непонятно, как считать или не хочется считать. Из таких ярких примеров, которые в памяти, в начале года, по-моему, и, короче, где-то в начале лета уже все, возвращался домой ночью и ехал уже отдыхать. И смотрю, стоит парнишка, не помню, рассказывал про это или нет, стоит парнишка уже на бордюре, там, на пешеходной, короче, дорожке, что-то там ковыряется с мотоциклом. Я понимаю, что что-то не то происходит. На аварийку к нему, а ехал с прицепом, даже не на фургоне, а ехал на машине с прицепом. Я подхожу, говорю, что такое? Я открутился какой-то болтик, в общем, колесо не держится, говорит, надо куда-то ехать. Поговорили, парень школьник. Он, сколько лет ему, не помнишь? Yeah. Что-то то ли 16, то ли 15. Ну, какой-то прямо школьник. 16, наверное, раз ездит на мотоке, наверное, с правами. Ну и разговорились, вот он не доехал до дома, весь увлеченный мотоциклами, и вся семья мотоциклисты. И
2: они подходили на открытие,
1: они к нам подходили
2: точно,
1: всей семьей. Да. И подходили. Тут, знаете, как-то вот просто стрельнуло, что ну надо выручить. То есть все, я его загрузил, отвез, понятно, что он там спрашивал, там, сколько это стоит. Я говорю, слушай, вот душа легла так, ничего не надо, все там, чинись, катайся, и уехали. Из прямо свежих последних вещей это...
0: У вас история, связанная с алкоголем. Да, какая-то душераздирающая.
1: Сейчас должно быть заблерено все. Надписи, предупреждающие, что чрезмерное употребление вредит здоровью. Да. На самом деле ситуация тоже для нас абсолютно нетривиальная, но тем не менее она была, как мы знаем, один из таких крупных и классных фестивалей мотоциклетных, которые в нашей стране проходят. Это фестиваль Burning Wheels,
2: на котором мы были, кстати, в этом году первый раз. Я извиняюсь.
1: Тоже проездом, кстати. Да,
2: что тебя перебило, запомнился этот фестиваль.
1: Но в следующем году он будет более масштабен, потому что они меняют локацию и переезжают с Конаково, если я не ошибаюсь,
0: в Петербург.
1: В Сергиев Посад, по-моему, меня поправят там, кто меня слушает, по-моему, Сергиев Посад, поэтому там организаторы сейчас размахнулись, Арчи размахнулся очень круто, в следующем году надо по-любому ехать. Так вот, мы туда попали, погуляли, все классно, куча эмоций, не так давно, где-то месяц назад, поступает звонок как раз от Арчи, говорит, слушайте, вы, говорит, случайно не едете в Москву, а я как раз на следующее утро выезжаю в Москву, у меня уже рейс. Я говорю, едем, а что случилось? Ну, я-то думаю, что мотоцикл. Говорю, слушай, такая была история. На самом фестивале происходил какой-то розыгрыш, то ли в сети, то ли там, не знаю детали. В общем, разыгрывали ящик пива Burning Wheels брендированного. И победила девочка Вера Верон, кстати, еще раз большие приветы.
0: Наша петербургская.
1: Которая живет в Питере, да. И встал вопрос, как подарок доставить. Вот к нам обратились, сможете, не сможете. Я говорю, ну, конечно, сможем. Все, были в Москве, заехали, забрали подарок, отвезли в Питер, девочки вручили. Все довольны, все счастливы, нам приятно. И это вот такие моменты, которые, ну, собственно, делаются без денег. Да. Из самого свежего вчерашняя ситуация, да, коллеги с Москвы привезли московских гостей в Питер, ну, как это бывает, куда-то дальше кататься в Карелию. И что-то там, ну, произошло с аккумулятором. Все, аккумулятор не держит, мотоцикл доехал до заправки, заглушили, больше завестись не смогли. Все, нам звонят, надо как-то помочь, там, запустить, что-то сделать. Мы приехали, то есть понятно, что там не перевозка, надо там просто с бустера запустить мотоцикл, чтобы он завел, чтобы они доехали
0: у тебя
1: до сервиса.
0: Есть в машине, да?
1: Да, в каждой машине есть бустер. На всякий пожарный, для таких пожарных ситуаций. Приехали, даже поснимали, все, поехали там, поснимали с их позволения немножко контента, запустили, ребята завелись. Вот. Ну и, собственно, денег мы с них не просили, но это из разряда, когда тебе уже там в карман засунули, сказали, нет, нет, возьми. Я говорю, хорошо, спасибо. Ну, изначально ехали просто помочь, чтобы у людей не срывался отпуск, чтобы они как-то, ну, достигли цели, ради которых приехали, поехали, покатались.
2: Тем более, они только в начале были.
1: Вот, да, да, да, вот, они только приехали. Вот их привезли, они только сели, должны были поехать дальше в Карелию, все у меня уже заплетается. В Карелию. В Корею.
0: Может быть.
1: Может быть, да. И заехали на заправку заправиться, заглушили мотоцикл, не смогли завестись. Все, вот прямо на ровном месте начало путешествия.
0: Расскажите про услугу мотошаттл, вот у вас написано. Что это такое?
1: Я?
0: Давай. Она вообще у вас есть?
1: Не, она у нас есть, я все просто пытаюсь дать
2: слово. Нет, да, я слушаю, мне вообще классно. Я, вот,
1: я сейчас его поправлю, если он будет неправ. В начале года, когда мы с вами встречались, мы декларировали, объявляли, что мы в этом году запускаем рейсы на Москву и начинаем перевозки Москва-Питер. Пока вот такое короткое расстояние. Весь год, ну, полгода, да, еще год не закончился. Мы активно с этим работаем, и так получилось, что ну, реже, чем раз в две недели мы не ездим. Уже практически каждую неделю или чаще у нас машина ездит до Москвы и назад. И вот
0: то прям... есть это не специально так вышло, это просто вот объективно по заказам, да? Вот.
1: Да, да, да, да, да. То есть мы активно эту историю пытаемся развивать, набираем заказы. Ну, бывают, конечно, всякие ситуации, когда там и не очень успешные рейсы есть, но тем не менее, даже если остается один человек, если так получилось, что все рассыпались, мы все равно едем, если мы эти обязательства на себя взяли.
0: То есть ты имеешь в виду, что иногда можно вернуться в холостую?
1: Бывает и такое. Бывает по-разному. Один из последних рейсов у нас был так, что была заявка на перевозку 4 мотоциклов в Москву.
0: Ага.
1: Но к моменту выезда машины что-то у людей там, жизненные обстоятельства изменились, и причем у троих из четверых.
0: И получился,
1: и
0: один,
1: получился,
0: да?
1: один мотоцикл. Ага. Вот. И, а куда ты денешься? Человек этот один, он же тебя ждет.
0: Ну да.
1: Ну и поэтому поехали. Там, конечно, попытались немножко это все дело там.
0: А вы где-то на контроле в какой-нибудь логистической компании не состоите? Может, вам закинули бы туда, ну, не знаю, там, свинину килограмм 600,
1: мы
0: там
1: еще чего-то.
0: Ну что-нибудь.
1: Нет, мы такое не возим. Много раз это обсуждали и пробовали. Как-то все-таки мы создали фургон, создали этот бизнес для перевозки мототехники. Мототехники в том числе очень дорогой, поэтому ставить рядом там с дорогим мотоциклом за несколько миллионов какой-нибудь килограмм свинины, который лапкой или хвостиком поцарапает дорогой кофр из трех цветов, ну, наверное, не та репутация, к которой мы стремимся. Поэтому стараемся ничего лишнего не грузить. Вот. Мотошаттл работает, он работает достаточно активно, все получилось, мне кажется, успешно и развивается.
0: А сколько времени занимает?
1: А он и потому и шаттл. Мы стараемся делать это очень быстро. То есть практически самый рекорд мы за день успеваем съездить туда и назад. Это когда не очень большая загрузка.
0: То есть это рано утром выехал и вечером поздно вернулся уже домой.
1: Да, это самое быстрое, что у нас получалось. А так, как правило, день туда, день назад. То есть, грубо говоря, два дня туда-обратно мы съездили, все развезли и все.
0: А это зависит еще от скорости того, как ты передал, да? Там тоже можно вот сам процесс отдать мотоцикл, тоже иногда,
1: ну,
0: можно.
1: Где берешь, как складывается логистика, да, потому что бывает так, что у тебя совпадает по заказам, что ты, грубо говоря, там в рамках одного района по Москве катаешься, а бывает, что ты ездишь вообще по всей Москве, там в разные точки. Понятно, что все это влияет на время, насколько ты оперативно справился. У людей бывает уже что-то меняется, да, там, не знаю, ты в город заехал, какая-то авария, и ты вместо 30 минут простоял 3 часа. Да. То есть есть вещи, от которых ты не застрахован. Но, тем не менее, мы стараемся сделать так, чтобы за два дня мы вернулись. То есть один день у нас доставка всего до Москвы, и второй день мы должны уже все привезти
2: назад.
1: Я
2: извиняюсь, перебью. Ты так в общем говоришь. Просто хотел сказать, что у нас доставка от двери до двери. То есть мы здесь забираем четко по адресу и доставляем в Москву четко по адресу. То есть человеку не нужно никуда ехать, вот, ни в какую точку Москвы. То есть мы конкретно ему...
0: Не, ну там-то кто-то принимает. Это не то, что вы прямо к подъезду оставили, выгрузили и уехали?
2: Нет, нет, это нас, конечно, мы там созваниваемся с людьми, то есть они нас ожидают. Я к тому, что мы развозим, действительно, это занимает много времени.
1: Клиенту не нужно
2: времени.
1: Никуда ехать за мотоциклом, угу. Да, ему доставляют в то место, где ему удобно его принять. Вот.
0: Окей, да, давайте с шаттлом тогда закончим, он работает, да? Еще вопрос, что с прокатом?
1: Слушайте, с прокатом здесь, наверное, можно так сказать, есть и плюсы, и минусы, да? Мы очень много сил продолжаем вкладывать в перевозку, плюс участие во всяких этих фестивалей, оно немножко подзабрало ресурс, и мы не смогли так сильно, наверное, толкнуть эту историю, как хотели, но, тем не менее, прокат работает, люди обращаются, люди катаются, мотоциклы в порядке, то есть можно сказать, что для первого года все получилось успешно.
0: Слушай, вот. А тут в этом бизнесе прокат, вот как лучше его организовать? Скажем, 5 мотоциклов, и они все очень дорогие, это очень дорогая услуга, пускай она будет редко, но если она есть, она покрывает, как бы, ну, в целом, так сказать, размазывает эту сумму на задуманное. Или купить много дешевеньких мотоциклов, сдавать их недорого, и весь вот этот вот, ну, геморрой — плохое слово, да, но вот, вот в общем с такими трудностями.
1: Но отражающая ситуация.
0: Да, да, и тоже пытаться выйти на эту же сумму. Вообще, вот как лучше? Мало и дорого или много и дешево?
1: Так, а лучше для кого? Здесь же надо, наверное...
0: Хороший вопрос.
1: Надо выбирать под себя. То есть, что себе ближе? Работать с вот этим там эконом-сегментом, да, много мотоциклов, дешевый прайс, или работать с премиум-сегментом. Да. Тут все зависит от того, куда тебя самого душа тянет. Да. Тут нет какого-то рецепта более правильного. То есть, вы уже, в принципе, это все сказали. Будет у тебя большой парк с дешевыми мотоциклами, да, они будут ездить чаще, но ты их будешь чаще обслуживать и так далее и тому подобное, и там нюансы, связанные с клиентами, тоже будут. Более дорогой парк, он у тебя будет дольше стоять, но к тебе будет приходить совершенно другой клиент, который ценит это качество.
0: То есть в таких случаях, когда не знаешь, куда качнуться, ты идешь к жене, я так понимаю, да? Виолетта сидит и думает, так, что ему ответить, да?
1: Бывают ситуации, когда я не знаю, куда качнуться. Да нет, у меня на самом деле в этом плане нет сомнений, куда идти. Мне явно ближе вторая модель, когда это более дорогие мотоциклы, менее частые поездки, но совершенно понятно, что да, это там дороже, но мотоцикл ездит реже.
0: Все-таки есть вот эта отсечка ценой, отсечка, ну, таких людей, ну... Никого не хотим обидеть, но вот эта бюджетная, если часть, она такая отсечена, то оно и как-то и спокойнее.
1: У нас здесь надо понимать еще, как у нас организовался прокат. Да? Мы это обсуждали. Прокат организовался из тех мотоциклов, которые у меня были. Я их не покупал целенаправленно по то, чтобы этот прокат конкретно организовать. Да? У нас только Харлеи, 6 Харлеев. Это само по себе недорогое удовольствие Харлеи, как в покупке, так и в обслуживании, в эксплуатации. Вот, поэтому здесь сделать их дешевыми с точки зрения сдачи в аренду, ну, я, допустим, не представляю как. Да, это само по себе история дорогая. Поэтому тут прайс, который сформирован для выдачи в аренду, там даже несмотря на там, небольшие пакеты по 5-10 часов, там, а дальше суточные, он и так, наверное, не самый низкий, который можно найти какой-нибудь спортивный или китайский мотоцикл. Да? То есть это совершенно разные сегменты, которые сложно сравнивать. И здесь цена, она становится отсекающей для ряда потребителей не потому, что мы ее хотим такой сделать, а потому что естественным образом, чтобы эта экономика работала, ты приходишь к какой-то цифре, которую, ну, не все могут потянуть. Ребята там, студенты или там школьники, которые сдали на права, ну, наверное, они еще просто столько не заработали. А ребята с достатком, пожалуйста, welcome, да.
0: Ой, слушайте, ну, в целом, я вот смотрю на вас, глаз радуется, во-первых, во-вторых, думаешь, ну, вот молодцы, в общем-то, начали, ну, довольно-таки с такого ну, из ничего, собственно, вот это вот все, да. И я вижу такой генезис позитивный. Ну, я не знаю, может быть, Виолетта кормит вкусно тебя, я не знаю, если у тебя все время хорошее настроение. Вот это...
2: Румянец.
0: Хочется думать, что это в том числе и от того, что все-таки как-то бизнес...
1: Это давление, как-нибудь...
0: 10 на 200?
1: Примерно так, да.
0: Нет, ну, давай перефразируем, да, вопрос. Ощущается ли какое-то развитие? Вот сам как думаешь?
1: Развитие однозначно ощущается. Однозначно ощущается. Это мы видим и по обращениям. Это мы видим. Вот для меня критерий важный, который я всегда подчеркиваю. Да, может быть, мы еще далеки от тех финансовых там звезд, к которым мы хотели бы прийти. Да, но мы видим, как реагирует на нас рынок. Мы видим, какие люди к нам приходят. Мы видим, что работает сарафанное радио. Нас рекомендуют дальше. Мы видим отзывы, про которые мы с вами говорили. И не только те, что опубликованы, а то, что люди нам говорят, когда мы выполняем работу и для нас, это очень важно. Мы понимаем, что вот эта подпитка, нам как раз вот эта реакция обратно, она и говорит, что мы двигаемся в правильном направлении.
2: Да, я, кстати, хотела...
1: Рост подписчиков в соцсетях, как бы это было не банально, да, в эру, когда тут все пытаются что-то снимать, да, люди подписываются, значит, что-то им там любопытно, интересно, потому что это уже, это небольшие еще цифры, но это явно больше, чем круг наших знакомых, которые, естественно, вначале всегда там подписываются, чтобы поддержать, да, да, мы его уже давно перешагнули.
2: Я, кстати, тоже хотела добавить, что вот благодаря тому, что мы участвовали вот на мотофестивалях, у нас была возможность общаться с людьми, да, и когда мы что-то начинаем себя презентовать, и нам люди говорят: не-не-не, мы вас знаем, у нас есть ваша визитка, мы на вас подписаны в соцсетях, ребята, вы классные, крутые, продолжайте. Но это просто настолько мотивирует, я, да, даже не знаю, дальше. это просто вот из-за этого вот эта энергетика, она просто не останавливается.
0: Вот смотри, вот опять у него суровое лицо, ты вообще, вот когда снимаешь его, ты говоришь: Костя, улыбка, Костя, я думаю, улыбается другой человек.
1: Короче, развиваемся, это точно. По внутренним ощущениям, да, вперед двигаемся. Много еще планов, много еще целей, много еще всего, что мы там
2: себе нарисовали.
1: Да, то, что мы себе нарисовали, мы к этому не приблизились еще, наверное, даже и на 1%.
2: Так
1: очень
2: что, да,
1: хочется,
2: ребята, готовьтесь.
1: Хочется дальше двигаться, развиваться.
0: Давайте технически. Что сейчас из себя представляет точка Б? Один автобус, два, 10, что там у нас?
1: В этом плане пока сильно ничего не изменилось. У нас 20 металлических фургона, по оборудованию все так же, тоже там ничего не добавилось, мы пока не придумали, что еще сделать, то есть каждый фургон оборудован аппарелью, она идет во всю ширину, ну, вот этого въезда в фургон, так скажем, да, вмонтирована прямо в пол, то есть никуда там она не может не сдвинуться, ничего там не произойдет при загрузке и выгрузке, мы по ней заезжаем на мотоциклах, чтобы было понятно, насколько это надежно.
0: Я видел, у Славы Басмача, я видел, да, там, да, да, там эти все
1: вот
0: загрузки.
1: Слава,
0: да?
1: Басмач, привет, да, он один из тех, кто прямо не боится на нее заезжать, и это очень круто, потому что иногда в сервисы приезжаешь, люди водят, говорят: поедешь? Не-не-не-не.
0: Я еще поясню, Слава особый экстремал, потому что он сам весит как Харли Дэвидсон, и получается такая нагрузка, и он ее не боится, смотри.
1: Нет, там нагрузка выдержит, там все в порядке. Вот, внутри установлены ловушки, крепежные рейки там в разных плоскостях, чтобы можно было разного класса мотоциклы цеплять, чтобы нигде там не касалось, ремни не касались там пластика, еще чего-то. То есть все сделано максимально безопасно для перевозки техники.
0: А есть ощущение, что хорошо бы еще один-два, вот по запросам, или пока нормально?
1: Нет, пока мы настолько не загружены, чтобы дальше что-то там подращивать, надо справиться с этим. Вот. Мы почему и переключились на то, чтобы вот мощности мы нарастили в прошлом году, да, у нас появился второй фургон. А сейчас мы хотим все-таки, чтобы про нас чуть больше народу узнало, потому что вот как Виолетта говорит, да, там последние события, всякие массовые фестивали, уже, да, люди говорят: мы про вас знаем. Вот. Но тем не менее это не все 100%. Да, есть еще многие люди, которые нас не знают.
0: Сейчас прозвучало угрожающе. Вы еще нас узнаете.
1: Ну, в добром ключе, но да, вы нас обязательно узнаете. Мы к этому стремимся. Да, мы хотим, чтобы люди про нас знали. Мы хотим, как говорится, большему количеству людей помогать и решать какие-то их задачи и вопросы.
0: А есть какие-то планы, может быть, на зиму? Знаете, вот как вот в той же Германии, например, выходит автомобиль Mercedes с конвейера, и его сразу покупает компания такси. И его загоняют в желтую пленку весь, и он уходит в такси. А в вашем случае, например, 1 ноября вы снимаете пленку со своего автобуса .б, и там написано перевозка, например, там, ну, я не знаю, там огурцов, или там перевозка лыжников на склоны, там куда-нибудь. То есть как-то резко поменять профиль и заработать еще и зимой.
1: Нет, профиль мы не меняем, основное направление у нас остается.
0: Сюда издалека как зашел, да?
1: Перевозка мототехники, да, все-таки мотоцикл у нас составляет, ну, наверное, 99% все-таки.
0: Но востребованность перевозок, не такая, да, но или при как? Этом... Или зимой тоже?
1: Ну, зимой понятно, что кратно меньше, но тем не менее какие-то там перевозки есть. Посмотрим, как у нас вот этот наш мотошаттл заработает, да, с точки зрения перевозки на Москву и назад зимой, потому что люди продолжают покупать технику, ну, летом многие добираются сами. А зимой ты уже этого не сделаешь. Поэтому, ну, посмотрим, в этом плане это будет новый момент. А что касается альтернативных видов транспорта, у нас, в принципе-то, все готово и оборудовано, в том числе под перевозку и квадроциклов, и снегоходов. То есть у нас за 5 минут трансформируется фургон в... фургон, который может перевести снегоход. То есть на аппарелях у него появляются направляющие.
0: То есть прямо этими лыжами
1: заезжает? Прямо этими лыжами он заезжает по аппарели, по направляйкам. В кузове тоже уложен специальный там второй пол, чтобы ничего там не царапалось и так далее. Тоже направляющие, грунтозацепы. То есть совершенно спокойно все заезжает, выезжает. Опять же, если техника не на ходу, лебедка никуда не делась, она затащит что угодно. И снегоход, и квадроцикл. Поэтому это мы перевести можем без проблем.
0: На зимней резине, я надеюсь.
1: Хотел пошутить. Да, конечно, на зимней резине, чтобы никого не пугать.
0: Так, давайте какой-нибудь итог подводить позитивный. То есть точка Б живет и развивается.
1: Однозначно. Однозначно. И никуда не денется.
0: Ну, будем надеяться, да. Что еще хотелось узнать, появились ли какие-то друзья, которые прямо вот не только стали друзьями, но еще и как-то в бизнесе это все разрослось. Вот вы поперезнакомились с дилерами, с разными, может быть, клубами, и какие-то связи образовываются. Ну, не только вот перевез и получил там свою копейку, ну, большую пускай даже, а что-то вот как-то в большее перерастает.
1: Я даже не знаю.
2: Мне кажется, этот сезон просто супер классный по связям. То есть мы многих людей не знали. И как раз-таки возможность поучаствовать вот во всех фестивалях дала нам, ну, просто, мне кажется, очень много связей. То есть,
1: ну, я бы сказал так, появилось достаточно много новых знакомств, прямо очень разноплановых, да, но чтобы это переросло в какие-то сильные там коллаборации, еще что-то, ну, наверное, этому надо время дать. То есть сейчас это этап, когда мы достаточно серьезно вот нарастили именно эти знакомства, там, самых разных людей, кого мы еще в прошлом году не знали. Вот куда это выведет с точки зрения бизнеса, возможных каких-то взаимодействий, пока рано говорить, никаких проектов там совместных ни с кем не родилось.
0: Когда у вас годовщина создания компании? Ну, чтобы праздник не пропустить.
2: В октябре, по-моему.
1: Ну, в октябре 16-го, по-моему, нет?
2: Ну, слушай, я не помню. Да.
1: Мы условно за день рождения компании приняли дату регистрации ИП. По-моему, это 16 октября, если не ошибаюсь. Потому что мы зарегистрировали, а точка Б, вот как бренд, родилась чуть-чуть попозже, после Нового года. Мы за зиму это все придумали. Поэтому, ну, в общем, где-то октябрь, по-моему.
2: Ну, нам надо вспомнить, скоро октябрь.
1: Хорошо.
2: Нам надо отметить
0: какой-нибудь, да, какой-нибудь
2: корпоратив.
0: Кейтеринг.
1: Пощады.
0: Там, да. Что-нибудь такое, чтобы запомнилось нашим замечательным слушателям. И
1: как вашим, вы любите, и стрельба, и да, на Невском, воздух.
0: Ну, что у нас, наверное, напоследок будет закрытием этого сезона? Вы как-то к нему там готовитесь?
1: А вот, честно говоря, как-то пока и не готовились.
2: Мы еще не готовы закрывать.
1: Да.
2: Мы еще в процессе.
0: Нет, ну, будет общегородское. Ну, это тоже, в общем, они стремятся сделать что-то, ну, похожее. Не то, что на фестиваль, но все-таки на некий мотопраздник. И там присутствуют разные компании, тоже представляют и технику свою, и так далее. И вы были в прошлом году, или даже в этом на открытии.
1: На открытии.
2: Да,
1: открытие. Да, да, да. Первый был наш, да, эпизод.
0: А с точки зрения именно профессиональной, кого-то довести туда, или, может быть, кто-то хочет закрыть мотосезон на прокатном мотоцикле и так далее?
1: Слушайте, с точки зрения запросов, так далеко он же у нас когда? В конце сентября, по-моему.
0: Не могу знать пока.
2: Да,
0: наверное.
1: В общем, запросов именно на участие там с точки зрения завоза кого-то, вывоза еще не было. Запросов на прокат, на закрытие пока тоже не было. Поэтому мне кажется, что это, ну, чуть-чуть преждевременно, ближе к делу что-то обязательно родится. И мы сами еще про закрытие не думали, это точно.
0: Костя, улыбнись.
1: Фраза дня, да? По мне видно, да, что я немножко вымотан сезоном.
0: Ну, да, это понятное дело. Ну, что поделаешь. Действительно, есть некое такое. Ну, не то, что усталость. Еще, знаешь, обида бывает, особенно в августе, что вроде лето уже заканчивается.
1: А я так и не покатался.
0: Да, столько всего
1: планировал. Я только всех катал.
0: Будем завершать. Давай, пожелаем всяческих успехов, удачи. Принимаются любые идеи, правильно? И по развитию, и креатура.
1: Мы всегда открыты, потому что, да, я говорю, мы не все можем придумать сами, да, какие-то вещи нам подкидывают, мы их там докручиваем, додумываем, что-то делаем, а так, что межсезонье близится, отчаиваться, конечно, не надо, вот, зимнее хранение будет однозначно, так же, как в прошлом году, ну и за зиму наберемся сил, будем чаще улыбаться, и надо помнить, что за зимой всегда приходит лето.
2: Ну, я тебя хотела сказать, подписывайтесь в наши соцсети, чтобы следить за нами, что мы будем делать зимой.
1: А ссылочка, как там он говорит, а ссылочка будет здесь под видео, да?
0: Да, ссылочку поставим. Ну и еще в порядке информации, если кто хочет брелок от компании, очень симпатичный брелок от компании .б, у нас целую горку нам привезли, заезжайте, Глухоозерское шоссе, дом 18, всем выдадим совершенно бесплатно. Спасибо большое, .б, Виолетта и Константин, успехов, удачи.
1: Всегда рады вашим приглашением.
0: Счастливо, до свидания.

0: Дорожная обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга Ленинградской области произошло 311 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 14 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибших нет. Ранения различной степени тяжести получили 17 человек, в том числе трое детей. По мототранспорту за сутки произошло одно дорожно-транспортное происшествие без пострадавших. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2: Моторадио. The best of hard and heavy.

0: Riddle Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Тем не менее, детейлинг, в принципе, это просто глубокая очистка. Это просто вот то, что есть, то, что запылилось, там немножко шероховатым стало заполировать, и оно заиграет как бы старыми красками. Это понятно. А как быть, если есть сколы такие вот до металла? Вот ты заезжаешь на автомобиле, например, на какой-нибудь детейлинг, у тебя там здесь у тебя скол, тут уже ржавчинка, там уголок двери, ну там в районе фар, капота. Я раньше понимал, что вот это детейлинг, когда красочкой чуть-чуть туда капают. То есть сначала до металла все вычищают, чтобы там... А на мотоциклах как?
2: То же самое. Ржавчину также убираем, ну, если это возможно убрать. Потому что есть вещи, где ты убираешь ржавчину, видишь, там просто металл, либо хром вспучился. То есть уже кратеры, ну, ты очистил, но кратеры остались, ты уже ничего не сделаешь, к сожалению.
1: Кратеры, здесь. Такое слово.
2: Ну да, да. Там реально выглядит, как будто это жерло вулкана, но только с ржавчиной, а не с лавой. А царапины, сколы и прочее... Тоже можно закапывать, но в цвет практически нереально попасть, потому что на машины у тебя есть палитра цвета, да, ты можешь пойти в какой-нибудь автомагазин, магазин, который краской торгует, они по палитре просто там тебе налили пробничек такой, ну, маленькая-маленькая баночка, да, подкапал. На мотоциклах так не работает. Берешь элемент какой-то, который можно снять, может баг, не знаю, и идешь с ним в магазин, даешь, говоришь, ковариству, вот, подбери мне, пожалуйста, ждешь там несколько дней, иногда неделю, и вот ради вот этой маленькой точечки, царапочки, так происходит. Только на круг это выходит куча денег, и человек, для которого ты это делаешь, чаще всего такой, так, вот эта царапина, которая там 2 сантиметра, ее, чтобы закапать, надо
1: такую-то сумму денег. 100 тысяч рублей.
2: Ну, не 100, конечно, намного меньше, но тем не менее, обычно отказываются все. Но это можно брать при большом желании. Тут же у нас есть цифра только от, а до скольки у нас нету финиша, потому что по вашему ТЗ можно что угодно сделать. А на мотоциклах чаще всего, особенно на Харлей, достаточно дорогая и сложная покраска, поэтому там и краска стоит достаточно дорого.
0: Riddle Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете. Do you want a good music? Best.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Art Moto Garage представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минуты.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи! Группа Beatles на Моторадио.
3: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как Apple Jam.
4: Apple Jam.
5: Полная антология Beatles от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.

Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой. Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров. Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. Региональное управление госавтоинспекции информирует. На территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области стартовало профилактическое мероприятие «Мотоциклист», которое направлено на профилактику с участием водителей мототранспорта. В целях повышения уровня безопасности дорожного движения на автодорогах Санкт-Петербурга и Ленинградской области, профилактики аварийности с участием водителей мототранспорта, сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения. Данное мероприятие будет проходить до 23 августа 2026 года. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
0: Дорожная обстановка.
2: Моторадио. Возьми с собой музыку.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день в 1750 году родился Антонио Сальери, итальянский композитор и педагог. Учениками Сальери были Людвиг ван Бетховен, Франц Шуберт и Ференц Лист, которые всегда с любовью вспоминали своего учителя. Сальери и Моцарт действительно принадлежали к разным музыкальным школам, которые весьма пренебрежительно относились друг к другу. Возможно, поэтому и возникла легенда о том, что Сальери отравил Моцарта. Однако Сальери никогда не завидовал Моцарту, потому что с его точки зрения музыка Моцарта была сиюминутной попсой. Современные специалисты долгое время полагали, что Моцарт скончался от почечной недостаточности, которая могла возникнуть при длительном употреблении распространенных тогда медицинских препаратов. Однако в последнее время прояснилось, что причиной смерти Моцарта могли стать обыкновенные паразиты, которых он нахватался, поедая зараженную непрожаренную говядину. Во время одной из своих гастрольных поездок Моцарт пристрастился к нежнейшим английским бифштексам с кровью, которые так поразили его воображение, что он писал об них своей жене. Описание заболевания в точности совпадает с историей болезни Моцарта. С другой стороны, хотелось бы узнать, кто надоумил его заказывать отбивные из сырого мяса. А великий Сальери к смерти Моцарта никак не относится. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Real rock music.

0: «Артмото Гараж». Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Давайте перейдем к другой замечательной женщине, которую зовут Татьяна Мотоледи. У нее большой проект. Вы хотели рассказать что-то?
2: Татьяна, наша любимая. Напоминаю, что у нас сейчас проходит конкурс, видеоконкурс «Россия от края до края». Это такой конкурс в рамках проекта «Арт-мотогаража» совместно с проектом Татьяны Мотоледи. Нужно снять 3-минутное видео, отправить нам на согласование. Напоминаю, что у нас целых 4 призовых места. 3 – это согласно тому, что выберет конкурсное жюри. И одно – это приз зрительских симпатий. Напоминаю, что мы за первое место разыгрываем шлемы модуляры фирмы АГВ.
1: Цены немалой.
2: Цены немалой, да.
1: Но это важно сказать, да, что да, это да. Такая, подарок такой, достойный.
2: Один шлем 50 тысяч, по-моему, или 51 стоит, что-то такое. Uh-huh. Вот, а за второе место мы разыгрываем комплект одежды Starks. И за третье место комплект дождевой от фирмы Dragonfly. Так что участвуйте, присылайте нам видео посмотреть. Все у нас тоже указано на сайте и в группе ВКонтакте.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
3: Подробности в интернете.
4: Новая музыка на Моторадио.

0: Моторадио. Возьми с собой музыку.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордовинт МС». Представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
2: Подробная история великих рок-групп. Хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока. По понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
3: Экстремальный автомобильный спорт.
4: Практики бездорожья.
5: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроад для всех». Каждый вторник в 14.00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроад для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроад Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14.00.
6: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.

8 вечера в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.

0: волне хорошего настроения.
1: «Тяжелый вечер». Авторская программа Егора Антонова о тяжелой музыке.

привет, дорогие друзья! С вами Егор Антонов и программа «Тяжелый вечер». Сегодня у нас тема, которую я, честно говоря, давно хотел затронуть. Немецкий металл. И вот тут я практически уверен, что у процентов 90 слушателей сейчас в голове автоматически прозвучало «Ду! Ду хаст!». Ну, конечно, «Рамштайн». Куда же без них? Если спросить человека, который вообще не слушает тяжелую музыку, назвать немецкую металлическую группу, он, скорее всего, назовет «Рамштайн». Если попросить назвать вторую, тут уже начинаются проблемы. Кто-то вспомнит «Скорпионс», кто-то, возможно, «Аксепт». А дальше все. Человек начинает смотреть на вас с выражением «Я назвал тебе аж две целых группы. Чего тебе еще хочется?» А хочется, честно говоря, еще очень много, потому что немецкая металлическая сцена — это огромная история. Тут есть хард-рок, heavy-metal, power-metal, trash, industrial, EBM, Neue Deutsche Härte. И, что особенно прекрасно, средневековый рок. Да-да, тот самый средневековый рок с волынками, лютнями и арфами. И вот как Германия дошла от Scorpions до людей, которые берут электрогитару, волынку и говорят «А почему бы и нет?», сегодня и попробуем разобраться. Начнем немного издалека, потому что нельзя просто взять и сказать «В 1994 году появился Рамштайн, и все». Ну, появились. А что до них-то? Немцы 40 лет сидели, смотрели на усилители и ждали? Нет, конечно. Хотя, если судить по сложившимся стереотипам, можно подумать, что до «Рамштайн» Германия вообще существовала исключительно ради производства пива, сосисок и автомобилей. Но рок там появился довольно давно. Особенно интересными были 60-е и 70-е. В Западной Германии развивается то, что позднее получит название «краутрок». И это очень интересная штука. Кан, Амон Дул, Гуру Гуру, Танжерин Дрим, Крафтверк. Причем музыка у этих людей могла быть вообще какой угодно. Психоделика, эксперименты, электроника, длинные композиции, странные ритмы. Музыку, которую иногда слушаешь и думаешь, это вот сейчас композиция началась или у кого-то просто холодильник сломался. Давайте послушаем небольшой отрывок песни Autobahn группы Крафтверк, чтобы понимать, что лежало у истоков немецкого металла.

как-то так. Пока не слишком похоже не только на металл, но и вообще на тяжеляк. Но именно здесь проявляется одна важная вещь – любовь к электронике. Синтезаторы, электронные ритмы, эксперименты со звуком. И потом, через пару десятилетий, все это совершенно неожиданно встретится с металлом. Но пока еще

0: соло и гитары. Уда Диркшнайдер. И вот этот знаменитый немецкий подход. Если можно сыграть тяжело, зачем играть просто громко? Accept становится одной из важнейших немецких heavy metal групп. И к 80-м Германия уже имеет довольно серьезную металлическую базу, а дальше начинается самое интересное.
1: Тяжелый вечер.
0: В 1984 году в Гамбурге появляется Halloween. И вот тут немецкая металлическая сцена начинает разгоняться. Speed metal, power metal, скорость, мелодичные гитарные партии, вокал, соло, еще одно соло, еще одно. И тут барабанщик смотрит на часы и такой: «Ребята, нам вроде как через 10 минут заканчивают». «Ничего страшного», — отвечает ему, — «мы успеем доиграть быстрее». И доигрывают за 5 минут. Предлагаю оценить трек, который фанаты называют чуть ли не гимном power metal. Eagle Fly Free от Halloween.

Вот примерно так это и ощущалось. Хэллоуин становится одной из ключевых групп европейского power metal. Но параллельно развивается совершенно другая сторона немецкой сцены, гораздо более злая, гораздо более грязная — trash metal. И здесь Германия вообще выдала миру замечательную троицу — Creator, Sodom и Destruction. Если вы никогда не слышали немецкий трэш 80-х, представьте себе человека, которому сказали: «А сыграй нам агрессивную музыку». Он, ехидно улыбнувшись, отвечает: «А с удовольствием». И выкручивает все ручки на усилителе вправо. Трэш-сцена становится очень важной частью европейского менталитета, и к концу 80-х Германия уже имеет собственную сильную металлическую традицию. Но потом происходят события, которые изменят не только страну, но и ее музыкальную индустрию. Падает Берлинская стена, Германия объединяется, и музыкальные сцены Востока и Запада начинают пересекаться. А это, друзья, очень интересный момент, потому что в Германии уже существует огромное количество разных музыкальных направлений. Есть металл, есть панк, есть готическая сцена, есть индастриал, есть EBM, есть электронная музыка, есть Neue Deutsche Welle. И музыканты начинают делать то, что все музыканты любят делать испокон веков. Брать чужие идеи и говорить: «А если вот это вот прикрутить сюда?» И постепенно формируется то, что позднее назовут «Neue Deutsche Härte» — «Новая немецкая тяжесть». Название, конечно, «Оторви и брось». Звучит так, будто Германия выпустила новый строительный материал. «Уважаемые граждане, представляем новую немецкую тяжесть, теперь на 17% тяжелее предыдущей». Но это действительно музыкальный термин. Тяжелые гитары, электронные элементы, механические ритмы, низкий мужской вокал и, главное, немецкий. Делать испокон веков. Брать чужие идеи и говорить: «А если вот это вот прикрутить сюда?» И постепенно формируется то, что позднее назовут «Neue Deutsche Härte» — «Новая немецкая тяжесть». Название, конечно, «Оторви и брось». Звучит так, будто Германия выпустила новый строительный материал. «Уважаемые граждане, представляем новую немецкую тяжесть, теперь на 17% тяжелее предыдущей». Но это действительно музыкальный термин. Тяжелые гитары, электронные элементы, механические ритмы, низкий мужской вокал и, главное, немецкий язык. И вот тут появляется группа, о которой стоит поговорить отдельно. И нет, это не «Рамштайн», это «Умф». 1989 год. Вольфсбург и трое парней: Дерогой, Флукс и Крэп.

0: Умф становится одной из групп, которые помогают сформировать тот звук, который будут позже связывать с Neue Deutsche Härte. И вот что мне здесь особенно нравится. Они не сидели и не ждали, пока кто-нибудь придумает жанр. Они просто брали то, что им нравилось, и смешивали. А потом выяснялось, что именно это и станет важной частью немецкого тяжелого рока 90-х. Но Умф были не единственными, потому что где-то неподалеку уже собралась группа, которая очень скоро скажет миру: «Готовьтесь, теперь будет действительно жарко».
1: Тяжелый вечер.
0: Ну что, дождались? Рамштайн, Берлин, 1994 год. Рихард Круспе, Оливер Ридель, Кристоф Шнайдер, Тиль Линдеман, Поль Ландерс и Флаки Лоренс. Вот тот самый неизменный до сих пор состав. Причем у будущих участников группы уже был музыкальный опыт еще во времена ГДР. И это тоже интересно, потому что Рамштайн появляются не в вакууме. За ними стоит восточно-германская рок-сцена. Панк, индастриал, метал и вообще довольно специфическая музыкальная среда.

Поначалу музыканты даже экспериментируют с английским языком, но постепенно переходят на немецкий. И вот тут, мне кажется, случается одна из самых главных вещей. Потому что немецкий язык оказался для этой музыки просто каким-то подарком судьбы. Он звучит резко, согласные жесткие. Слова можно очень четко положить на ритм. «Du», «Hast», «Mich». И все. Уже страшно, даже если ты вообще не знаешь немецкого. В 1995 году выходит «Herzleid», а в 1997 году «Sehnsucht». И «Rammstein» начинают быстро набирать популярность. Я думаю, что самая популярная на то время песня была «Du riechst so gut», поэтому предлагаю послушать именно ее, чтобы оценить весь масштаб надвигающейся на нас трагедии.

Но помимо музыки есть еще одна вещь, очень важная. Шоу. Вот тут Рамштайн окончательно становится Рамштайн. Потому что просто сыграть тяжелую музыку — это одно. А выйти на сцену и устроить там техногенную катастрофу — это совсем другое. Пиротехника становится одной из главных особенностей концертов группы. Огонь, взрывы, декорации, костюмы, театральность, провокация. И все это доводится до такого масштаба, что концерт Рамштайн становится самостоятельным зрелищем. То есть человек вообще может не любить металл, но он все равно может сказать: «А, Рамштайн? Это которые с огнем?» Да, именно эти. И вот тут происходит самое интересное. Neue Deutsche Härte перестает быть просто немецкой музыкальной сценой. Она становится международным явлением. А немецкий язык внезапно оказывается совершенно нормальным языком для мировой тяжелой музыки. Песня «Feuerfrei», как мне кажется, очень точно иллюстрирует огненную феерию, которая творится на сцене во время выступления группы. Да к тому же именно с этой песней Рамштайн засветились в фильме «3X», так что давайте вместе насладимся огненной мощью этой композиции.

0: Но не все немецкие металлисты ударились в Neue Deutsche Härte. Некоторые достали волынку и лютню. Да, я тоже сначала не очень понял. Но мы уже зашли слишком далеко, поэтому давайте разбираться. В Германии существует очень заметная культура средневековых фестивалей. Средневековые костюмы, ярмарки, мечи, пиво, мясо и, конечно же, музыка. А дальше кто-то однажды подумал, а если к этой волынке подключить электрогитару? И вот так мы приходим к Mittelalter-Rock, средневековому року. И здесь у нас появляются две очень интересные группы – Tanzwut и In Extremo.
1: Тяжелый вечер.
0: Tanzwut образовались в Берлине в 1997 году, и их история связана с группой Corvus Corax, известной своей средневековой музыкой. То есть музыканты уже умели играть на соответствующих инструментах, и в какой-то момент возникает идея соединить средневековую музыку с современной тяжелой сценой. Получается очень интересная штука. Первые альбомы Tanzwut заметно связаны с Neue Deutsche Härte, то есть гитары, электроника, тяжелый ритм, низкий вокал и тут же волынки, средневековые инструменты, костюмы. Получается, примерно Rammstein отправились на средневековую ярмарку и решили там остаться. Причем насовсем. Особенно интересно, что со временем группа двигалась в обе стороны. Могла становиться более тяжелой электронной, а могла наоборот возвращаться к акустической средневековой музыке. То есть Tanzwut постоянно находится где-то на границе между двумя мирами. Современный тяжелый рок и музыка средневековья, что, если подумать, довольно по-немецки. Есть у них одна песня, которая отсылает нас в конец 17 века и произведению одного небезызвестного немца Иоганна Себастьяна Баха. Эта песня, как мне кажется, идеально передает атмосферу группы. Итак, Tanzwut Toccata.

Вторая группа In Extremo появилась в Берлине в 1995 году, и их история немного другая, потому что первоначально существовали фактически два музыкальных проекта. Один был связан со средневековой музыкой, другой — с роком. И постепенно эти два мира начинают соединяться. Волынки, шалмеи, колесные лиры, другие старинные инструменты, плюс электрогитара, бас, ударные. И вот получается In Extremo. Причем старинные инструменты здесь не просто элемент шоу, они реально являются частью музыкального языка группы. То есть это не «давайте сегодня нарядимся рыцарями», это «давайте сыграем средневековую музыку, но через усилители». И получилось, как ни странно, очень хорошо. В 1997 году группа впервые выступает уже в полноценном рок-составе, а в 1998 выходит альбом «Weg die Toten», который стал прорывным, и после которого In Extremo приобрели широкую известность в Германии. Дальше начинает расти популярность. Альбом «Verrückt und Angespießt» попадает в топ-10, а следующие релизы закрепляют успех, и группа превращается в одну из самых известных немецких «Mittelalter-Rock-групп». Занимательный фактик. Они исполняют песни не только на немецком языке, но и используют исторические языки, включая средневерхний немецкий, латинский и старофранцузский. Давайте послушаем уже ставшую нетленной классикой и закрывашкой всех концертов группы песню «Frei zu sein», на которую, кстати, снят весьма неплохой клип по мотивам фильма «Пролетая над гнездом кукушки».

И вот теперь можно немного остановиться и посмотреть на всю картину. Потому что мы начали с Умф, потом пришли к Рамштайн, потом внезапно достали Волынку, а потом вообще полезли в Средневековье. Но на самом деле это все очень хорошо показывает, насколько разнообразна немецкая тяжелая сцена. Умф — это электроника, EBM, Industrial и Metal. Они помогают сформировать тот звук, который позже будет ассоциироваться с Neue Deutsche Härte. Рамштайн берут эту эстетику и превращают ее в мировое шоу. Немецкий язык, тяжелые рифы, электроника, пиротехника, театр. Танцуют. Берут Deutsche Neue Härte и соединяют ее со средневековой музыкальной культурой. In Extrema идут похожим путем, но отправной точкой для них становится именно средневековая музыка, которую они постепенно соединяют с роком. И вот тут становится понятно. Немецкий метал — это вообще не один жанр, это целая экосистема. Так что если сегодня кто-нибудь спросит у вас, что такое немецкий метал, не спешите отвечать «Рамштайн». Хотя, конечно, ответ правильный, но не полный, потому что за «Рамштайн» стоит огромная история. Сначала был немецкий рок, потом краудрок, потом Scorpions, Accept, Halloween, трэш-сцена, Creator, Sodom, Destruction. И, видимо, где-то в какой-то момент окончательно выяснилось, что немецкая металлическая сцена способна соединить практически все. Электронику и металл, средневековую музыку и рок, театр и концерт, немецкий язык и мировую популярность. А если что-то не соединяется, ну, всегда можно добавить немного бензина и огня. Вот такая история получилась, ребятки. С вами был Егор Антонов и передача «Тяжелый вечер». Слушайте моторадио, не забывайте про хорошие усилители. И если однажды ночью вы услышите из соседнего дома тяжелый риф, немецкую речь и волынку, не пугайтесь. Возможно, это просто немецкая металлическая культура развивается где-то рядом. Всем хорошей музыки и до новых встреч.

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: «Мото-Москва» представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
2: Километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытание, чем ехать.
3: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
4: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров сзади.
5: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
6: Добрались все-таки до Смоленска.
7: Мотогруппировка «Скототуризм».
8: Это Илья Шанин.
9: Это Антон Тульский у микрофона.
10: Дмитрий Васильев.
11: Ближе Лефис Балка.
12: С вами Олег Капкай.
0: Слушайте «Хроники путешествий» в эфире Моторадио.
13: Прямо даже это и
14: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то
13: если там аккуратно пройти, посмотришь, там будет вот, там дорога,
14: а дальше, мне кажется.
15: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.
16: Новая музыка на Моторадио.

0: Société Financière Associée.
1: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
2: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
3: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас. Покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас. Музыка.

0: хорошего настроения.
1: Моторадио представляет
2: Саундчек. Привет, ребята, вы слушаете радиостанцию Моторадио. В эфирной студии Александр Цыпин, согласно расписанию. И сегодня, как всегда, мы с вами насладимся хорошим хардом, трэшем, блюзом и так далее. И с него прямо и начнем, я имею в виду с трэш-металла. Откроет сегодняшний выпуск уругвайская трэш-дэс-метал группа под названием «Коррозия» с композицией «Бискуи де Эстакас».

хороший яркий образчик подобного музыкального формата. Напомню, что это группа Corrosion с композицией Perversion. Нет, это альбом Perversion у Realidad. Господи. Ну, уругвайский, так сказать, язык, он испанский или португальский, или смесь, я просто не помню. По-моему, испанский. Далее следующая группа называется «Саров» большими буквами, и трек под названием «The Pit» продолжает наш начальный блок из трэш-музыки.

Информация в интернете. Да, но отметим, что эта группа из сопредельной Финляндии называется Саров. Альбом Via Descendi. Death Metal, Melodic и так далее команда. Отмечается, что альбом довольно заметно связан с финской металлической сценой, так как его сводили люди, которых зовут Виктор Гуличсен, Джулис Каупинен и Мира Клиски или Киски. В общем, сообщается, что все трое имеют очень большой послужной список в финском метале и, соответственно, плохого не сделают. Но это и слышно по звуку, по самому, потому как сделать членоразборным, вернее, ну да, как сказать, членораздельным вокал в такой музыке, ну, так вот дорогого стоит. И здесь у ребят все получается, ну, как ребята, вот эти великие люди. Соответственно, отметим, что пластинка называется, как я уже говорил, Via Descendi, и композиция The Pit пошла у нас номером вторым в блоке трэш-металлической музыки на волне радиостанции Моторадио в программе Soundcheck «Новинки недели». Все это, конечно же, новинки. И завершит вот это безобразие группа Tribus с треком Blood and Fire.

так можно говорить, наверное. Ну, в общем, из Америки, но южной, эквадорская метал-группа, которую можно спутать с одноименными, как указывается. Но в нашем конкретном случае это именно альбом Blood and Fire, который вышел сегодня. Нет, и сегодня чуть раньше. Ну, не суть важно. Все равно это новинка однозначная. И трек с нее, Blood and Fire, мы с вами и послушали. Это заглавный трек этой композиции. Ну, с блюзом, с классическим сегодня было сложнее, чем обычно. Но кое-что блюзовое я все-таки нашел. Группа Misty Blues с треком On the Town.

сказать здесь. Это у нас группа Misty Blues. Отметим, что причем альбом только вышел и сразу попал в американский Root Music Report Blues Chart. К июлю месяцу, к 20 числу, относительно недавно поднялся до 21 места в категории Contemporary Blues. Так что, друзья мои, вот любопытная работа в блюзовом формате. Ну, а уж кому как понравилось, я надеюсь, что понравилось всем. Вы слушаете, напомню, Моторадио, и уходим в Hard and Heavy нашим любимым, насладимся.

группа Madred с треком Running Out of Problems на Моторадио. Напомню, друзья мои, что эта передача является, ну, скорее, не таким, что ли, временем на радио для прослушивания вдумчивого. Это скорее обзор, некий дайджест новинок недели, посему мы с вами до конца и не дослушиваем. Просто собираем впечатления в целом от хард-рок недели. Следующая группа Нива с композицией Rock the World на Моторадио.

Опять шведы. Как только мелодичный вокал и качественное сведение, как правило, скандинавы. Шведская мелодик-рок-группа Нива из местечка Шевде, соответственно, из государства Швеция. Между прочим, происхождение у коллектива с 1994 далекого года. Затем много альбомов, и вот новая работа. Встречаем и слушаем трек под названием «Rock the World». Впрочем, уже послушали. Переходим к следующей композиции «Show and Tell» с треком «Mistress of the Night» нас ждет. А я напомню, друзья мои, что наша программа, как и прочие другие передачи здесь на волне радиостанции «Моторадио», все представлены в подкастах, ничего никуда не теряется. На все это можно подписаться и слушать в удобное для себя любимого время.

Ну, а это уже американская хэви-группа из Феникса, штат Аризона. Команде почти 7 лет, 2019 год. Год основания основано, кстати, гитаристом-вокалистом Дэвидом Родригезом с буквой «З» в конце и работает в традиционном, таком нам привычном хэви-металлическом формате. Да, что касается подкастов, на эти подкасты подписаться легче легкого, друзья мои. В любом поисковике набираете «Моторадио», «Подкасты», попадаете куда нужно, а подписаться в один клик. Огромное количество программ для всех мобильных платформ и для, естественно, десктопных компьютеров. Так как мы живем в интернете, «Моторадио», то, соответственно, все интернетное как раз оно нам и помогает, так сказать, и нас и воспроизводит, и прочее. Так что пользуйтесь. Для андроида огромное количество приложений для проигрывания подкастов, бесплатных и платных, но в основном бесплатные. То же самое для iOS. И всегда можно послушать в удобное для вас время, помимо прямого эфира, переслушать или недослушать, или плюнуть, сказать, ничего не получается у них, или наоборот восхититься, что было бы нам, конечно, приятнее. Так что, друзья мои, да, и еще напомню, что в соответствии с всем известными обстоятельствами, иногда у нас отключается интернет. Так вот, можно слушать с нашего сайта, например, motoradio.online, он все время доступен, по-моему. Ну и со странички ВКонтакте из нашей группы прямо на стене у нас прямо сверху закреплено прямое эфирное такое пятнышко красивое, кнопка большая, баннер, называйте как хотите. А мы переходим к Марку Амачеру.

швейцарский исполнитель блюза и рока, блюз-роковый певец. Зовут его Марк Мейчер, и известный грубой, грязной манерой игры на гитаре, ну и слова, если кто понимает, вы слышите тоже так себе. И хриплый голос, узнаваемый такой. Кстати, широкая публика узнала его еще в 2016-м, 10 лет назад, благодаря «Голос Германии». Есть такая программа «The Voice of Germany», где он дошел до финала, стал известным и выступал в Европе на разогреве, между прочим, у таких людей, как Эрик Клэптон, Билли Гиббонс, Босс Хосс и даже Готхард. Так что, друзья мои, вот такая вот любопытная работа. Далее у нас музыкант по имени Ниро Нокс с композицией «Bombs Away».

Ну, кому известно, тем и известно. Я вам сообщу и себе тоже, что Нира Нокс, Кнокс пишется, с композицией, новым синглом «Bombs Away» у нас представлен в сегодняшней передаче. Это вокалист, гитарист, автор песен, ранее был ведущим гитаристом лондонской рок-группы «Kill It». Ну, а после ухода занялся вот такой сольной карьерой. Трек-сингл «Бомбы прочь», примерно так можно это дело перевести. Ну и вот, собственно, мы подошли к великим музыкантам, к известным, во всяком случае. И одна из наших любимых групп здесь на Моторадио, группа «Королеоне», с новым синглом «Howling at the Moon». Давайте насладимся действительно хорошим классическим хардом.

Ну, по-моему, более чем достойный клип оказался. Далее у нас трек не новый, но новый в том смысле, что это концертная версия композиции «Victorious» от группы «Nestor».

Дата релиза, дата релиза. Сегодняшний день, друзья мои, это первый у группы Нестор шведского коллектива, первый официальный концертный альбом, который, в который вошли версии разных треков за разные времена. Вообще сообщается, что группа была основана еще в 1989, затем на десятилетие фактически исчезла и вернулась в 2021 с пластинкой «Kids in the Ghost Town». Ну и вот с тех пор опять они видны, слышны. Называется эта пластинка конкретно... Так, где тут она у меня, чтобы не обмануть никого? Live. Victorious Live at the Gothenburg Film Studio. Вот так вот, да. Совершенно новая работа в новом, так сказать, виде. Вообще оказалась чудесная команда. Группа Нестор, рекомендуем. Как-то вот из Швеции столько хороших музыкантов, что даже диву даешься. Далее у нас великий и ужасный Мэрилин, не Монро, но тоже на «мэ». И не то, что вы подумали. Мэрилин Мэнсон на Моторадио. Новый альбом вышел, и трек с него «Known of the Suns».

Ну, что сказать, 13-й по счету студийник Мэрилин Мэнсон под названием One Association Under God Chapter 2, ну или Chapter 2. 14 августа, дата релиза сегодня на лейбле Nuclear Bust, то есть Blast Records. Ну, напомню, что этот альбом, как и предыдущий, потому что этот является продолжением первого, первой части, она называется также One Association Under God, только Chapter 1. Вышла она 2 года назад, и вот новая, ну, это концепт получился такой. Вместе с гитаристом Тайлером Батсом они совместно работают, продюсируют это дело и выпускают вот, такие треки. Ну, любителям индастриал это, конечно, не может не понравиться. Следующий товарищ, вернее, группа Crossbone Scully с треком Thunder Love. Здесь на вокале у нас человек по имени Фил Коллин. А вообще это проект гитариста, в частности, участника Элис Купер группы в свое время.

Да, ну, уточнение. Гитарист-вокалист Томми Хенриксон. Вот как зовут музыканта, который известен нам с вами по работе в «Голливудских вампирах», с Элисом Купером в том числе. Ну, вернее, это разные проекты, оба великие. Я смотрю на часы с горем и понял, что слишком долго сегодня мы слушаем ту или иную композицию. Посему резко ускоряемся и слушаем музыканта по имени Гэри Джон Бёрден на волне моторадио «Improved Emotions».

0: lost in powered emotions are still living inside of me.
1: Ну, некоторые думают, что это какой-то такой обычный, хороший, конечно, трек. Ничего такого. Ничего такого на самом деле нет. Потому что это один из вокалистов в свое время основных, Майкл Шенкер группы, между прочим. Зовут его Гарри Джон Берден. Ну, а мы бежим дальше в соответствии с тем, что опаздываем. Фрэнк Рэй с треком «One Way

здесь любопытно. Ну, понятное дело, что это кантри-рок у нас такой. Зовут человека Фрэнк Рэй. Из забавного то, что он бывший полицейский из города Нью-Мексико, который пришел в музыку уже в зрелом возрасте и вот работает в таком замечательном, мне кажется, формате, веселом, очень позитивном кантри-роке. Ну, считается, что есть и латинское влияние, но я этого тут не слышу. Ну, правда, большой альбом, весь его не отслушивал. Следующая группа — Escape with Romeo, то бишь «Побег вместе с Ромео». Композиция называется «You Need the Drugs».

Ну, честно говоря, нытики, но многие любят такой формат. Вообще-то немецкая молодая альтернативная команда, ну, относительно молодая, Escape with Romeo. И вот такой сингл на лейбле Zeitklang мы с вами и послушали, убедились, что у нас и немцы вовсю, хотя немцы сегодня еще будут у нас. Вот любопытная команда, хотя не все здесь любопытные. Emotional Fire с композицией Turn Around. И продолжай дальше идти and walk away.

Одна шведская рок-работа Emotional Fire, проект из этой чудесной скандинавской страны. Мелодик рок, вот такой классный, на мой взгляд. Альбом называется Rising, и композиция с него Turn Around and Walk Away в программе Soundcheck на нашей волне. На волне радиостанции Моторадио, естественно. Да, и не мешает напомнить, я уже говорил о подкастах нашей радиостанции. В этих самых подкастах есть описание программы, ну, о чем там идет речь, понятное дело, и трек-листы. Так вот, если кому-то понравилась какая-то группа в этой передаче, например, или в наших других музыкальных, и всегда можно увидеть, посмотреть, как пишется правильными буквами, правильно имя того или иного музыканта. Хотя Emotional Fire, наверное, любой напишет, как слышно, так и пишется. Бежим вперед!

Ну что говорить, еще одна немецкая группа, это сингл Bad Luck Man, то бишь человек с плохой удачей, ну невезучий, группа Turn. Естественно, текущая неделя 2026 года, августа месяца. И еще одни немцы, Эйбрекер. Эйсбрекер, наверное. Ну, буква «С» как доллар тут, и, наверное, не ледокол. Хотя, кто знает, трек называется «Die Hoffnung stirbt zuletzt».

ну вот всезнающий интернет сообщает нам, что трек название можно перевести как «Надежда умирает последней». Die Hoffnung stirbt zuletzt. Немецкая команда, которая стоит в одном ряду, как пишется некоторыми авторами, вместе с Рамштайном, с группой Умф. В общем, ну, что-то похожее, действительно похоже, как и есть. Вообще, это так называемый Neue Deutsche Härte. Вы слушаете Моторадио. Здесь на вокале конкретно какой-то Сатирия. Не знаю, кто это. Ну и отметим, что вообще-то релиз самый первый был в 2025-м, и вышло большое переиздание, ремастированное. Хотя что у немцев ремастировать, я не знаю. У них, по-моему, всегда очень качественно сведено. Ну, впрочем, новая и новая. Я считаю, новая композиция. А мы идем далее.

известнейшая в Америке, как утверждается, калифорнийская команда под названием Smash Mouth. Новый альбом «Had Enough» 2026 текущего года, текущей недели.

давайте отметим про себя, что и эти ребята отметились альбомом, и это здорово на самом деле. На подходе у нас группа Studio Deluxe с композицией «Тонкий лед».

Сообщается, что Studio Deluxe — это не просто обычная какая-то очередная хорошая группа. Это настоящий проект из суперзвезд американского, ветеранов даже, американского рока. Ну что, тут действительно Либерти Девитто, легендарный барабанщик Билли Джоэла, играл на десятках его классических альбомов, сообщает нам мировая сеть. Кит Холланд, бывший гитарист группы «Чикаго». Джейсон Шеф много-много лет был бас-гитаристом и вокалистом группы «Чикаго», опять же. Том Скотт, известный американский саксофонист и студийный музыкант. И Даг Кистнер, это клавиши и продюсер. Вот такая вот любопытнейшая команда. Ну, давайте еще послушаем пару минут, секунд.

Композиция Мэри Лу. 2026 год, текущая неделя, это понятно. Новинки у нас сплошные. Называется это дело The PH Project. Американский классический рок-проект из Long Beach, Калифорния. Ребята, так сказать... Ну и в этом году, на этой неделе, вышел сингл этого проекта как раз под этим названием. Отметим про себя, что есть и такая музыка, и слава богу. На подходе у нас уже и завершение скоро передачи. Фрэнк Рой пока что. One way to do it. Один способ это сделать.

А, вот он только что был. Ну, это неправильный подход. Мы его и перематываем. Давайте. Вот правильный. Wishly Arms. Трек In Chills.

0: Россия.
1: Ну, кто это такие? Уэшли Армс, американская группа, созданная, как сообщается, в городе Кливленд, Соединенные Штаты, в 2013 году. Стали известны благодаря хиту Legendary 2017 года, не помню такой, но считается, что был огромный успех в Европе, особенно в Германии и Швейцарии. Об этом сообщает нам Apple Music, ни много ни мало. Ну, вот такой вот изящный, на мой взгляд, очень такой хороший, правильный рок, несложный. Ну и по праву эта композиция у нас стала предпоследней. Ну а завершим мы сегодняшнюю программу чудесной балладой, на мой взгляд, прямо вот классика этого формата, этого жанра балладного, группа «Saliva». Новый альбом под названием «Peace of Mind» вышел, и так трек и называется. Я прощаюсь под эти замечательные аккорды с вами до следующей пятницы. Друзья мои, будьте здоровы, красивы и богаты. Слушайте Моторадио. Счастливо!

0: Блюз на Моторадио.
1: Моторадио
2: и мотоклуб The Hooligans MC
1: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Art Moto Garage представляют.
2: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
1: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
2: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
1: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
3: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!
4: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
5: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
4: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру Моторадио. Будьте с нами!
6: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

Louis Darrow.

0: Три часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night.
2: Best.